ослепший старый маг ночью по лесу бродил.

0: крестьянам помогло. Солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хай!»
1: Наше радио.

Наше радио. Так бьется сердце.

без денег, но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа.

0: Наша реклама.
1: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
1: 340-0505.
3: Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Развелась меня зовет нежно северных лесов.
5: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и «Сигнал».
6: Билеты на сайте kassir.ru.
5: Начало в 20.00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург. УГРН 1187-84-7189-54.
7: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
8: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Наша реклама.
1: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Сделано в России.

Я устаю, перевожу дыхание на ногах. Не устаю, я в облаках. И потому снова шаг, снова новая боль. Снова

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Страны Евросоюза согласовали включение в санкционный список почти 1650 физических лиц и организаций в России. Как сообщает Рейтер, большинство из них связаны с военно-промышленным комплексом. Среди них также значится 77 депутатов, баллотировавшихся на недавних выборах в Госдуму. Отмечается, что санкции, которые предложила Европейская служба внешних связей, станут крупнейшими по количеству новых фигурантов. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Пакет должен быть утвержден главами МИД 12 октября, после чего полные списки будут опубликованы. Москва и Вашингтон еще не согласовали проведение телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Пока нет ясности, когда именно он может состояться, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Накануне Трамп заявил, что его телефонный разговор с Путиным подготовлен. На угольной шахте Комсомольской в Коме произошла авария. Телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на источник передает, что на шахте на глубине 600 метров произошел пожар. Компания «Воркута-Уголь» сообщила о введении в действие плана ликвидации аварии. В шахте находился 41 работник, все выведены на поверхность, пострадавших нет. Правительство дополнительно выделило почти 11 миллиардов рублей на поддержку аэропортов, закрытых после начала боевых действий на Украине. Средства будут предоставлены из резервного фонда правительства. Они предназначены для частичного возмещения расходов аэропортов по обычным видам деятельности, а также на выплаты процентов по кредитам и займам. В феврале 2022 года остановили работу 11 аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. В 2024 работу восстановил аэропорт Элисты, в 2025 аэропорты Геленджика и Краснодара. Минобрнауки планируют завершить плановый переход вузов на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом рассказал глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, по отдельным группам специальностей и направлений подготовки переход должен произойти раньше, передают РИА Новости. Напомню, в 2023 году в России стартовал пилотный проект по внедрению новой системы высшего образования. Сейчас в этой программе участвуют 17 вузов. По ней студенты получают базовые и специализированные высшее образование. В Италии россиянку обвинили в уклонении от налогов на 11 миллионов евро. Расследование началось с проверки сделок с элитной недвижимостью на западе региона Лигурия. Внимание правоохранителей привлекла покупка роскошного пентхауса стоимостью более 2 миллионов евро. В 2018 году женщина также приобрела 6 квартир. По версии следствия, россиянка постоянно проживала в Италии с 2018 года и должна была декларировать в стране все свои доходы, включая полученные за рубежом. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, если вы уже проснулись, если вы подняли свои пушистые знамена совести, то, пожалуйста, вставайте, пора на работу, пора ковать, пора зарабатывать, пора, так сказать, шевелиться. Движение, как говорили классики, это жизнь, классики медицины, естественно. А вот мы, естественно, тоже движемся, несмотря на то, что мы сидя, работа все-таки сидячая, но я думаю, что сидячей работой не удивишься никого, да? Есть люди, которые сидят либо на стульях, либо на корточках, и все это мы называем офисной работой. Но, а вот тут пусть каждый сам додумает сам, вот в это «но» вставит свою лепту действенного характера. Доброе утро, мои коллеги.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Пытаюсь визуализировать в своей голове пушистые знамена совести.
4: А я даже и не стал это представлять себе. Понимаю, что это фантазии. Пушистые фантазии Александра.
3: Сидящего на корточках офисного работника.
4: Именно
3: так. Все правильно, я ничего не перепутал, Александр.
4: Самое главное, что конец рабочей недели уже практически.
2: Смотрел четверг. Тарковского, извини меня. Смотрел Тарковского?
3: Ну, что-то смотрел.
2: Ну, вот видишь, не все понятно, но смотреть надо.
4: Я, кстати, не смотрел Тарковского.
3: Не все понятно, но смотреть надо. Ты понимаешь?
4: Чувствуется, что Сашка смотрел.
3: Александр Аргонович.
2: Я все смотрел.
3: Ну, вы смотрите, но не пересматривайте, Александр Аргонович, понимаете? У вас слишком много уже всего этого накопилось.
2: Нас в институте нам... Ну, не то, что заставляли, нам предлагали смотреть, вот, поэтому
4: а
2: я...
4: А с чего начать, вот, человеку, который...
3: Не подготовлен.
4: Да, не подготовлен, вот, чтобы сразу не испугаться.
2: Ну, как бы, я даже не знаю, ну, зеркало, наверное. Но мне так... Ну, все равно нет такого, чтобы не подготовлен, надо подготовиться.
3: А можно о подготовке, ну, более подробно? Как она должна происходить?
2: Ой, Яна, хватит уже. Хватит, ну прекрати.
3: Ну, это вот важный момент, вот, смотри, понимаешь? Ты, грамотная подготовка, вот, это вообще, это очень важно, Саш.
2: Да я понимаю, но мы просто взрослые люди, говорим о вещах таких базовых. Ну, ты, допустим, к эфиру готовишься? Естественно.
3: Да.
2: Вот, и я готовлюсь, это же слышно.
3: Это не только слышно, но и видно, Александр Аркадьевич. Да, хорошо. Доброе утро, дорогие друзья. Мы надеемся, у вас тоже такое вот поэтическое настроение сегодня, как у нашего чудесного дяди Сани.
2: Ой, господи, дяди Сани.
3: Деда Сани, простите.
2: Оговорилась. Ну, уже времени нет.
4: Нет, говорите.
2: Есть время. Знаете, вчера я был в поликлинике. Вот у меня просто насчет пушистых вот этих знамен совести. И, значит, мне говорят, там пройдите в такой-то в 410-й. Я, значит, сажусь в 410-й, там живая очередь, потому что это диспансеризация. Я делаю справку для сейчас для государственного фитнес-зала. Понимаете, чтобы ну, не платить деньги за эту справку, потому что она стоит 3800. Я вообще не понимаю, как такое может быть. Но я пошел в обычную поликлинику, меня отправили на диспансеризацию, потом оказалось, что у меня нет всего двух пунктов, я все прошел. И вот я сижу в 410-й, и тут говорят, через 30 минут он откроется. Вот. Ну, я сижу, жду, и тут подходит бабулька. А вот еле-еле, она говорит, разрешите, я сяду рядом с вами. Я говорю, пожалуйста, я убрал вещи, говорю, пожалуйста, садитесь. И мы, значит, сидели-сидели, она кряхтела, почему так долго, там, туда-сюда. Это, и я говорю, она говорит, а вы не могли бы пропустить меня? И тут, вы понимаете, мои знамена.
3: Значит, интеллигентность отключилась.
2: Да. Я говорю, вы знаете, я говорю, вот я туда зайду на секунду. Я говорю, прям зайду на минуту, суну бумажку и
4: мне
2: уйду.
4: Только спросить.
2: И я говорю, все, что там со мной сделают, я сделаю и с вами в том числе. Я говорю, сделаю в 2,5 раза быстрее. И она на меня так подозрительно посмотрела и говорит, да, ладно, иди.
3: И Саня пошел.
2: И понимаешь, я зашел в этот кабинет, и вот мне там так это сюда, это туда, сюда встаньте. Я волновался, что ну, почему так долго? Давайте быстрее, там бабушка.
4: Интересно, как бабушка отреагировала на фразу «Все, что там с вами сделают, я сделаю это в два раза быстрее».
3: Об этом история умалчивает.
4: Доброе утро. Все, мы начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
1: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
5: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Шура звезд меня зовет в нежно-северных лесов.
7: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и «Сигнал».
8: Билеты на сайте kassir.ru.
7: Начало в 20.00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург. УГРН 1187-84-71-89-584.
9: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
10: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
13: Наше радио.
14: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
15: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
16: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 22 минуты в столице.
3: Приблизительно раз в год мы поднимаем эту тему, потому что она появляется в средствах массовой информации. Вот и сейчас. Смотрите, почти четверть россиян скрывает часть доходов от партнера. Скрывать деньги от второй половины стало популярнее. Сейчас так поступают 24% россиян, состоящих в отношениях, естественно. Хотя год назад таких было только 19%. Чаще всего партнерам не рассказывают о премиях, подработках, накоплениях и инвестициях. При этом 37% вообще не говорят, сколько зарабатывают. Главной причиной финансовой секретности люди называют желание самостоятельно распоряжаться своими деньгами. Другие боятся осуждения из-за дохода или не хотят спорить о расходах. Чем выше заработок, тем чаще появляются такие секреты. Среди россиян с доходом до 80 тысяч рублей часть денег скрывают 17%, а среди тех, кто получает больше 250 тысяч рублей, уже 39%.
2: No.
3: Вот смотри, одни боятся осуждения из-за дохода или не хотят спорить о расходах. Ну, то есть ты не говоришь, сколько ты зарабатываешь, поэтому...
4: А кто осудит? Жена?
3: Ну, вторая половина, да. Ну, конечно. Тут речь идет только о парах.
4: Ну, то есть она осудит, что мало или что... Это что,
3: ну, например,
4: так,
3: да.
4: Так много, а я сижу на лапше...
3: Или давай купим вот это, а ты не договариваешь, сколько ты зарабатываешь. Говоришь, нам это не по карману. А просто сам не хочешь покупать.
5: Считаю это лишние траты денег.
3: Считаю, что это лишние траты денег. Или считает, что вот если озвучишь свою премию неожиданную, которую тебе дали, или какой-то свой дополнительный доход, то обязательно его потратят на маркетплейс или на какую-нибудь
4: фигню. У меня было такое, это во втором браке. Я вообще, у меня было два разных кошелька, ну, вот физических. У меня просто вот было два бюджета. Один это семья, другой это я. Это ужас какой-то. Вот, ну хватало и тем, и другим.
3: Это как раз, Саша, вот ты в категории людей, которые желают самостоятельно распоряжаться своими деньгами был.
4: Да, потому что я в семье, вот то, что носил в семью, я никогда там не говорил мне на одежду, там еще что-то. То есть, как бы, одежда у меня вообще как-то сама по себе появлялась из другого бюджета.
3: У нас общий с женой.
4: В этом обмане я, честно говоря, у меня чердак поехал.
3: Кошелек буквально с первых дней знакомства.
5: Но общий, в смысле, вы все на одну карту как-то скидываете или что? Или вы просто... Вот, что,
3: ну,
5: значит,
3: она знает, сколько я зарабатываю. Да, у нас нет такого, что вот я там оплачиваю условно там коммунальные платежи или какие-то там вот большие расходы. А она вот что-то там, ну, условно говоря, кружки, там секции и еще что-то. Ну, есть деньги, да. Общий, с общим доступом к ним.
5: Ну, у нас тоже общий бюджет.
3: Но, может быть, их не столько, чтобы вот скрывать. Было бы что скрывать, наверное, так вот. Когда у тебя там миллионы, и они приходят из разных
4: Нет, но мы говорим мест, все-таки, давайте, наверное... вот, про обычных людей.
3: Да.
4: Про обычных людей, потому что даже там, где есть, ну, казалось бы, небольшая зарплата, все равно вот эти...
3: Но меня никто не учил финансовой грамотности, и я нигде не учился. Я эту модель подсмотрел у родителей.
5: Слушай, ну мы тоже, у нас как будто всегда, общий бюджет.
3: Всегда была полочка, там было немного денег, но всегда там мама или
5: кубышечка.
3: Папа оттуда... Ну это не кубышечка была, вот приносили зарплату, тогда ее давали еще
5: наличными. И складывали на холодильник.
3: Да, и складывали там вот в одном месте.
4: В блюдо.
3: Да, но... Да, так как она была небольшой, соответственно, наверное, и заначек не было. Ну, может быть, я просто про них не знал.
4: Знаешь, я один раз у дома у родителей, вот у них, короче, была такая тумба, вернее, сложенный стол, знаешь, вот эти столы раздвигающиеся и узкие, вот, и на нем стоял телевизор. И я как-то один раз сидел, смотрел телевизор, и потом обратил внимание, что внизу в тумбочке, вот где она стоит, прямо из пола, выглядывает зеленый уголок. Ну, что за зеленый уголок? Я его потянул, а это 1000 рублей. Тысяча рублей. И эта тысяча рублей потянула за собой вторую тысячу рублей. И когда я думаю, так, я снял телевизор, думаю, как раз никого не было. А это папина заначка была из тысячи рублевых купюр. Хаотично, знаешь, как вот наркодилеры там вот складывают деньги вот так вот, и двери закрывают, чтобы они не упали. И я думаю, а откуда?
3: Как белка.
5: Деньжищи
3: как
5: такие.
3: Белка прячет, да, орехи.
4: А потом я узнал, что папа свою пенсию вот он прятал так вот.
3: Моей половине нравится думать, пришло сообщение, что она зарабатывает больше. Я, чтобы ей было приятно, не говорю о своих доходах. Сергей нам написал. Итак, есть утверждение о том, что почти четверть россиян скрывает часть доходов от партнера. Как у вас, дорогие друзья? И если вы можете это объяснить, почему вы скрываете, то напишите нам. Для чего?
4: Давайте, да.
3: Многие, наверное, скажут, что я скрываю там какие-нибудь незапланированные премии или незапланированный доход. Тут, понятно, все от профессии еще зависит, да? Есть люди, которые там на 5 работах работают или работа сдельная. Так вот, многие говорят, что это все для того, чтобы там радовать вторую половину подарками, какими-то неожиданными сюрпризами, поездками и так далее.
4: И купить себе блесну.
3: В том числе. Итак, поговорим о том, скрываете ли вы часть доходов от своего партнера, от своей второй половины. Пишите, рассказывайте. Наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Алло, ну, как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит «Винарус». «Винарус» действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. «Винарус» – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
8: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе – это нельзя простить. Когда изменили другому – это нельзя пропустить. Реалити-расследование – опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
10: Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
9: Подъемники на нашем радио.
12: Так, дорогие друзья, 7:37 в столице. Всем доброе утро.
13: Если вы только что к нам присоединились, была новость. Почти четверть россиян скрывают часть доходов от партнера. И мы спросили, скрываете ли вы свои доходы, и вот что получили от вас. Свой доход не скрывают, так как зарплата маленькая. Муж сделал на работе в бухгалтерии так, что его ЗП идет мне на карту. Еще он получает на руки наличку, тоже приносит домой. Еще муж, бывший военный, получает пенсию. Вот ее он может тратить как хочет. Еще я имею кубышку, о которой муж не знает. Это на черный-черный день.
12: Что-то вас раскулачивать нужно.
14: С супругой 36 лет вместе. Она не знает мои доходы, а я не знаю ее. Не то чтобы скрываем, просто не интересуемся.
13: Я вот, например, почти все отдаю в общий бюджет, а 10% железно откладываю, покупая облигации федерального займа с погашением в 41-м году. Это моя прибавка к пенсии. И проценты два раза в год капаю.
12: Да, привет, одноклубник.
14: У нас с супругой общий семейный бюджет. Получая зарплату, переводим на общий счет, но оставляю себе фиксированную сумму, про которую она также знает. Эта сумма копится на подарки и мои личные хотелки. Так как супруга финансово грамотна, распределяет средства под статьи расхода. И мы оба знаем, кто сколько получает.
13: Я вообще не знаю, какой у нас бюджет, потому что у мужа очень много карт от разных банков. Он постоянно перекидывает финансы по банкам.

0: А, и мы просто не спрашиваем, у кого какой доход. Периодически спрашиваем, у тебя деньги есть или подкинуть? И когда жена не работала, сидела с детьми, у нее была моя карта, на которую перекидывал деньги и всегда видел остаток. Если становилось мало, докидывал туда деньги.
1: А как, если жена не работает, что спрашивать? У тебя деньги есть или подкинуть?
0: Вот нет, это сейчас, а до этого...
2: К сожалению, меня не учили грамотно распоряжаться деньгами. В 37 приходится самой. Партнер выделяет рандомную скромную сумму ежемесячно. Когда что-то прошу, покупает. Если не прошу, не покупает. При таком подходе жить вдвоем чуть легче, чем одной по финансам. Но по-прежнему планирую свои расходы самостоятельно. Поэтому свой доход не озвучиваю и не делю.
1: Конечно, вдвоем веселее.
0: Перевожу всю зарплату жене, но она не знает, что есть третья зарплата. Она у меня для мужских потребностей. На машину, духи, инструменты, посиделки с друзьями. Конечно, подарки любимой жене. Не из семейного бюджета.
1: А что за духи?
0: Ну, парфюмерия.
1: Машина, духи.
2: Нет, к остальным вопросов нет. Духи нас удивили.
1: Духи, это на это траты.
2: На мужские потребности.
1: На машины, духи.
2: Ну, а как к друзьям идти навстречу в бар не надушно?
1: О, Господи.
2: Я скрываю, потому что если раскрыть полностью, то у супруги сразу вырастут потребности и хотелки. А так она себя сдерживает, так как не умеет копить и управлять бюджетом. Раньше скрывал 40% дохода, сейчас 25%. Скрывая, так как, когда решили взять ипотеку, у меня неожиданно оказалось пару миллионов.
1: Понятно, не слишком вы балуете свою жену, как правительство.
0: Скрываю. Я байкер, ну а байк требует вложений. Жена моего увлечения не понимает, вот и приходится подрабатывать.
1: Да, вот и подрабатывайте.
0: Ваша жена подрабатывает, а скрывает.
1: Да, подрабатывайте, подрабатывайте.
2: Всегда не афишировали свои доходы, но принижая их. Тонкая тема. Удивляло, как в нашем доме появились дорогие вещи. Все понимали, что время друг другу...
0: Все понимаем друг другу,
2: скоро развод.
0: У меня супруга за копейку задушится. Если я ей буду отдавать всю зарплату, то обратно взять у нее будет невозможно. Поэтому я скрываю свой доход, и она об этом догадывается, за что иногда меня за это пилит.
2: Я хотел, чтобы в нашей семье был общий кошелек, но жена сказала, не скажу, сколько зарабатываю. Ну и я говорю, просто большую часть зарплаты, большую отдаю ей, ну и себе чуток оставляю.
1: Вот этот чуток, это сколько? На духи?
2: У каждого свой чуток, Саш.
0: А я от жены скрываю кредит, который брал на сомнительные вложения и прогорел.
1: Вот мучитесь, это ваш крест, не говорите. Не
2: раньше
1: надо семью подвергать стрессу.
2: Было такое, что могла какую-то заначку придержать, про премию не сказать. Но прошло со временем и ростом зарплаты. Но деньги мы и так тратим самостоятельно. В общую тумбочку не складываем, но всегда без проблем подкинем денег друг другу, если надо. В основном муж содержит семью, платит ипотеку. Но мне мелкие хотелки, авто и накопления на крупные траты. А, или на мне, наверное. Что же тут скрывать?
1: Ну, да.
0: У меня с первым мужем всегда был общий бюджет и общий ребенок. А сейчас со вторым мужем разные дети и разные кошельки. И моя зарплата близится к 200, но я не озвучиваю эту сумму. Он думает, около 100.
2: Я тоже утаиваю часть дохода, чтобы иметь маленький резерв. Супруги сколько ни дай, все потратят.
1: Да.
2: А как у вас? Расскажите нам. 7.43, почитаем еще несколько ваших сообщений.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Александр Бом, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Ну, давайте начитаем ваше сообщение про ваши финансовые сокрытия.
6: Янка тут сделала вывод, говорит, читаю сообщение и вижу, в основном женщины в семьях ведут бюджет.
7: Да, и говорю, хорошо, что у меня по-другому, потому что я во все профукала.
6: В шкафу два конверта на верхней моей полке. Один конверт с моей зарплаты, второй конверт откладываю что-то себе на свои нужды. Жена прекрасно знает, поэтому, в принципе, никаких секретов нет. Жена работает, доход ее не знаю. Ну, так, примерно. Тратит свою зарплату, как хочет.
7: Я тоже как-то скрывала от жены кредиты, потом вылезла все равно, не вывез. Конечно, у семьи был шок, но забанкротился, все имущество спас, и теперь даже кредитки нет.
5: Ну нет, но тут все зависит от того, можете вы это обслуживать или нет, конечно.
6: Бабушка всегда говорила, если семья, то все вместе и общее, а иначе это сожительство. Так и живем, шестеро детей, деньги общие, нет твоих и моих, и детей также воспитываем.
5: Не, ну прекрасно, но это ведь вы понимаете, что есть устаревший взгляд на вещи.
6: А современный взгляд на вещи. Саша, сообщение. У меня было два брака. Я точно знаю, что все деньги отдавать нельзя, потому что женщины их оценивают как возможности для семьи, а не для кого-то конкретно. Процентов 20 оставлять, а остальное в бюджет семьи. Не очень понял по поводу, вот, как женщины их оценивают. Но тем не менее, помню, когда жил с бывшей, скрывал треть дохода от нее, так как у нас все чаще появлялись нужные в кавычках покупки с ВБ.
7: Обе зарплатные карты у жены. Все траты совместные или ее. Но у меня есть подработка, и все эти деньги я трачу сам. На хобби, цветы ей, подарки детям. Она понимает, но молчит.
6: Скрываю от жены все доп. Заработки и премии, так как моя жена словно блендер для денег. Все в топку. Никаких крупных покупок.
7: У меня есть основная работа и несколько подработок. Как-то мужу назвала сумму, сколько получаю. С тех пор информацию не обновляла. Хотя сумма процентов на 30 уже больше получается со всеми подработками. Его доход знают до копейки.
6: Сколько бы ни пыталась завести копилку для себя, не получается тратить ее по назначению. То ребенку что-то нужно купить, то какая-нибудь другая срочность. А теперь забила. Подумала, а для себя это на что?
5: Вот у меня все есть. Я вот хотел спросить, а вот копите на что? Если у вас нет цели, вы просто копите, то это и есть вот эти траты, когда вы надо ребенку что-то, у вас уже есть деньги.
6: 7:50 в Москве. Доброе утро.
0: На нашем радио. Наша реклама.
8: Эй! Давай, давай!
9: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
10: Эй, МС, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
9: 12+.
11: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
12: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
13: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
14: Новая Самара.
13: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проект «Дефляция» на сайте
15: наш.дом.рф. Группа «Рубеж веков» приедет в Самару и презентует свою новую концертную программу 8 ноября на большом концерте в «Эвентхолле Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Начало в 20.00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, ОГРН, 1-1-87-84-71-89-5-84.
16: Наше радио представляет «Люмен». В новом туре с альбомом «Любовь и красота». Знаковые хиты, новые песни и мощное световое шоу. 4 ноября. Ивент Холл «Сигнал». Билеты на lumen.ws. 16+. Индивидуальный предприниматель Лешкова Валерия Евгеньевна. ФАП ОГРН P323-028-5068-90.
17: Записывай, запоминай.
18: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
19: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Госдума не рассматривает инициативы о запрете соцсетей для детей и подростков или проверке возраста пользователей. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он назвал такие меры избыточными. По его мнению, контролировать цифровую жизнь ребенка должны его родители, а задача государства – предоставить им эффективные инструменты для такого контроля. Одним из них могут стать детские сим-карты. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Для строительства частного дома льготная ставка по ипотеке сохранена на уровне 6% вне зависимости от региона проживания и количества детей. Однако управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин заявил НСН, что вряд ли сейчас можно ожидать массовый переток на рынок индивидуального жилищного строительства.
2: Все-таки это немного другой формат жилья, не формат жизни. Не всем семьям он подходит, но, безусловно, какая-то часть семьи действительно может изменить свое решение и на фоне подорожавшей семейной ипотеки и достаточно дорогой рынок могут пересмотреть свое решение в пользу загородного жилья. Но многое зависит от того, откуда источник дохода у семьи. Если они постоянно работают, например, это не удаленка, то вряд ли такая семья сможет там себе позволить на постоянной основе проживать за городом.
1: Эксперт добавил, что также ремонт в загородном доме обойдется семьям дороже. Прокуратура Нью-Йорка предъявит новое обвинение бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене. Как сообщает CNN, обвинение связано с предполагаемыми пытками американцев, которые находились в заключении в Венесуэле. В январе спецназ США похитил Мадуро и его супругу. Их доставили в Нью-Йорк, где предъявили обвинение в наркотерроризме. Россияне отказываются от счетов банков в пользу наличных при хранении сбережений. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на данные «Инфом». В сентябре 38% граждан предпочитали нал. Это связано со сбоями в интернете. На выбор россиян также влияет усиление контроля за банковскими операциями и снижение ставок по вкладам. Кроме того, некоторые таким образом надеются уйти от налогов. На этом фоне Банк России планирует ужесточить контроль за внесением наличных на счета. Скелет динозавра Джоди оценили в 9 миллионов долларов. 27 октября на Нью-Йоркском Сотбис пройдут торги, на которых его представят. Ранее экземпляр считался молодым тираннозавром Рексом и оценивался в 20 миллионов долларов. Пересмотр статуса связан с исследованием, опубликованным в прошлом году. Ученые подтвердили, что нано-тиранус – самостоятельный род, а не юная особь тираннозавра. Интерес к таким лотам растет, но ученые обеспокоены переходом образцов в частные руки. Они говорят, что ископаемые вне музейных коллекций утрачены для исследований. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 8 минут. 8, подчеркиваю, 8:08. Скоро будет 8:10. Загадывайте желание. Мы будем играть прямо сейчас в наши кинопробы. Загадали для вас фрагмент.
3: Разыгрываем сертификат на посещение экскурсии по маршруту номер 2 «Башни изнутри» и специальная школьная комбо в бронзовом зале ресторана «Седьмое небо» на двух человек 9 октября в 19 часов. Это Останкинская башня, наша самая любимая.
4: Завтра уже, кстати, на секундочку. Да. Ну что, давайте послушаем фрагмент. Сегодня легко вообще, легкотня. 8-й правильный ответ мы принимаем. Поехали.
5: Какие вы, старички, неугомонные. Натерпелся я от вашего брата.
6: А у меня нет брата.
5: А это я так, в переносном смысле.
6: Простите, а у вас что, юридическое образование?
5: А какое это имеет значение в наши дни?
6: Откуда вас к нам переводят?
5: Я заведовал райсобесом. Так, ну давайте, вводите меня в курс дела, только, пожалуйста, покороче, а то люди вашего возраста, уж я-то вас знаю.
6: За что вас? Выгнали из райсобеса.
5: Следователю надо говорить правду, иначе он все равно до нее докопается. Не повезло, попал под компанию. Борьба с пьянством.
6: Вы к тому же еще алкоголик.
5: Я? Нет-нет. Ну, так, выпил. Ну, а кто теперь не пьет? Вы не волнуйтесь, я у вас здесь долго не задержусь. Должность не по мне. Оклад не устраивает. Так, временное прибежище.
3: Ну, я думаю, не должно
4: хватит.
3: Быть сложностей.
4: Да. Ждем 8-й правильный ответ на наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
7: Моя бабушка курит трубку.
8: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании.

0: 12+.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше. Наше.
7: Наше. Знаете ли вы, если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что, дешево и сердито.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Наше радио.

0: Тандербом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. 9:15 в Москве. Давайте еще раз послушаем фрагмент, который мы переозвучили. Напомним, принимали 8-й правильный ответ.
3: Какие старички неугомонные. Натерпелся я от вашего брата.
4: А у меня нет брата.
3: А это я так. В переносном смысле.
4: Простите, а у вас что, юридическое образование?
3: А какое это имеет значение в наши дни?
4: Откуда вас к нам переводят?
3: Я заведовал райсобесом. Так, ну давайте, вводите меня в курс дела, только, пожалуйста, покороче, а то люди вашего возраста, уж я-то вас знаю.
4: За что вас выгнали из райсобеса?
3: Следователю надо говорить правду, иначе он все равно до нее докопается. Не повезло, попал под компанию. Борьба с пьянством.
4: Вы к тому же еще алкоголик.
3: Я? Нет-нет, ну так, выпил. Ну, а кто теперь не пьет? Вы не волнуйтесь, я у вас здесь долго не задержусь. Должность не по мне, оклад не устраивает. Так, временное прибежище.
5: Иван Васильевич,
6: актуальная тема.
5: Иван Васильевич меняет профессию, золотой теленок, Афоня, место встречи изменить нельзя и другие неверные ответы. Загадывали же мы сегодня художественный фильм «Старики-разбойники» и сертификат на посещение экскурсии по маршруту номер 2 «Башни изнутри» и специальная школьная комба в бронзовом зале ресторана «Седьмое небо» на 2 человек. Уже завтра, 9 октября в 19 часов, получает человек с номером телефона 964 503, 73 и так далее. Поздравляем вас.
7: Поздравляем.
2: По актуальности, вот согласен, Александр, удивительно. Картина 71-го года, кстати, ее Эльдар Рязанов снял.
7: Да.
2: Наша трагикомедия, если можно ее так назвать. И актуальна сейчас.
7: Да, да, вот. Очень много случайных людей в различных учреждениях.
2: Наказанных людей, которых спускают в какие-то вот учреждения, чтобы они там отсиделись.
7: Да.
5: Перевоспитались.
2: Они это понимают, да, и все это понимают. А при этом специалистов хороших двигают, чтобы вот этого наказанного поставить на место хорошего специалиста.
7: Двигают вниз.
2: Вниз или вообще в сторону.
7: Да.
2: Все убирают. Так. 9:18 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Ваша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Топ покупок месяца.
4: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQ J7. Впечатлить друзей.
3: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Куда срочно перенести рабочие чаты?
9: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
10: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
11: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
12: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
15: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
17: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
18: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
19: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
20: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.

0: сервисов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
2: Александр Бом, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Дорогие друзья, 8 часов 35 минут в столице. Всем доброе утро.
5: Есть интересный к вам разговор. Давай. Мы уверены, вы его поддержите своими примерами и историями. Психологи объяснили, почему нам бывает стыдно за близких людей. Многие хотя бы раз испытывали неловкость за поведение мужа, жены, родителей или собственных детей. Особенно, когда это происходит на людях. Партнер громко шутит, родственник задает бестактные вопросы, а ребенок устраивает сцену в общественном месте. В психологии это называют заместительным стыдом, чувством неловкости за поступки другого человека. Интересно, что сильнее всего мы можем стыдиться именно близких. Одна из причин – нам кажется, что окружающие оценивают не только их поведение, но и нас самих. При этом психологи обращают внимание, иногда нас смущает не сам поступок близкого человека, а страх того, что о нашей семье подумают другие.
6: Ой, я вот сейчас тут же вспомнил, прочитав эту новость, как мы, отправляясь к бабушке на там трех электричках с родителями, только вот трогалась электричка от нашей станции, я, будучи ребенком, сразу просил маму достать еду. Мне очень нравилось в поезде есть. Естественно, вот классика, там курица, яйца отварные, огурцы, соль в спичечном коробке, хлеб.
7: Помидорки.
6: Да, да, помидорки. И вот такая вся история. И мама говорила, подожди, сейчас чуть-чуть проедем, то люди смотрят, что они подумают. Как будто у нас вот семья с голодного края, только сели уже есть.
5: Я сидел и ждал.
7: Когда же уже отъедем?
5: Отъедем, и когда уже люди перестанут думать о нас. И сейчас, конечно, я с улыбкой вспоминаю. Но вот попадаются такие новости, и сразу задумываешься об этом. Было ли вам стыдно когда-то за свою вторую половину детей или...
4: Ну, за детей нет. Я вот... У меня папа, у него, короче говоря, своеобразный юмор. И он, мне кажется, понимает, вот, ну, у него такие вот бандитские замашки. И он, вот ему, когда продавали квартиру, а, значит, сейчас это все происходит в банке. И там человек с той стороны, который покупал, он должен был, ну, задерживался, я не знаю, по какой причине. Я стоял, разговаривал с риэлтором, так как знал ее, и она не знала моего папу. И он приходит и говорит, ну, что такое, почему, где он, давай его отоварим. Я говорю, она говорит, чего? Он говорит, да отоварим ее, деньги и квартиру заберем.
5: Вот, тебе было стыдно. Мне вот, было пример как
7: ну,
5: раз.
7: Конечно.
5: Заместительный стыд, Саша, это. Что люди подумают о тебе?
7: Ой, да, честно говоря, у меня тоже частые приступы неловкости бывают. Ну, вот здесь, ну, например, там, когда громко семья что-ли начинает обсуждать в подъезде, я уже много раз говорила, это мои личные какие-то тараканы. Я не люблю вообще разговаривать в подъезде, потому что там вот это вот эхо, все это резонирует на все этажи сразу. Я говорю, слушайте, говорю, ну что вы, говорю, вечно, говорю, вы не можете зайти в квартиру.
5: И там шепотом.
7: И пожалуйста. Ну нет, ну просто, ну как-то, ну мне все время дискомфортно. Или вообще вот эти вот какие-то громкие... Ну, да.
5: Итак, заместительный стыд. Вот о чем мы будем сейчас говорить. Вспомните истории. Еще раз, психологи объяснили, почему нам бывает стыдно за близких людей. Вот когда вам было стыдно за близкого человека? Вспомните такой яркий момент из вашей жизни. Муж, жена, родители, дети. Хотя, опять же, те же самые психологи говорят, что это неправильно.
6: Что?
5: Ну, что ты стыдишься своих родственников.
6: Нет, слушай, ну я же от них не отказываюсь, я понимаю.
5: Саш, я сейчас не к тебе обращаюсь, ну, в смысле, не стыдись.
7: Просто отхожу на пару метров.
5: Я в принципе говорю.
7: Ой.
5: Приведите пример, дорогие друзья. Вспомните, я думаю, что далеко ходить не надо. Если у вас было это в жизни, вы тут же вспомните эту историю. Напишите ее нам, мы почитаем через несколько минут. Может быть, кто-то себя узнает или своих родственников. Наш

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
9: Александр Бом, Яна Лукьянова
10: и Игорь Паньков.
9: По

0: радио.
1: Так, давайте почитаем ваше сообщение.
2: Итак, была у нас новость о том, что психологи объясняют, почему нам бывает стыдно за близких людей. Заместительным стыдом называют это. Мы попросили примеры. Сейчас уже не стыжусь никого. Понимаю, что поведение других людей не связано со мной. Но однажды мой сын, ему было 7 лет, на приеме у эндокринолога, у врача были прилично лишний вес и складки на халате. Слушал рекомендации о том, что нельзя есть, сказал ему в ответ: «Вам можно, а мне нельзя?» Было неловко, но в то же время прямолинейно для ребенка. Врач покраснела.
1: Вот, честно говоря, я даже не понимаю, почему.
3: Забрала ребенка из детского сада. Ему 2 года, мне 28. Я красивая, молодая, в ярко-красном пальто. И тут я ему что-то не купила. В магазине на улице начинается истерика. И я вся такая красивая. А рядом этот маленький орущий мальчик с криками «Купи!» И почему-то подумала, ну нафига я надела это красивое красное пальто. Казалось, что в этот момент вся улица на нас смотрела.
1: Так надо было его в сторону отбросить. Сказать: не мой.
2: Уйди, мальчик.
3: Мальчик, ты кто, да? Ты чей?
2: Как-то ехали в лифте с последнего этажа. И сестра, видимо, забыла, что лифт можно вызвать с любого этажа. Намеренно испортила воздух в лифте. После этого лифт останавливался еще несколько раз. И входили люди, пока не доехал до первого этажа. Все молча стояли, но понимали, что что-то происходит не так. Дышать было невозможно. Был лютый испанский стыд.
3: Это ужас.
1: Это форево прям.
2: Привет, подъемники. У моей половины постоянно: давайте тише, соседи услышат. Особенно в интересные моменты. А я считаю, стыдно тому, кому видно и слышно.
1: Ну, Сергей нам написал. Возможно, за вас многим стыдно.
2: Зашли с папой в банк. Папа после инсульта зашел, рыгнул и объяснил на весь банк. Хорошо, что хоть не обосрался. Мне не было стыдно, а в этом плане я пофигист. Но на нас посмотрели все, как на каких-то ненормальных. Причем люди обсуждали не старенького папу, а молодую меня, которая еще и заржала над этим.
1: А при чем есть инсульт, я сейчас не понял.
3: Ну, просто, видимо, к слову пришлось. Мам, а ты не будешь свой виноградный сок покупать? Ты же его так любишь. И это на весь магазин, в который часто ходим.
1: Это про вино?
3: Ну, видимо, да.
2: В 2018-м переехала в Крым из Санкт-Петербурга. А там, представляете, фрукты прямо на улице. Абрикосы, алыча, вишня, шелковица. Я ела, собирала куда только можно. А дочь всегда отходила подальше и делала вид, что со мной не знакома.
3: Мой муж много ест в гостях и всегда нахваливает еду. Будто бы я готовлю бурду или вовсе его не кормлю. И понимаю, что он хочет сделать приятно хозяйке, но выглядит это не очень.
1: Так не ходите в гости. Я представляю, он сидит там и говорит: ой, как я такого ни
2: никогда
1: разу
2: не ел. Вообще,
1: в жизни мясо. Какое же вкусное мясо.
2: Очень было неудобно, что бывшая жена одевалась так, что груди были почти открыты. А вот дочка этим летом купила джинсы, как шаровары. Всю улицу ими подмела. Ужас.
1: Нет, слушайте, ну, красота в глазах смотрящего. Вы сейчас что?
3: Когда...
1: Вы просто ничего не понимаете в моде.
3: В моде. Когда на муж желает соседская собака, он начинает лаять на нее в ответ. И как-то мне от этого не по себе.
1: Есть у меня такой сосед. Это вообще, ну, то есть, как бы, всегда спрашивал, что с тобой?
2: Моя дочь лет в 5 устроила целую истерику в парикмахерской из-за того, что напротив нас сидела не очень красивая женщина. И она на весь зал спросила, почему тетя такая страшная. И начала плакать. Я думала, сгорю со стыда.
1: Сгорели, надеюсь?
3: Стыдно всегда за мужа, когда мы в ресторане или в кафе, он всегда все доедает до последней крошки. Я ему говорю: ты как с голодного края. А он в ответ: за все заплачено. Когда забирают официанты тарелки, наверное, думают, что мы голодные.
1: Вы сейчас о чем вообще говорите?
3: Я, кстати, тоже говоря, всегда все доедаю, но стараюсь.
1: А как не есть то, что вкусно? Я сейчас, вы про что? За вас стыдно?
2: Идем.
3: Как-то вообще еду
1: мне
3: просто
1: за вас
3: выбрасывать
1: стыдно,
3: неловко, да.
1: Девушка.
2: Идем с племянницей лет 6 в торговом центре. Стоит большая фигура коня. Она во весь голос: о, какой конь! И яйца научились делать. Ну, это дети, их детская непосредственность, она, конечно, чаще не стыд вызывает, а умиление или смех.
1: Ну, конечно.
2: Им все прощают. 8:50.
0: Приемники на нашем радио. Наша реклама.
4: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
0: Люмен. В новом туре с альбомом «Любовь и красота». Знаковые хиты, новые песни и мощное световое шоу. 4 ноября. Event Hall «Сигнал». Билеты на lumen.ws. 16+. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Краснодаре. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани. Пострадавших нет, но фрагменты беспилотника повредили здание. После падения обломков произошло возгорание, его оперативно ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. А в Казани локализовали пожар на складе площадью около 1000 квадратных метров. В МЧС сообщили, что возгорание произошло утром. Около 5 утра в аэропорту Казани вводили временные ограничения. Средняя зарплата курьеров выросла за год почти на 40%. В сентябре, по данным HeadHunter, она составила 190 тысяч рублей в месяц. Медианная зарплата автокурьеров на полную занятость в Москве составляет 150 тысяч в месяц. Максимальная может достигать 350 тысяч, говорят в Superjob. Пешие же курьеры получают от 105 до 200 тысяч. Оплата труда доставщиков сейчас растет быстрее, чем раньше, пишет газета «Коммерсант». Это может быть связано с дефицитом персонала из-за оттока мигрантов и студентов, подрабатывающих в этом сегменте летом, а также с подготовкой к пиковому сезону, отмечают эксперты. Сотрудники двух бургер-кингов во Владивостоке выступили против закрытия. Они записали видеообращение с извинениями и одновременно высказали несогласие с тем, что оба заведения закрылись. По их словам, они осознают свою вину и понимают, насколько недопустимым было то, что произошло в ресторане. По словам сотрудников, из-за закрытия без работы остались 35 человек, даже те, кто ничего не нарушал. В понедельник сеть заведений «Бургер Кинг» остановила работу двух ресторанов во Владивостоке, работающих по франшизе. Руководство сети приняло решение после того, как в соцсетях стал распространяться видеоролик, снятый на кухне. На нем сотрудники играют в футбольный мяч. Депутаты Европарламента потребовали закрыть русские дома в странах Евросоюза. Об этом сообщает литовская телерадиокомпания LRT. Парламентарии направили обращение председателю Европейского совета Антонио Кожти, главе Еврокомиссии Урсули фон дер Лейен и руководителю европейской дипломатии Кае Каллас. В документе указывается, что русские дома продолжают работать в 15 странах Евросоюза, включая Бельгию, Германию, Францию, Австрию и Испанию. Депутаты назвали эти центры инструментами гибридного влияния и координаторами зарубежных операций по манипулированию информацией. Школьное телевидение запустят в пилотных регионах России до 15 октября. Оно станет доступно в 15 субъектах. Поначалу эфир будет федеральный. Сюжеты пойдут на экранах без звука и, как считают авторы проекта, помогут школьникам во время перемены переключиться после урока, отдохнуть и одновременно увидеть интересный и полезный контент. Видео наглядно объяснят, как действовать в различных жизненных ситуациях. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 6 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 7 минут в столице, 8 октября сегодня. Сегодня четверг.
3: Давайте погадаем. Наше книжное гадание. Ян, по какой книге?
4: Сегодня по Джорджу Мартину будем гадать.
3: Будет ли у нас что-то за гадание сегодня?
4: А у нас будет загадание сегодня, между прочим. Прекрасная возможность отправить человека в лето, как я люблю говорить, потому что это то самое место, где лето всегда.
3: Лето не кончается.
4: Лето не кончается.
2: Значит, судя по вашим намекам, это сертификат на двоих в аквапарк «Карибия». Я правильно понял?
4: Вы правильно поняли.
2: От спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс настоящей русской бани, снежная комната и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Давайте почитаем проблемы, которые уже пришли к этой минуте. Ребят, привет. Есть проблема. Стал бояться возвращаться домой и общаться с супругой. По любому поводу негатив и ругань, нытье и недовольство. Поводы любые – дети, деньги, кредиты, работа, планы, которые она строит, но не может выполнить. Утром мне опять досталось. Магния, фобазол и прогулки на свежем воздухе не помогают. Погадайте, пожалуйста, в каком направлении двигаться к здоровым отношениям. Многие двигаются, наоборот, в противоположную сторону.
4: Но иногда это единственный выход, да.
3: Угу. Ну, это не совет, это просто констатация факта.
4: Вообще ужасно, конечно, когда не хочется возвращаться домой. Это вот просто ужас.
3: Есть еще одна проблема.
2: Тебе хочется?
4: Да.
3: Ребят, привет. В ноябре мне исполнится 50 лет. Я никогда в жизни никуда не летала бизнес-классом. Хочу осуществить свою мечту, но постоянно жалко на себя денег.
2: А чё вам жалко? Во-первых, вы способ купить обычный билет, но за сутки поменяйте с доплатой на этот... Вернее, не за сутки, там заканчивается регистрация в бизнес-класс, заканчивается за что-то час до окончания регистрации.
3: Нет, там не так работает. Во-первых, это все зависит от авиакомпании. Ну, возьмем главного нашего перевозчика. Да, вы можете за несколько дней до непосредственного полета, купив заранее уже билет обычный, да, можно даже самый дешевый купить.
2: Самый дешевый берите.
3: Да, вы можете позвонить в колл-центр или там с помощью приложения купить негарантированный бизнес-класс. То есть вы платите сумму, она гораздо меньше будет, если бы вы покупали изначально бизнес-класс, прям в разы меньше. Ну, чаще всего. Все зависит, опять же, от направления, от борта и так далее. И вы покупаете негарантированный бизнес-класс. И в случае, если в бизнесе останутся места, то, соответственно, вы полетите бизнес-классом. А если мест не будет, то вам вот эту сумму вернут, которую вы заплатили, либо на стойке регистрации, когда вы уже непосредственно летите. Но часто это предлагают сотрудники авиакомпании. Ну, и вы можете спросить, нет ли мест в бизнес-классе и можно ли доплатить. Это всегда дешевле, чем покупать вот на старте бизнес-класс.
2: Да, но если вы будете менять на стойке, если останется час до окончания регистрации, вам не поменяют.
3: Просто сам факт...
2: Нужно более часа, вот,
3: что это не гарантированно. Но зато это в разы дешевле.
2: Это часто. В разы дешевле, да.
3: Ну и все от авиакомпании, опять же, зависит. Наверное, у разных авиакомпаний могут быть разные правила. Так что побалуйте себя.
2: Да, я один раз... Ну, я достаточно много раз летал бизнес-классом. И были две истории. Один раз я купил бизнес-класс в Грецию. Оказалось, что в самолете вообще нет бизнес-класса, мы с сыном летели.
3: Саша, на первом ряду сидел.
4: Продали.
2: Просто, да, на первом ряду просто сидел. А второй бизнес-класс я летел из северного города, и меня садили с рейса. В смысле, встретили уже в Москве прям.
3: Много раз летел. Два.
2: Потому что были бесплатные напитки.
4: Грех было не попробовать их все, да, Саша?
3: Важно просто, куда лететь. Потому что если вы летите из Москвы в Санкт-Петербург, ну, вы не почувствуете всей прелести. Только взлетел и уже сел. Ну, успеете выпить бокал шампанского. Ну, и съесть металлическими вилками еду, которую вам принесут.
4: Я однажды летела совершенно бесплатно бизнес-классом. У нас были обычные в эконом купленные билеты. С подругой я летела в Италию. И самолет задерживался, там бастовали все люди. И, в общем, у нас, ну, не знаю, просто по доброте душевной, потому что мальчики-стюарды были, взяли и пересадили.
3: Ну, иногда пересаживают просто потому, что нет места в экономии уже, и тебя пересаживают в бизнес. Мне никогда так не везло, но я знаю людей, которые без миль просто вот пересадили.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
1: Меня северных лесов.
5: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и «Сигнал».
6: Билеты на сайте kassir.ru.
5: Начало в 20.00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-84-71-89-584.
7: Дом, работа и «Анфит». Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием. Пробовать разные групповые тренировки. Плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. «Анфит» – место, которое становится частью вашей жизни. «Анфит.ру».
8: 10 ноября. Большой концерт «Good Times». Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главный хиты «Good Times». Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
9: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
10: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
11: Наше радио.
13: Знаете ли вы?
14: Немногие знают, что судьба Эйфелевой башни напрямую зависела от появления радио. Построенная специально к проведению Всемирной выставки в 1889 году, уже через 20 лет гигантское строение было решено демонтировать. И только радио дало стальной красавице вторую жизнь. Ее начали использовать для установки радиоантенн. И только лишь спустя годы, благодаря туристам, Эйфелева башня приобрела статус настоящего символа Парижа.
15: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что ж, давайте гадать. Гадаем сегодня по Джорджу Мартину.
3: Здравствуйте, ребята. Для меня действительно проблема. Образовалась на пустом месте. Теща 80 лет. Вроде всегда была разумным человеком. Но на днях всем родственникам и знакомым сказала, что дала мне крупную сумму денег. Поверьте, никаких денег я у нее не брал. Родственники не верят, кроме второго зятя и моей жены. Отношения испорчены. Как быть?
4: Вот это ужас.
5: Ну, старая бабушка, я теперь, ну, ничего не делать, наверное. Ну, испорченные отношения, ну, наверное, должны как-то понимать.
4: Может быть, ей приснилось, и она вот сейчас... Ну, может быть, это, да, какие-то уже просто пошли...
5: Необратимые процессы.
4: Да.
5: А какая сумма-то, хоть бы сказали, на что она вам дала? Как-то было объяснение, или вы сидели за столом все, и бабушка хопа говорит, а я вот Алексею дала...
3: А представляешь, они вот только недавно машину купили новую, или квартиру, или в отпуск съездили. И все родственники, так...
4: Начинается, да.
5: Ну, вообще, интересная шутка на будущее.
3: Сашка взял на вооружение. Кризис среднего возраста у мужа. Типа устал от моего неумения обсуждать проблемы. Я научилась это делать, но он говорит поздно. Разлюбил. Не верю, что люди меняются. Либо развод, либо отпусти жить отдельно. А там я подумаю. Я отпустила. Погадайте, вернется или нет. Есть сын. 16 лет вместе уже.
5: Сын, я так понимаю, взрослый уже, да?
3: Ну, не факт.
5: Ну, так отпустите, что пусть это...
3: Так уже отпустило.
5: Ну, все.
3: Ну, вопрос, вернется ли?
5: Не ждите. Разводитесь, наверное. Тяжело вам, я так понимаю. Вы любите, а он нет.
3: Через 2 недели отпуск. Хотим на море. У жены паспорт еще не готов. Куда лететь, не решили. Строим дом. Нужна печь. Не можем решить, какую. Хотим ребенка уже год. Не получается. Получится ли все у нас?
5: Не можем решить, какого. Значит, смотрите, покупаете билеты на море, там вы выберете сами. Естественно, там ни в чем себе не отказывайте. Вообще никаких запретов на алкогольные напитки и так далее. Все там делаете ребенка, приезжаете сюда, узнаете спустя какое-то время, строите печку там и так далее. Вот так это все делается. Ваш план вообще к ядрене фени его. Вот это все тут не получается, это здесь задумали. Все перечеркните. На море там этот.
4: Скажу проще, все получится.
3: Но на отдыхе получается...
5: Да, без этого.
4: Все и даже чуть-чуть больше.
3: Да, чуть больше, вот, что я хотел сказать. Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите по...
4: Мартину
3: сегодня гадаем. Рассказывайте, что вас беспокоит.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Алло, ну, как там с бизнесом?
10: Что? Вы кому звоните?
9: Твоему бизнесу звоню.
10: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
14: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
15: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Проще простого.
2: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Александр Бом, Яна Лукьянова
16: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
17: Давайте гадать, есть у нас проблема, мы ее уже озвучивали.
18: Да. Здравствуйте, ребята. Для меня действительно проблема. Образовалась на пустом месте. Теща 80 лет. Вроде всегда была разумным человеком. Но на днях всем родственникам и знакомым сказала, что дала мне крупную сумму денег. Поверьте, никаких денег я у нее не брал. Родственники не верят, кроме второго зятя и моей жены. Отношения испорчены. Как быть? Александр нам написал. Саша, доброе утро.
19: Здравствуйте.
18: Саша написал чуть позже, что речь идет о сумме в 600 тысяч рублей. На что дала, не помнит.
17: А скажите, пожалуйста, а вот родственники, которые сейчас как бы обижены, а на что они обижены-то, собственно говоря?
19: Ну, обижены на то, что якобы дали мне, а не разделили пополам.
17: А,
18: А она вам якобы в долг дала или просто подарила?
19: Не, ну как, она сказала, мы 2 года назад дом строили. Я, говорит, точно, ну, вроде бы я им давала на дом, чтобы вот строить.
18: Ну, вроде бы это все-таки не точно сказала, что дала.
19: Нет, как бы она утверждает, что дала, но вот именно на дом или просто как бы, что у них денег не было, и мы, и я им дала, что я их выручила. Но дело в том, что денег-то никаких не давала. И вот когда мне эта супруга все сказала, я все записи поднял. Думаю, может быть, у меня что-то с головой. Но мне не 80 лет, а 58. Я поднял все записи, поднял историю Сбербанка. Везде, но нету никаких переводов, поступлений. На это, ну, 600 тысяч, как бы я забыл-то, что?
18: Ну, вы все-таки решили себя перепроверить, да?
17: Слушайте, но в записи поднял человек. Скажите, а ну все-таки мне непонятно, но она дала вам на строительство дома. Допустим. А в чем, почему они обижаются-то? Она ведь дала не просто вам, а своей дочери, я так понимаю, правильно?
19: Ну да, своей дочери. Но дело в том, что у нее есть еще одна дочь.
17: Ну, хорошо.
19: И вот как бы та сторона и, скажем так, обижаться, что вот как так вот.
17: А где это было?
19: Нам не дали, вам дали.
17: Это было за столом на дне рождения? Как это вообще прозвучало?
19: Вообще прозвучало это так, как бы у меня супруга позвонила ей узнать, как здоровье, и вот что-то за деньги зашли, и она говорит, что так я, говорит, Саша, подала 600 тысяч. И вот это начало раскручиваться, раскручиваться.
17: Просто как до родственников-то информация дошла?
18: Ну,
17: как?
18: Так же сказала. Сашке дала 600 тысяч, а он не помнит.
17: А вам я этому не дала.
19: Понимаете, я не знаю, как до родственников дошло, но дело в том, что сестра позвонила и сказала, пусть он вспомнит, когда она ему дала и куда он делал.
17: Слушайте, Александр, скажите...
19: Может быть, ей приснилось?
17: Александр, скажите, а вот сейчас, положа руку на сердце...
19: Что?
17: Дала или не дала?
19: Александр, я вам не знаю...
18: Он шутит, Саш, не надо клясться.
17: Я понимаю, Александр.
19: Конечно, не давала. Что? Ну как? Мне супруга сказала, если даже ты взял, как ты их от меня скрыл?
18: Саш, а...
19: Мы уже не стали.
18: А вы можете ее же методом сказать, а я вернул?
17: Да, кстати, вы... Кстати,
19: нет, сказали, что я же отдал.
18: Я же отдал вам. Ну, да. Привозил, вот наличку вам положил, вот на еще коробку конфет вам положил. Куда вы их дели? Давайте вспоминайте, поднимайте свои записи.
19: Ну вот если это... Ну так, да. Смешно, но не до смеха.
0: Ну, не до смеха. Конечно, не до смеха, конечно.
18: Номер страницы, номер строчки. Давайте у книги спросим.
19: Ну, давайте. 13 сверху.
18: Здравствуйте, ребята. Для меня действительно проблема. Образовалась на пустом месте. Теща 80 лет, вроде всегда была разумным человеком, но на днях всем родственникам и знакомым сказала, что дала мне крупную сумму денег. Как мы выяснили, 600 тысяч рублей. Поверьте, никаких денег я у нее не брал. Родственники не верят, кроме второго зятя и моей жены. Отношения испорчены, как быть?
17: Увидев, какие ей готовятся пытки, Пенташика призналась.
19: Мы вам пытать ее надо, чтобы сразу...
0: Ой.
18: Тут многие предположили, что мошенникам отдала, а подумала, что вам. Ну, сейчас может всякое быть.
0: Без вины и виноватый, да?
18: А у меня вот еще такой вопрос к вам, Александр. А вот второй зять, который вам верит, почему он не в общей команде?
17: Да, почему он?

0: Наша реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные

0: участии Powerbank PSB.
1: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
4: Подъемники на нашем радио.
6: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 46 минут в столице. Сегодня в Москве до 15 градусов тепла, ясная погода. Это видно уже сейчас. Настоящее осеннее состояние такое, да? Предстояние, состояние и души, и тела его, в общем.
7: Расскажу вам о новости, которая гуляет сейчас по социальным сетям. Выглядит она удивительно, но многие ее обсуждают, пародируют и так далее. Новость о девушке, которая приготовила курицу, шлепнув по ней ладонью 23 034 раза.
8: Господи.
7: По сообщениям СМИ, эксперимент продолжался больше 3 часов. К концу процесса рука девушки онемела, зато мясо, по ее словам, приготовилось. Как это возможно, спросите вы? При ударах механическая энергия превращается в тепловую. Теоретически, таким способом можно нагреть мясо. Но действительно ли девушка довела курицу до безопасной температуры, не подтверждено. Самое забавное, что в 2021 году блогер Луис Вайс действительно приготовил курицу с помощью специальной машины, которая наносила удары по мясу. Но там было больше 100 тысяч ударов.
2: Но я понимаю, что она с одной стороны только его приготовила, потому что била она ее где? Со всех сторон била? Или только с одной?
7: А я не знаю, она курицу целиком или просто кусочек, по-моему. Просто кусочек, если ты вот просто кусочек бьешь, и он нагревается.
2: Ну это же, товарищ... Ну зачем? Ну просто, ну зачем?
7: Ну, этот ролик уже набрал там миллионы просмотров.
2: Прекрасно.
7: А вот отвечаю тебе
9: смысл
7: на вопрос,
9: в чем? Зачем?
7: Что привлечь внимание.
9: Ну вот разве что
7: своему,
9: внимание.
7: Своему там блогу, например.
9: Нет, потому что тратить столько часов на то, что, в общем, люди будет иметь в любом случае сомнительный, скорее всего, результат.
7: Занимается более сомнительными вещами для того, чтобы привлечь внимание.
2: Океана, ну это же сумасшествие.
9: Да.
2: Оно должно присутствовать в нашей жизни. Потом представь, что ты оказалась в
7: необитаемом острове
2: вместе с куском курицы. Что делать? Как ее приготовить?
7: Огня у тебя нет.
2: Огня у тебя нет, ничего у тебя нет. И ты в этот момент вспоминаешь эту тетку.
9: Как добыть огонь?
2: И начинаешь.
9: Это гораздо быстрее.
7: А представьте ситуацию. Вот сегодня наш слушатель услышал эту новость, пришел домой, забыл уже про нее, достает из холодильника или открывает холодильник, а там кусочек лежит вот курица, филе.
2: Небитый.
7: Да. И он так... А не попробовать ли мне? И начинает ее шлепать.
2: Да, извращуги.
7: Ну, я бы это мясо, честно говоря, даже пробовать не стал потом.
9: Да, конечно.
7: Даже если бы я ее бил. Сложно себе представить, но тем не менее. Как-то вот Саша у нас фанат стейков, из говядины, которые готовятся буквально минуту. Я вот никогда не понимал вот этой любви
2: к
9: сырому мясу.
2: Ой, господи, не произноси этого страшное слово. Господи, вот какие же, ну не надо.
7: Какая это прожарка?
2: Какая? Ну, medium rare есть, я не знаю, есть blue. Blue самое, ну, как вы говорите, сырое.
4: Радио. Наша реклама.
10: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
11: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
12: Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
0: Группа «Рубеж веков» приедет в Самару и презентует свою новую концертную программу 8 ноября на большом концерте в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Начало в 20:00. Черная, черная, черная боль, белая, белая, белая. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, ОГРН, 1187-84-71-89-584.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

разведет мосты.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В дата-центре Яндекса в городе Сасово Рязанской области в результате атаки БПЛА произошел пожар. Он затронул часть инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Пострадавших нет. Профильные службы на месте устраняют последствия. Работа дата-центра полностью остановлена, а часть сервисов Яндекса может быть недоступна для пользователей, уточнили в компании. Президент Владимир Путин получил доклады по ситуации с танкером, атакованным у побережья Черного моря. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. С ликвидацией последствий все хорошо, прокомментировал Интерфаксу представитель Кремля. Добавлю, судно загорелось вечером во вторник после атаки безэкипажных катеров. Власти Сочи закрыли пляжи и создали оперативный штаб по ликвидации последствий. Открытое горение на танкере ликвидировали ко вчерашнему вечеру. По данным Минтранса и Росприроднадзора, загрязнение акватории нефтью не обнаружено. Вывод денежных средств за рубеж при совершении экономических преступлений следует считать отягчающим обстоятельством. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас уголовная ответственность за незаконный вывод средств за границу предусмотрена, например, за уклонение от репатриации денежных средств и перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. При этом выводом средств за рубеж могут сопровождаться и другие экономические преступления, включая мошенничество, хищение и легализацию преступных доходов. Большинство, 65% россиян, хотят после завершения карьеры и выхода на пенсию получать не менее 70 тысяч рублей в месяц. Это выяснили Сбер НПФ и Работа.ру. Согласно результатам опроса, на доход от 50 до 70 тысяч рублей согласно четверть опрошенных, а на доход ниже 50 тысяч – 10%. При этом треть жителей Москвы надеется, что их доход на пенсию составит 150 тысяч рублей в месяц. Напомню, что сейчас средняя пенсия в Москве составляет 27 тысяч. Американский рэпер Kanye West заработал за два отмененных концерта в Санкт-Петербурге порядка 20 миллионов долларов, утверждают источники газеты «Коммерсант». Они уверены, что американец деньги не вернет. Это не предусмотрено контрактом. Представители концертного рынка в связи с этим предложили изменить сложившуюся практику уплаты денег до того, как концерт состоялся. Это обычная практика на Западе. Там деньги не выдают организаторам концертов до самого шоу. Россиян в новогодние праздники наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Среди зарубежных городов чаще всего покупают билеты в Минск, Ереван, Стамбул, Тбилиси, Бангкок, Дубай и Пхукет. Об этом рассказали в сервисе путешествий Туту, изучив раннее бронирование авиа и железнодорожных билетов на новогодние каникулы. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Оксана Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице, сегодня 8 октября. Сегодня у нас что?
3: Четверг.
2: Четверг.
3: Всемирный день зрения сегодня. Кстати, каждый третий плохо видит в России, есть такая статистика. День работников дополнительного образования в России. Всех причастных поздравляем с профессиональным праздником. День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России. Тоже поздравляем всех специалистов с профессиональным праздником. В 1945 году американец Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. В 1906 году Лев Толстой отказался в этот день от Нобелевской премии. А в 1970 году Александру Солженицыну присуждена Нобелевская премия по литературе.
2: Ну, давайте зрение.
4: Тема зрения. Разыграем мы 2 билета на концерт «Сектор Газа», симфоническое караоке, который пройдет в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 16 октября.
3: Ну, давайте по классике. Очкарики против тех, кто очки не носит. Ну, к очкарикам можно и те, кто линзы носит и так далее. Против тех, кто не носит.
5: А сейчас как с этим в школе обстоят дела?
3: Вообще нормально. Не дразнят никого.
5: Какой же у нас был...
3: А у нас это был, да, позор.
5: Это было просто так страшное время было.
3: Многие не носили очки как раз именно потому, что портили себе зрение.
5: Потому что был буллинг, говоря современным
3: языком. Потому что издевались, да.
5: Очкариков, да.
3: А сейчас вообще спокойно.
4: У меня со второго класса плохое зрение. И сейчас в семье только у мужа хорошее.
5: Мы звали его рыбой.
4: Рыбой? Рыбой.
3: Давайте, что разыгрываем?
4: Я только что сказала про караоке, да, «Сектор Газа», Кремлевский
5: давайте,
4: дворец.
5: Очкарики против не очкариков.
3: Да? Ждем.
5: Да. Без линз.
0: Подъемники на нашем радио.
1: Наша реклама. К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
6: Стрелки спотыкаясь бегут, темное время, поздняя осень.
1: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-189584.
7: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом». Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
8: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
9: Новая Самара.
8: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте nastochka.dom.rf.
10: Удивите любимых чудесным новогодним подарком. Курортный отель «Самарский» приглашает взрослых и детей на зимние каникулы. Комфортные номера и коттеджи, бассейн нон-стоп, оздоровительные программы на любой вкус. Родной «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
11: Записывай. Запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио.
13: Знаете ли вы, в холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
14: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, играем. У нас сегодня четное число, значит, преимущество у второго игрока.
3: Играем с Вероникой. Вероника Очкарик с 30-летним стажем.
2: Доброе утро, Вероника.
4: Доброе утро.
2: Ну и как вам? Все хорошо? Ваше детство, давайте туда окунемся. Как оно прошло?
4: Ну, у меня очки начала в начале 90-х, я уже была в старших классах, поэтому как-то старшеклассники уже были, наверное, не такие злые.
2: Терпимее, да.
4: И уже спокойно.
5: С вашим диагнозом можно что-то сделать? Я имею в виду сейчас операции и так далее. Медицина же далеко шагнула.
4: Да, возможно, но меня даже устраивает, что я в очках. Мне это нравится.
3: Угу. Носите с удовольствием.
4: Да, у меня это не напрягает, и наоборот, даже мне кажется, это более стильно.
3: Ну, прекрасно.
2: Какой элемент глаза меняет свою кривизну, чтобы фокусироваться на близких и дальних предметах? Вот, Лукьянов, сейчас он изменился. Кривизна твоего глаза. Когда-то. Сетчатка, хрусталик или стекловидное тело?
4: Хрусталик.
2: Да, хрусталик работает как гибкая линза. Мышцы делают его более выпуклым.
3: Для близких объектов. Не настолько, Александр.
2: Я просто людям в студии показываю. Для близких объектов и более плоским для дальних. Какой цвет глаз считается самым редким у людей? Янтарный, зеленый, голубой?
4: Янтарный.
2: 2% населения мира имеют зеленый цвет глаз. Это связано с особенностями распределения пигмента меланина в радужке. Я вас поздравляю, вы та редкая...
3: Редкая наша жемчужина.
2: Гар, давай мы сейчас не будем вот это у тебя зеленые глаза. Ты кого хочешь обмануть? Какой витамин?
3: Так, кстати, да.
2: Ой, господи. Какой витамин? Ну, 2%. Я вам сказал 2%. Если ты зеленый, не значит, что все зеленые. Какой витамин особенно важен для нормального функционирования сетчатки и сумеречного зрения? Витамин В12, витамин D или витамин А?
4: Наверное, витамин D.
2: Витамин А нужен для синтеза родопсина, светочувствительного пигмента палочек, который помогает видеть в темноте. Его дефицит может приводить к куриной слепоте. Так, сколько у нас правильных ответов? Один.
4: Один.
5: Но вашему сопернику достаточно на один вопрос теперь ответить, чтобы победить.
2: Да. Но
3: и тем не менее, шансы у вас есть, Вероника. Спасибо за игру. Ждем тех из вас, друзья, кто очки никогда не носил.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 23 минуты в столице. 8 октября сегодня. Играем дальше.
3: Александр Сергеевич у нас на связи. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро всем.
2: Ну и что? Ну, спасибо. Давайте играть.
4: Давайте.
2: Так, значит, первый вопрос. Какие клетки сетчатки отвечают за цветное зрение при хорошем освещении? У вас сейчас хорошее освещение?
4: Да, хорошее.
2: Палочки, колбочки или ганглионарные клетки?
4: Думаю, третий вариант клетки.
2: Это колбочки. Колбочки дают цвет и четкость при ярком свете. Палочки работают в темноте, но не различают цвета. Они отвечают за черное и белое и сумеречное зрение. Так, второй вопрос. Вам один дать правильный ответ, и все, и вы победитель. Оптимальная длительность зрительного контакта с человеком при первом знакомстве составляет 4 секунды. Именно такого количества времени достаточно для того, чтобы понять это, что цвет глаз, настроение или симпатию?
4: Симпатия.
2: Это цвет глаз. Все, прошло время. Еще непонятно, нравится мне этот человек или нет. Но цвет глаз я вижу, черный. Что такое фосфен? Это плавающие белопрозрачные точки, которые иногда видно перед глазами. Это вспышки света, которые вы видите, когда потираете глаза. Вот сейчас, если потереть глаза, Янка, потри.
3: Твои глаза или свои надо потереть?
2: Свои, конечно. Цветные узоры, которые видно, когда вы надавливаете на закрытые глаза. Что это?
4: Давайте остановимся на втором варианте.
2: Вспышки света, которые вы видите, когда потираете глаза. Да, это правильный ответ.
3: И
2: это
3: вы только что фосфен. Победили, Александр Сергеевич.
4: Отлично, я рад.
2: А сколько вам лет?
4: 40.
2: Ну, тогда вы Саша.
3: Ну, почему?
2: Ну, а не Александр Сергеевич. Извините меня, конечно. Ну, вы здесь старше.
4: Уже в отставке нахожусь, скажем так. Так что все Александр Сергеевич меня зовут.
5: Понятно, Саша, человек Саша. На пенсии уже, видишь?
2: Я понял, да. Да, но не всем так везет.
3: Поздравляем вас с победой. Вы получаете наш замечательный приз. Мы надеемся, получите от него удовольствие. 2 билета на концерт «Сектор газа», симфоническое караоке, которое пройдет в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 16 октября.
2: Поздравляем.
5: Очень интересно, как в Кремле будут петь «Сектор газа».
3: Необычно.
5: У меня прям список песен есть, которые я жду. Но, наверное, их исключат из плейлиста. 10:26 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб

0: наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИН 970-400-76-33. Возрастное ограничение 12+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Какая-то удивительная новость. Россиянин оформил больше 100 ипотек ради покупки апартаментов. В России нашли инвестора, который умудрился набрать более 100 ипотечных кредитов. Деньги он использовал для покупки апартаментов, которые планировал сдавать в аренду. Особенность схемы была в том, что банк учитывал будущие арендные платежи, поэтому подтверждать обычный доход не требовалось. Кроме того, часть кредитов инвестор оформил по льготным программам, когда ограничение «одна льготная ипотека в одни руки» еще не существовало. Тут многие одну не могут потянуть, а человек 100 оформил.
4: Кредит больше 100 не выдают, а тут 100 ипотек, что-то какая-то...
3: Мутная схема. Да. А также сегодня отмечается День зануды. Мы пропустили.
5: Ну, поздравляем всех зануд страны.
3: Александр.
5: Без них было бы скучно, наверное. Молчите. Или без нас.
4: Я не зануда, не надо лялякать.
3: Где собираются ваши сегодня?
5: Да все мы иногда бываем занудами.
3: У вас есть общий чат, какое-то сообщество? Да, конечно, все бывают занудами.
5: Безусловно.
3: Мне кажется, без этого тяжело. Иногда позанудствовать одно удовольствие.
5: Да, все зависит от...

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 45 минут в столице. Все, что мы тут говорим, естественно, имеет юмористический характер.
3: А у нас проблемка. Выпускной 9 класс. А? Король зануда – это мама, которая вечно недовольна и пытается сэкономить. Как с ними справиться? Ну, это не занудство, почему?
4: Да никак не надо справляться, но это бесполезно.
3: Слушатель написал нам.
2: В смысле, это... Ученик пишет?
3: Нет, я думаю, ну, что я это думаю, что родительница.
4: Мама, да,
3: да.
4: Из родкомитета, может быть. Или просто мама вне комитета.
2: Слушайте, когда что-то не нравится, вы же можете сами, наверное, тогда взять все в свои руки.
3: Давайте вам на дорожку.
2: И делайте сами, да и все.
4: Ну, я не встречала ни одного класса, где бы вот было полностью такое полное единение.
2: Да, это идиллия. Единственное место, где можно, так сказать, высказывать свое мнение. Больше таких мест нету, поэтому пользуйтесь.
3: В России набирает популярность тренд на одиночество. Россияне все чаще посещают рестораны, кино, концерты или выставки в одиночку. Это дает свободу и избавляет от необходимости подстраиваться под других. У этого формата появилось даже название «соло-дейтинг». По мнению психологов, свидание с самим собой не всегда признак одиночества или попытка продемонстрировать независимость. Одни наслаждаются временем наедине с собой, другие же чувствуют себя неловко и постоянно проверяют телефон в ожидании сообщений. Если вы относитесь ко вторым, эксперты советуют проанализировать свое состояние и причины такого дискомфорта.
2: Да, это на самом деле очень хорошая терапия. Я вот в последнее время любил выпивать один. Я не знаю, можно это... Ну, я тоже, это свидание, что... самим собой. Это вообще классно. Ни от кого не зависишь, а главное, никого не обидел.

0: Я иногда хожу одна в театр или на выставку.
1: Я в баню хожу часто один, и вот мне комфортно.
2: А, да.
1: В общественную баню.
2: Да. Я помню, мне как-то на мой день рождения, когда я вот в прошлом году увлекся театром, да, а моя дочь подарила мне билет в театр. Ну, как билеты? Не билеты, а билет. Ну, то есть, я говорю, ну, я даже, по-моему, ничего не стал говорить, просто билет, один билет в театр.
1: Так.
2: Вот, ну, пришлось идти одному. Странное ощущение. Все-таки я вот не понимаю, когда в театр ходят одни люди.
1: Не, ну, есть люди, которые...
2: Ну, понятно. Вот,
1: специалисты.
2: Ну, понятно, понятно, да. Это
1: фанаты. Да, Янка?
0: Ну, я не специалист, и не фанат. Я очень люблю театр, но просто есть постановки, вот, например, которые, ну, вот, ну, на них не находится охотников в моем окружении. Ну, глупо пропускать постановку, если я хочу ее увидеть.
2: Ну, конечно, если хочешь.
0: Если у меня нет
2: увидеть
0: компании. Ну, я иду. Я не вижу в этом ничего зазорного, абсолютно.
1: Ну, и плюс многие в такие моменты действительно считают, что наедине с собой лучше ты получишь, ну, вот, информацию. Усвоишь, так сказать.
2: Ну, да, слушай, я наблюдаю в спортивном бассейне, как люди ходят парами. Вот они там курлычат, там мурлычат и болтают. Причем не только, я сейчас про разнополые, там и друзья ходят, и подруги. И вот они просто стоят на дорожке и разговаривают. То есть, как бы они... Вот спортивный бассейн, всегда хочется сказать, подвинься. Но, так сказать, известный своей толерантностью, я сейчас особенно. Я просто вам наблюдение. Думаешь, идите в простой фитнес-бассейн, стойте там сколько влезет. Ну, это же спортивно, тут спортсмены. Туда-сюда, так сказать. Дорожки для кого-то же они нужны, их 8 всего.
1: Ну что, твой праздник, Саша, поздравляем.
0: Да, ну что,
1: многие
0: всем...
1: с тобой согласились, Саша, про пить в одно лицо, это то еще удовольствие, ну, в хорошем смысле.
0: Первый раз согласен с Александром, написал человек.
1: Про выпить в одно лицо.
2: Вообще сидишь, наслаждаешься.
1: Но, помните, друзья, Минздрав предупреждает, алкоголь вредит вашему здоровью, приводит к непоправимым последствиям.
2: Ой, у меня особенно.
1: Хоть в одно лицо, хоть в два, хоть в 10.
0: А что значит пить в одно лицо? Вот если я готовлю, например, там ужин, да, для семьи, у меня там все по своим комнатам, я наливаю себе бокал вина.
1: Да, в одно лицо.
0: Это значит, я пью в одно лицо?
2: Все-таки
0: просто для настроения. У меня такое...
2: Все-таки тебя могут подхватить в любой момент. Вот этот человек, который сидит в соседней комнате. Это не то. Не-не-не, Янка.
1: Когда никого нет, ты один идешь в бар или один находишься в квартире.
0: Вот так вот садишься на кухне за столом, да?
2: И только замечаешь, как жена приходит с работы и уходит на работу.
1: На сегодня это все, дорогие друзья. Мы всем желаем хорошего, продуктивного и солнечного по возможности дня.
2: Да.
1: И до завтра.
2: Любим вас.
0: Не скучайте.
1: Берегите себя.
3: Приемники на нашем радио. Наша реклама. Наше радио представляет «Люмен». В новом туре с альбомом «Любовь и красота». Знаковые хиты, новые песни и мощное световое шоу. 4 ноября. Ивент-холл «Сигнал». Билеты на lumen.ws. 16+. Индивидуальный предприниматель школы Валерия Евгеньевна. ФАБ УКРНП 323-028-00-68-90. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В аэропорту Внуково отмечаются задержки рейсов на фоне действовавших ранее ограничений в ряде аэропортов России. Как сообщили в воздушной гавани, есть задержки самолетов на прибытие и вылет. На фоне ограничений 7 бортов совершили посадки на запасные аэродромы для дозаправки. Пассажирам рекомендовали заранее проверять статус рейса на онлайн-табло, по телефону справочной аэропорта или через чат-бот. На цифровку всего архива Российской государственной библиотеки потребуется около 200 миллиардов рублей. Такую оценку РБК представил гендиректор Ленинки Вадим Дуда. Она складывается из расчета средней стоимости оцифровки одной страницы в 10 рублей. Как пояснил Дуда, это ориентировочная оценка, не учитывающая реставрацию, подготовку, создание метаданных и последующее хранение цифровых копий. Всего фонд библиотеки насчитывает около 200 миллионов единиц хранения, включая 300 тысяч редких книг и 500 тысяч рукописей. На сегодняшний день оцифровано лишь около 1 миллиона книг. Дуда признает, что если бы оцифровывали весь фонд Ленинки в текущем темпе, то на это ушло бы почти 2000 лет. Столичные предприятия наращивают присутствие на международных рынках. Только за первое полугодие компании-резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» отгрузили товаров более чем на 740 миллионов рублей. Всего за время работы «Технополиса» общая сумма зарубежных поставок превысила 10 миллиардов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Он уточнил, что столичные компании поставляют за рубеж микросхемы, лекарственные препараты, оптические модули, роботизированные компоненты и другую высокотехнологичную продукцию. Прощание и похороны дизайнера и основателя одноименного бренда Кирилла Гаселина пройдут 9 октября. Модельер умер 4 октября в возрасте 47 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, он скончался в больнице. Гаселин основал бренд женской одежды «Кирилл Гаселин», вещи из коллекции которого экспонировались в Эрмитаже. Параллельно дизайнер создавал костюмы для театральных постановок. Последнюю масштабную коллекцию он выпустил в 2019 году. Московские врачи удалили из желудка двухлетней девочки более 250 магнитных шариков. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения. Родители привезли дочку в Морозовскую больницу с сильным кашлем. Рентген показал, что девочка проглотила огромное число магнитов. Их врачи достали из желудка через пищевод с помощью специальных эндоскопических инструментов-ловушек. Операция прошла успешно, девочка чувствует себя хорошо. В Москве сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. По данным гидрометцентра, днем температура воздуха в городе составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 6 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

0: Наша реклама.
1: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и сигнал.
2: Билеты на сайте kassir.ru.
1: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1-1-87-84-71-89-5-84.
3: 26 ноября, МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев с новой программой.
4: Напои меня водой твоей любви.
3: Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании. 12+.
5: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.
9: Знаете ли вы? Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл, немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал 5 своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех 5 боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Наше радио.

саду, где ветер облака придумывает платье, и я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым.

Яблонь руки от величины сокровищ. Эх, знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Наша реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Остановитесь. Чувствуете, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
10: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
11: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. 925-04-44.
13: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Группа «Рубеж веков» приедет в Самару и презентует свою новую концертную программу 8 ноября на большом концерте в ивент-холле «Сигнал».
2: Билеты на сайте kassir.ru.
1: Начало в 20:00. Черная, черная, черная боль, белая, белая, белая. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, ОГРН, 1187-84-71-89-584.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Обломки БПЛА упали в промзоне башкирского Салавата. После этого возникло возгорание. Пострадавших нет, сообщили городские власти. Предприятие продолжает работать, его название не приводится. На месте работают экстренные службы. За ночь силы ПВО уничтожили на трассе 400 БПЛА. В Краснодаре также произошел пожар на предприятии после падения обломков. Обошлось без жертв. Перспектив переговорного урегулирования конфликта на Украине нет. Такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил греческому изданию, что украинская сторона отвергает требования России о передаче территории ДНР и ЛНР. Вместе с тем госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу возможной эскалации конфликта, которая может затронуть другие страны. Он отметил, что США по-прежнему готовы содействовать мирному урегулированию. Для ликвидации последствий ситуации вокруг атакованного танкера в Черном море были приняты все меры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, поручения Владимира Путина не потребовались, Минтранс отработал оперативно. Он также рассказал, что нефть из атакованного танкера полностью выгорела и не нанесла ущерба окружающей среде. Гендиректор «Артур» Дмитрий Арутюнов опроверг в беседе с НСН отказа турецких отелей заселять одиноких мужчин.
2: У нас в этом году прям какое-то рекордное количество было в Турцию. В основном такие термиальные отели. Я никогда не слышал такой ситуации. Это, может быть, у них по внешнему виду были какие-то подозрения, что добром это не закончится. Может быть, касается каких-нибудь дешевых отелей, чтобы сэкономить, люди там на пару ночей где-нибудь в Стамбуле забронировали. В отелях обычно у них там нет таких жестких правил. Каждый частный отель вправе вот такие вещи регулировать самостоятельно. Поэтому это не носит однозначно никакого массового характера.
1: Ранее издание «База» сообщило, что турецкие отели начали массово отказывать в заселении одиноким мужчинам. Они опасаются пьяных дебошей. Физиологическое восстановление и биохимическая перезагрузка после рабочей недели требуют 72 часов. Об этом рассказала врач Анастасия Самойлова. Двух выходных дней, по ее словам, достаточно только для психологической разгрузки. Для физиологического же восстановления этого мало. По словам медика, при недостатке отдыха организм начинает давать знаки. Например, изменяется терморегуляция или появляется тяга к углеводам в вечернее время, передают РИА Новости. Продюсер Николай Картозия направил деньги, выигранные у Сарика Андреасяна, студентке киноколледжа, которая спросила его о Тарковском. Картозия сообщил, что режиссер выплатил ему 100 тысяч рублей, выигранные в суде. Продюсер передал деньги студентке киноколледжа, которая задала Андреасяну вопрос о Тарковском. В марте прошлого года Андреасян выступил перед студентами Московской международной киношколы, сказав, что ненавидит Тарковского и назвав режиссеров авторского кино нищими. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Так, во-первых, я хочу, чтобы эту заставку переписали, чтобы был Дмитрий Ленский и Золушка.
1: А что это?
2: Да, потому что Алиса Михайловна сегодня пришла на работу и в нашей тумбочке стала наводить порядок. Мыть, все там переставлять. Что такое? Что такое вдруг?
1: Депрессивный эпизод
2: Сама
1: сменился маниакальным эпизодом. Все нормально.
2: Отлично.
1: Все в порядке.
2: А скажите, пожалуйста, а вы на выездах работаете? А то я посмотрел...
1: Дорога, very, very expensive. Ну, вообще, работаю, конечно, на выезде. Например, сегодня вечером я планирую выехать в Санкт-Петербург и заняться там джазовым концертом.
2: Ага.
1: Будет завтра.
2: А насчет вот хобби, которое приносит вам удовольствие, а также успокоение ваших нервов, например, убрать в моей квартире?
1: Very, very expensive. Очень дорого.
2: Так, срочно нужны спонсоры. Видеотрансляцию будем делать на...
1: Это какой-то другой сайт, Митя. Это какая-то другая специализация.
2: Ну ладно. На самом деле, ты знаешь, нет, есть же очень много каналов. Сейчас
1: да,
2: чуть-чуть в сторону уйдут. Да, с уборкой, где люди просто смотрят, как другие люди делают уборку. И там тысячи подписчиков
1: да,
2: просто.
1: Да, знаешь почему?
2: Почему?
1: Потому что нашему мозгу очень нравится было-стало. Вот конструкция было-стало. Очень-очень...
2: Это как Самойлова. Была, потом, и потом стало, да?
1: Нет, ну должно быть улучшение.
2: Все, понял. Никто не слышал, никому не передавайте.
1: Должно быть улучшение, да. Так, дорогие друзья.
2: О чем поговорим с нашими
1: слушателями? А давайте поговорим на тему мужской и женской. Вот хочется. Мне расскажите, пожалуйста, вот мужчины, кто дружил с женщинами, и женщины, кто дружил с мужчинами, чем закончилась ваша дружба? Пожалуйста, напишите.
2: Если закончилась.
1: Нет, именно мы спрашиваем тех, у кого закончилась.
2: А, все, окей,
1: да.
2: Окей,
1: то
2: да.
1: есть у кого-то закончилась там свадьба, у кого-то закончилась, ну вот я расскажу свою историю, да. У меня несколько подряд таких хороших пятилетних дружб с мужчинами заканчивалось тем, что они встречали какую-нибудь девушку, меня не то чтобы с ней знакомили, но спрашивали у меня совета, как с ней общаться, потому что вот именно эта девушка была для них очень важна, а я им советовала, как с ней общаться. Два человека переписывались со своими, значит, теми самыми девушками с моего компьютера, находясь у меня дома.
2: Так.
1: С одной я переписывалась лично.
2: С моего аккаунта, да?
1: Нет. С одной я переписывалась с аккаунта этого товарища. И заканчивалось все тем, что эти девушки запрещали со мной общаться. Хотя я была глубоко замужним человеком.
2: Ну, вот. Хочешь сказать, я от кого-то, не помню от кого, услышал фразу «дружба между мужчиной и женщиной может быть либо до, либо после».
1: Я вчера столкнулась с мнением, что дружба между мужчиной и женщиной возможна, но зависит от того, кто в кого влюблен.
2: Да. Но то, что вообще дружба, давайте честно, дружба – это все же какая-то симпатия.
1: Ну, конечно.
2: Это симпатия, это какая-то привязанность, это химия в хорошем смысле этого слова, ребят. Давайте честно, давайте вот без всяких глупостей. А между мужчиной и женщиной – это симпатия, и эта химия, она вот все равно завязана на немножко другом тоже, понимаете? Тут кто-то кому-то обязательно нравится, кто-то кому-то нравится. Кто-то вот во френд-зоне, кто-то еще что-то, и это не всегда легко.
1: Поэтому мы с Ленским не дружим.
2: Потому что два мужчины в одном шоу.
1: Звеня своими железными нервами. В общем, да, меряются своими...
2: Странные формы ваши нервы.
1: Меряются своими. Вот. Дорогие друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджеров. Все работаем, в этом часике обсудим. И я напоминаю, что осень у нас богата на призы, поэтому обязательно следите за сегодняшним дневным эфиром. Будет розыгрыш.
0: Наша реклама.
3: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
4: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
3: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
5: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-18-9584.
6: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом». Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+. плюс.
7: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
8: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
11: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
12: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы у вас спросили, существует ли это вечный вопрос?
2: Нет, она существует. Вопрос, как бы, чем она заканчивается?
1: Ну, да. Если ты находишься в процессе, тебе не всегда виден финал, правильно?
2: Да.
1: Поэтому, ну погнали, ладно, поехали.
2: Добрый день, дорогие ведущие. У меня была дружба с девушкой, 7 лет, красивая, веселая. Но она вышла замуж, и то ли из зависти или ревности я стал от нее отдаляться, хоть и чувствовал, что она мне нравится. Итог, не выдержал я такой дружбы, разошлись как море корабли, я своим путем, она другим, из-за чего на неделю ушел в себя. Такая дружба лишь ранит, пишет нам Игорь, Игорю 29.
1: Да. Нам тут прислали, Михаил, сегодня 8 октября и день зануды. Но это ж не мы. Мы не зануды. Мы остроумные, веселые. И тут, знаете, тут вот если брать семья... Мы душнилые, это разные вещи.
2: Абсолютно.
1: Давайте вот все, да. Вот, Юрец, спасибо тебе, но нет. Давайте.
2: Привет дневальным. Дружба между мужчиной и женщиной не может быть, ведь всегда встает вопрос, пишет нам Антон из города Ейск.
1: Доброго дня, Митя и Алиса. Всегда все по-разному было. Где сексом, где продолжили дружить, где разбежались, где чуть-чуть повстречались. Ну, то есть тоже секс был. Сейчас дружба, и она есть, пишет Артемий.
2: Добрый день. Дружба между мужчиной и женщиной есть. У меня есть подруга. Мы дружим уже лет 30. И мы только друзья. Очень хорошие и старые. Между нами никогда ничего не было в плане поползновений интима.
1: Спросите как-нибудь искренне, тяпните, ну, что-нибудь там, ну, что-нибудь такое, ну, безалкогольного.
2: Слушай, вот
1: и, у вашей подруги спросите.
2: Вот тебе искренне. Давай. Мы с Запашным дружим, наверное, лет 15. Никогда, ничего, вообще.
1: Но тут немножко другой нюанс, понимаешь? Вы работаете вместе, вы медийные люди, вы сразу были заявлены как там семьи и прочее, прочее, понимаешь? И было понятно, что вам интересно что-то обсуждать. Вы как коллеги, это дружба коллег, понимаешь? А вот если дружба, когда доходит до там каких-то... Короче, дружба коллег, которые могут друг другу доверять. Ну, там полностью рассказать что-то, там поплакаться или там порадоваться и прочее, понимаешь? Вот. А если вас оставить... на какое-то время такое определенное без ваших семей и без вашего всего. Вот там
2: пожалуйста,
1: нужно будет...
2: работали сейчас фестиваль в Санкт-Петербурге оба без семей, все семьи остались в Москве. Более того, у нас общая гримерка, как бы она двухкомнатная, да, но у нас один санузел на двоих, и это абсолютно нормально, что я говорю, Эдгард, я пойду в твой душ. Да что ты спрашиваешь, в общем, и это абсолютно нормально, там абсолютно ноль. Вот ни с той, ни с другой стороны никаких ни поползновений,
1: тебе
2: ни намеков, ни
1: шуток, ничего. Тебе не
2: нравится
1: Запашный как мужчина? Ты считаешь, он непривлекателен?
2: Я его обожаю как человека.
1: Хорошо выкрутилось, да. Так что привет ему большой. Жил с бывшей девушкой 5 лет вместе. Все было хорошо. Закончилось все тем, что она, будучи беременной, от меня на 6 месяце беременности в новогоднюю ночь выгнала из дома. Итог, с ней не общаюсь, ребенок на меня не записан и ни разу...
2: Это точно в нашу тему?
1: Это не наша тема, скорее всего. Да-да-да, здесь немножко другое.
2: А то как будто вы что-то, да, что-то как будто вы...
1: Тоже очень серьезно, очень грустно, но да.
2: Привет, наш друг познакомил с девушкой, ну, так как ее мама работала в магазине автозапчастей, а у меня как раз машина сломалась. Он сказал, что автозапчасти будут со скидкой. Ну, встретились с девушкой, потом в кино начали встречаться. Свадьба. Потом в конец развод. Олег и стулы. Да что ж такое-то? У вас это не дружба называется, это называется отношения. Мы спрашиваем, чем закончилась ваша дружба между мужчиной и женщиной. Дорогие женщины.
1: Если закончилась, если она
2: женщины,
1: длится, будьте счастливы.
2: Включайтесь в дискуссию активно. Если у вас были друзья мужчины, который куда-то был да сплыл, пишите, почему это произошло, пожалуйста.
1: И смотрите еще, девчонки. Парни готовы признаться, то, что, допустим, они находятся во френд-зоне, и девушка, с которой они дружат, она им симпатична не только как друг. А вот девчонки очень часто не могут в этом признаться, что они видят в своем друге, ну, если бы как-то там сложились по, в общем, другому обстоятельству, но вы не так часто раскрываете. Нет-нет-нет, мы только дружим. А хотя, может быть, знаешь, там...
2: Ой, а то вот мужчины такие, боже, да, я...
1: Да, обычно говорим.
2: Я в тебя влюблен, ну давай просто будем
1: нет,
2: друзьями.
1: Нет, не, в общем, друг другу, а нам расскажите, нам можно. Мы же не особо, у нас же ноль осуждения, вы что? Мы же те люди, которые всегда готовы выслушать и рассказать всем в эфире. Итак, друзья, пишите.
2: Чем закончилась ваша
0: дружба? Наша реклама.
3: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
0: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
5: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, я хочу вызвать всех наших и программных директоров сюда.
2: Зачем?
1: И всех остальных.
2: Не надо.
1: Хочу показать нашу тумбочку. У меня нашу полочку. Там же просто вах! Вах, вах!
2: Там теперь эхо.
1: Охо-хо, да, ну там чисто. Там хотя бы видно ж, вообще, как мы прекрасно работаем. Вот, Алиса Михайловна, и вы, конечно, это просто украшение нашей полки. Ну, погнали! Дружба между мужчиной и женщиной как закончилась? В вашем случае.
2: Да. Привет, красавцы. Дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Есть приятельские отношения, но не дружба. У разных полов это разные понятия. Поэтому если М и Ж дружат, то это скорее кто-то кого-то очень хочет. Есть у меня мужчина, но только приятели. Пишет нам Нюка из Белгорода.
1: Добрый день. Дружил с девушкой, был секс. Потом каждый познакомился с другими, разошлись.
2: Добрый день, Наша. У меня всегда друзья только женщины. Мужчины не прошли испытания временем, и моя любимая жена знает о каждой подруге, со всеми дружит сама. А их у меня больше 10, и в каждой я уверен, как в друге. Вот так. Между прочим, у Ленского тоже дофига подруг.
1: Был у меня друг, прямо друг-друг, больше, чем брат. Но он совершил ошибку. Своей девушке рассказывал, как мы с ним классно тусили. Ну и все. Нет больше у меня друга. Женился, и все. Но стать крестным отцом дочери успел.
2: Доброго дня всем нашим. Почти со всеми моими друзьями, кроме одного, их девушки запрещали со мной общаться. С одним прекратили полностью, с другим скрываемся. А тот, с которым дружим уже 30 лет, он меня любит, да, пережил 3 моих брака, действительно переживал, обижался. Но у меня вот совсем на него, ну, никак. Пишет нам Иришка, Иришке 45.
1: Привет, дорогие ведущие. Дружба не заканчивается, если не начинаются отношения между друзьями. Пишет нам Вовка из Мюнхена. Ну, мы про то, собственно, говорим, да.
2: Привет, наша дружба закончилась, когда он сказал, что любит. Об их семье продолжения не могло быть никакого. Он любит, она делает вид, что этого не замечает, потому что дружба между мужчиной и женщиной быть не может. Чувство одного всегда больше, чем интерес другого.
1: А так и в семьях, кстати.

0: либо до, либо после, да, понимаешь?
1: А вот, вот смотри, угу. какая история интересная, как закончилась дружба. Была у меня подруга Вика, с которой нам просто нравилось общаться. Как-то мы встретились погулять в парке и поделились друг с другом тем, что обоих проблем в текущих отношениях. Я по приколу сказала, вот взять бы нам поменяться партнерами, пусть мучаются друг с другом. Погуляли, посмеялись. А в этом году уже отмечали 21 год отношений, 16 лет свадьбы, двое детей, счастливы вместе.
0: Так и поменялись?
1: Ну, видимо.
0: Да.
1: А что у тех-то, расскажите, интересно.
0: Да, ну вы же все, вы же понимаете, что вы нашего любопытства.

0: картинки «Угадай, кто главарь».
1: Добрый день, дружу со своим соседом по парте со школы. Муж к нему ревновал, его подружки ко мне ревновали, но в итоге мы все дружим. Иногда мне даже кажется, что они с мужем дружат против меня. Он крестный нашего младшего ребенка, я обожаю его жену и его детей, и получается, что мы до сих пор друзья, и все хорошо.
0: Ну вот, видишь, можно же, если хочешь. Здравствуйте, такая дружба есть однозначно, пишет Максим, 47 лет. Максим, он из Казахстана, город Петропавловск. Дружим и будем дружить. Дружили до моей женитьбы, ее замужества. Работали вместе, она журналист, я оператор. Где только не были, ели с одной тарелки, пили с одной рюмки, спали в одной кровати. Но за рамки не выходили. Сейчас она в Москве, я в Казахстане, все равно дружим. Приезжает, всегда приходит в гости. Анна, привет.
1: Да, Аня, привет большое. Привет, дневнички. Дружба не закончилась, она началась после того, как закончилось все остальное. Не секс по общем дружбе, а лучшие друзья после этого. Чувства остыли, но я точно знаю, что этот человек бросит все и примчится на помощь и днем, и ночью. С моей стороны точно так же.
0: Ну, я знаю, что, ну, как бы, у меня мой муж... Кто там считает, ставьте галочку. Дружит со своей бывшей женой, и они прям хорошие друзья. Я точно знаю, что если как бы нужно будет, Настя все бросит, прибежит и поможет.
1: Ну, это на самом деле здорово. Это очень называется здорово. Цивилизованная расстановка. Да и как бы да, ну, блин, у вас дети, вы жили вместе. Вы же за что-то любили этого человека, чтобы на нем жениться.
0: Да.
1: То, что вы там расстались, это сложности, там уже какие-то свои там бытовые, жизненные и так далее. Все мы меняемся.
0: И
1: нет людей, которые.
0: Я рада, что у Сереги есть такой человек, которому вот он может там и на меня пожаловаться, знаешь. И там просто поныть или наоборот поделиться какой-то радостью. Так что.
1: А можно мне тоже телефон Насти, хочу жаловаться? На тебя.
0: Платно.
2: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: в копилочку паранойи, что нас подслушивают, да? Поскольку тема, в общем, песня легла просто идеально сейчас в завершение нашей темы, значит, нас подслушивает наш музыкальный директор.
1: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В Москве пресекли работу финансовой пирамиды по реализации косметики. Ее организаторы лишили людей свыше 100 миллионов рублей. Возбуждено 6 уголовных дел. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, предприимчивые женщины рекламировали бизнес-проекты, связанные с продажей косметики из натуральных компонентов. При этом они убеждали граждан инвестировать денежные средства в их развитие с возможным получением прибыли до 120% годовых. Исполнять свои обязательства по выплате процентов и возврату заемных средств, а также вести заявленные бизнес-проекты не планировалось. Одна из подозреваемых задержана полицейскими. Выборы ректора ГИТИСа пройдут 8 декабря. Кандидаты могут подать заявление и все необходимые документы до 22 октября. Около месяца назад Минкультура назначила исполняющим обязанности ректора института начальника управления театров столичного департамента культуры Александра Фокина. Он преподает в ГИТИСе с 2013 года. Назначение Фокина стало очередной сменой руководства театрального института после ухода с поста ректора Григория Заславского. Он возглавлял институт на протяжении 10 лет и покинул должность по собственному желанию. Сотни людей пришли проститься с психотерапевтом Анатолием Кашпировским. Церемония прощания проходит на Троекуровском кладбище. Поклонники приехали из разных регионов России, передают РИА Новости. Кашпировский умер в субботу в возрасте 87 лет. В 1962 году он получил диплом Винницкого мединститута и около 25 лет проработал психиатром и психотерапевтом в местной больнице. А с октября 1989 года на центральном телевидении вышел цикл «Сеансы здоровья» врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского. По оценкам самого вещателя, выпуски посмотрели около 300 миллионов человек. Зрители тогда ставили у экранов банки и бутылки с водой, веря, что установка сделает ее целебной. В московском планетарии рассказали, как увидеть звездопад Дракониды. Он пройдет в ночь на 9 октября. Пресс-службе рассказали, что название звездопада происходит от созвездия Дракона. В ночь пика астрономы ожидают до 15 падающих звезд в час. При условии ясной погоды в вечерние часы можно заметить падающие звезды, разлетающиеся по небу во все стороны от области, где находится голова небесного дракона. Планетарии уточнили, что в октябре после захода солнца голова дракона видна высоко над северо-западным горизонтом всю ночь. В московском зоопарке рассказали о дружбе белого медведя и утки. Однажды птица прилетела в вольер к медведю, и они стали друзьями. Как рассказала в интервью ТАСС гендиректор зоопарка Светлана Акулова, обычно белые медведи таких животных не терпят. Но здесь все получилось иначе. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 6 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Так, тема у нас была в прошлом части. Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? Чем закончилась? Нет, она возможна. Да.
1: Возможно, чем закончилась?
2: Я вот что-то только сейчас понял разницу.
1: Ага.
2: Дошло. Жираф Ленский все принял. Да.
1: Ага.
2: Смотрите, а где тут я находил? Где-то нам мило... Вот. А вот, смотрите. Наша, здравствуйте. Мне 34 года, у меня вообще никогда не было прям близких друзей или подруг. Так что полжизни вместе. Друзья мужчины были всегда. И по наблюдениям, я сейчас читаю дословно, пожалуйста, спокойнее, пусть ничего не подкипает, это все нормально. Ну, так тут написано. У мужиков мозги с меньшим креном, они адекватнее и понятнее женщин. Точнее, крен, если есть, то ты узнаешь его вектор в первые полчаса общения и уже просто потом имеешь это в виду. У подруг женщин за сколько больше, и они хаотичны. Дружба обычно сходила на нет сама после смены работы или интересов, пишет нам Марина из Лобни.
1: Из Лобни, да. Из города Лобня.
2: Да.
1: Вот так.
2: Да. Дружба между мужчиной и женщиной не существует, и точка, пишет нам Макс из Германии. При одних жизненных обстоятельствах только друзья. Потом, собственно, обстоятельства поменялись, и да, это все алкоголь, например. Всем нашим привет. Макс нам пишет.
1: А вот кто-то еще пишет, смотри, я очень хочу такого друга, как из сериалов,
2: да,
1: некоторых. Веселого, доброго, слегка придурочного, с кем ходить по магазинам, делиться секретами и сплетничать. И чтобы только дружба. Но почему-то в жизни такие ни разу не попадались.
2: А потому что даже в кино такого не бывает. Вспомните всеми, да, любимый сериал, который называется «Друзья».
1: Да, да, да. Там по кругу все друг в друга поперевлюблялись. Некоторые даже поженились.
2: Да.
1: И завели детей.
2: Да. Поэтому, ну все, друзья, тема закрыта. В любом случае, любые отношения должны приносить радость и удовольствие.
1: Обеим
2: это самое главное.
1: Сторонам. Обеим.
2: Абсолютно, абсолютно. Вот на этом мы и собственно, порешили. А все остальное, да, это там ковриком накройте, чтобы видно не было.
0: Наша реклама. Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Шура звезд меня зовет. Нежно-северных лесов.
4: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и «Сигнал».
5: Билеты на сайте kassir.ru.
4: Начало в 20:00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-84-71-89-584.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.
6: Знаете ли вы... Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, сейчас мы будем на вас испытывать новую механику розыгрыша приза. А приз у нас сегодня великолепный от спонсора ООО «Усадьба». Победитель получит сертификат на проживание на сутки, на двоих. И ведь если осенью уже хочется новогодних праздников, то отель «Барская усадьба» готов их щедро раздавать. Гостей ждет настоящее путешествие во времена школьных дискотек 90-х с любимыми хитами, атмосферой эпохи, ярким праздничным настроением. Дед Мороз и Снегурочка приедут на вишневой девятке, а Новый год в «Барской усадьбе» обещает стать по-настоящему ностальгическим и незабываемым. Бронируйте номер в «Барской усадьбе» прямо сейчас.
2: Или попробуйте
1: его выиграть.
2: Да. А я, кстати, посмотрел сайт «Барской усадьбы». Это barskaya.rf. И мне там понравились домики на склонах. Вообще прикольная штука. Просто у тебя терраса выходит, и так, знаешь, видишь небо. Ой, вообще шикарная вещь. Итак, друзья, смотрите.
1: Название для рубрики мы еще не утвердили. Есть вариант «Три улики», есть вариант «Настоящий детектив», есть вариант «Ну, ты Шерлок».
2: Ну, ты Шерлок, да. А есть дедукция, редукция. Это я только что придумал, и вообще, мне вообще не подходит.
1: Мы пока думаем над названием для рубрики, но так или иначе, правила таковы, друзья. Мы загадали некое слово с Ленским. И мы дадим вам три улики.
2: Три подсказки,
1: по которым вы сможете догадаться, что это за слово. Вам не обязательно ждать третью и даже вторую. Возможно, вы догадаетесь, что это такое буквально с первых наших слов. Не ждите, сразу отправляйте нам ответ. Вы можете отправлять бесконечное количество. То есть, если вы думаете там одно, через секунду вы думаете другое, отправляйте спокойно два сообщения.
2: Да, совершенно.
1: Один ответ в одном сообщении, ничего не ждите. Чем быстрее вы отправите правильный ответ, тем больше вероятность того, что именно вы выиграете наш сегодняшний приз.
2: Хорошо.
1: Нам кто-то пишет эфир. Да не эфир, вы прям можете, в смысле, вы нам пишете.
2: Не надо, пусть пишут.
1: А, эфир — это ответ, ты думаешь?
2: Да, почему нет?
1: Подождите, мы еще не загадали. Давай.
2: Итак, друзья, первая улика, она же подсказка, она же зацепка, она же ниточка, которая, возможно, приведет вас к выигрышу, ну, собственно, сертификата на, так, проживание в «Барской усадьбе». Итак, из-за загаданного слова взрослые люди иногда за 20 минут делают то, что, собственно, откладывали целую неделю или больше.
1: Вот так, дорогие друзья, прозвучала в эфире первая улика. И что же это за загадочные обстоятельства, способные заставить человека совершать подвиги? Подвиги скорости и отложения прокрастинации. Пишите, пожалуйста, ваши версии. Вторая улика будет в следующем выходе.
2: Для своих?
1: Будет еще такая улика 2 с иголочкой и с ниточкой, которую я через некоторое время опубликую в своем телеграм-канале Алиса Вокс, поэтому есть время у вас подписаться, и через совсем короткое время там появится дополнительная 4-я улика.
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Итак, друзья.
2: Продолжается наше расследование.
1: Да, у нас была следующая улика. Из-за загаданного слова взрослые иногда за 20 минут делают то, что откладывали целое. Какое-то время продолжительное. И вот ваши версии, погнали. Значит, отпуск, дедлайн, выходной, деньги, уборка, мотивация, любовь, пинок.
2: Азарт, ужин, волшебный пендель, мечта, любовь. Спецслужбы,
1: а родители. Вот есть теща, спор, премия. А еще есть такой, знаешь, такой вариант. Жареный петух клюнул.
2: Ой, да.
1: Ну, а тут как раз вот и как раз он клюнул, тот тоже подходит, вот, поскольку именно загаданное слово и может клюнуть.
2: Ну, может, может.
1: Да.
2: Тут еще есть вариант кофе. И ультиматум.
1: Ой, с этим, да, всегда, конечно.
2: Дорогие друзья, пришло время второй улики. Средней категории сложности. Значит, их количество иногда выясняется только тогда, когда в доме внезапно заканчиваются свободные стулья.
1: Итак, ваше слово, версия и правильный ответ, который может вас привести к разгадке, а также выигрышу, в принципе, сертификата на проживание в загородном отеле «Барская усадьба», пишите через наших ботов, в ваших мессенджерах.
2: А мы напоминаем, что подсказка номер 2.5 находится в моем телеграм-канале «Алиса Вокс». Пожалуйста, проходите по указанному адресу, смотрите, вдохновляйтесь и присылайте правильные ответы.
0: Наша реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
11: Любимая, там дождь. Возьми такси.
10: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
12: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
13: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
15: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
16: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
17: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
18: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
19: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией. С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
21: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, продолжаем наше расследование. Много вы пишете, это не может не радовать. Напоминаю, что дополнительная вторая с половиной подсказка находится в моем телеграм-канале Алиса Вокс. И время третьей улики. Погнали.
2: Они бывают званые, незваные, почетные. А некоторые, уходя, обещают обязательно вернуться. Милый, он улетел, но обещал вернуться.
1: Кажется, да. Теперь совсем просто. У вас есть последняя возможность прислать правильный ответ. И буквально через пару минут мы раскроем все карты, а пока почитаем ваши сообщения. Неправильные варианты. Внимание. Звонок от родителей.
2: А дальше. Инспекция. Вещи после стирки.
1: Беременность.
2: Ну, тут как бы хотелось бы. Так, логика, идеи, табурет.
1: Столовые приборы, тарелки или стакан. Это все одно сообщение. Кружки, фужеры, другие емкости. Но при чем тут выполнение дел? Откладываем их целую неделю.
2: А сейчас поймете. Булавка.
1: Рубеж.
2: Угу. Дальше, что еще?
1: Вещи.
2: Разобрать одежду, опять же. Такие.
1: Новый год.
2: О, да.
1: Дети.
2: Вот опять беременность прилетела. Что ж у вас такая нежданная беременность?
1: Разобрать одежду. Все на букву «Р» мне попадается. Опять дети на букву «Д». Хорошо.
2: Стаканы, столовые приборы, пишет нам Николай.
1: Соседи.

0: дискотек 90-х, с любимыми хитами, атмосферой эпохи и ярким праздничным настроением. Дед Мороз и Снегурочка приедут на Вишневой девятке, а Новый год в барской усадьбе обещает стать по-настоящему ностальгическим и незабываемым. Так что бронируйте номер в барской усадьбе уже сейчас, а сертификат получает слушатель с номером телефона.
1: А вот тут, вот, Алиса Михайловна, пока подождите. Сейчас я... Их очень много пришло сообщений, я должен быть честным, поэтому должен выбрать первого, и я
0: так
1: пока
0: я
1: отматываю... Да. Так, все. Итак, номер телефона заканчивается на 4100. Слово «гости». Сейчас вам, Алиса Михайловна, вышлет сертификат, и вы сейчас получите специально такое сообщение, поскольку у нас все призы выдают Алиса Михайловна, она очень любит это делать, и мы всегда даже немножко озвучим. Ну, сейчас у вас там блямкнет, сейчас
0: готово.
1: Все у вас там будет хорошо. Готово?
0: Поздравляем.
1: Рубрика закрыта.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Группа «Рубеж веков» приедет в Самару и презентует свою новую концертную программу 8 ноября на большом концерте в ивент-холле «Сигнал».
2: Билеты на сайте kassir.ru.
1: Начало в 20:00. Черная, черная, черная боль, белая, белая, белая. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, ОГРН, 1187-84-71-89-584.
3: «Люмен». В новом туре с альбомом «Любовь и красота», знаковые хиты, новые песни и мощное световое шоу. 4 ноября, Event Hall «Сигнал». Билеты на lumen.ws. 16+.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Всемирная организация здравоохранения не подтверждает наличие информации о новых случаях заболевания в Иркутской области. Об этом заявил Роспотребнадзор. Ведомстве сообщили, что медицинское наблюдение за всеми контактировавшими с умершей сотрудницей противочумного института завершено. У них нет нарушений здоровья, связанных с инфекционной патологией. Подчеркивается также, что у сотрудницы была пневмония. Пляжи в федеральной территории Сириус на берегу Черного моря вновь открыты. Местные власти сообщили, что пробы морской воды показали, что она безопасна для купания. Проверку проводил Роспотребнадзор, и в воде не нашли следов нефтяных углеводородов. Также специалисты проверили воздух. Оказалось, что уровень загрязняющих веществ намного ниже допустимых норм. В ночь на вторник танкер под флагом Либерии, перевозивший нефть, подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря вблизи Сочи. Открытое горение потушили только накануне. Представитель Кремля заявил, что вся нефть выгорела и большого ущерба окружающей среде не причинила. Судья умер в 75 лет во время поединка на турнире в Мексике. Рестлер Иха де Фишман применил против арбитра запрещенный силовой прием. Спортсмен перевернул мужчину вверх ногами и опрокинул его на настил. По сообщениям очевидцев, судья неподвижно лежал несколько минут, пока к нему не подошли. Зрители посчитали, что силовой прием был элементом развлекательного шоу. А прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть. 36-летний спортсмен был задержан, ему предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве. Частая смена профессии и карьерная траектория стала новым вызовом для россиян. Об этом рассказала на пресс-конференции в НСН HR-эксперт Зулья Лаякова. По ее словам, принцип «одна профессия на всю жизнь теряет актуальность». Она связала изменения с тем, что происходит автоматизация, устаревают определенные профессии, меняется экономика и система образования. Работодатели сразу выдвигают очень высокие требования к выпускникам, и тем очень сложно найти первое место работы, потому что самые простые функции уже выполняет ИИ. И для россиян среднего возраста стало нормой получения более 6 профессий, а молодежи придется еще сложнее. Скелет динозавра Джоди оценили в 9 миллионов долларов. 27 октября на Нью-Йоркском Сотбис пройдут торги, на которых его представят. Ранее экземпляр считался молодым тиранозавром Рексом и оценивался в 20 миллионов долларов. Пересмотр статуса связан с исследованием, опубликованным в 2025 году. Ученые подтвердили, что нано-тиранус – самостоятельный род, а не юная особь тиранозавра. Интерес к таким лотам растет, но ученые обеспокоены переходом образцов в частные руки. Они говорят, что ископаемые вне музейных коллекций утрачены для исследований. Ну, а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, добрый день, дорогие друзья.
2: А вот смотри, Лиза Михайловна, к в общем, прошлому часу пришло сообщение насчет того, почему очень многие говорили беременность.
1: Угу.
2: И нам тут пояснили. Беременность, при том, что за пару дней до родов у большинства мамочек возникает нестерпимое желание убираться, складывать, выбрасывать и тому подобное. Необъяснимо, но факт.
1: Да, есть такое. И в течение цикла тоже есть фаза, в которую очень хочется вить гнездо, покупать вкусняшки, красивые штуки. Штучки какие-то, сделать там, совершить набег на Хофф или там, не знаю, на фикс прайс, но купить кучу всякого ненужного интерьерного стафажа.
2: Это что такое? Это новый термин такой, стафаж?
1: Нет, стафаж — это художественный термин. Это вот у тебя, грубо говоря, на картине нарисован корабль.
2: Так.
1: А стафаж — это чайки, какая-нибудь лодочка, какой-нибудь...
2: А, короче, дополнение, которое общее сделает общее настроение картины. Все,
1: вот. Или там у тебя нарисованы там две основные дамы, но у тебя же по улице идут не только две дамы, у тебя там еще что-то там происходит вокруг, правильно?
2: Ну, у меня сейчас нет. У меня дамы сейчас были не на улице. Спасибо большое, у меня уже давно не было, поэтому да. У меня сейчас, если вдруг что, то только в эту сторону работает.
1: Я не понимаю сейчас, я клянусь, я не понимаю, о чем Ленский говорит. Я клянусь вам, я на него смотрю и ничего не понимаю.
2: Пацаны поняли. Все, пацаны, в смысле? Я что, произвожу впечатление сексуального человека, не понял?
1: Я не понимаю, как связана картина с дамами и сексуальный человек. Друзья, а знаете что, давайте, вот нам тут еще пишут, назовите свою рубрику «Интуиция». А накидайте нам вариантов, как назвать
2: да.
1: рубрику. Вы
2: вот,
1: же ее все слышали.
2: В общем, все, кто слышали, да,
1: вы
2: давайте.
1: Вы все слышали. Напишите.
2: Сделаем такое коллективное творчество, спасибо вам большое.
1: Да, и молодцы, кстати говоря, все, кто присылали ответы, молодцы.
2: Да.
1: Вы такие изобретательные, вы такие умнички. Огромное количество правильных ответов. Еще раз похвалю.
0: Наша реклама.
3: Эй! Давай, давай!
4: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новым Гарик Сукачев. С награни. На изломе. На одном дыхании. На одном дыхании.
5: Телефон рекламной службы в телефон рекламы
6: отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет»? Остается лишь догадываться.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Наше радио.

0: за сценой.
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Группа Times Square и Dramatics записали совместный трек, а гитарист группы Кипелов Вячеслав Молчанов готовит сольный альбом. Но обо всем по порядку. Группа Times Square и Dramatics представили совместный трек «Муза». По словам Кати Dramatics, музыкантам удалось создать мощную атмосферную композицию, которая точно понравится слушателям. Интересно, что сниппеты к «Музе» снимали в той же локации, где Times Square в 2017 году снимал клип на песню «Эго».

знать. Трек «Муза» уже доступен на всех цифровых площадках. Гитарист группы «Кипелов» Вячеслав Молчанов представил первый сингл со своего дебютного сольного альбома. Песня получила название «Одинокие». Одновременно с релизом трека музыкант опубликовал клип на него. Главную роль в видео исполнил сам Молчанов. В кадре он предстает в образе тоскующего аристократа, который возвращается в огромное пустое поместье и вспоминает прошлое.

0: Судя по соцсетям артиста, скоро нас ждет еще один релиз. Музыкант показал кадры со съемок второго клипа. Работа над видео кипит в заснеженных горных пейзажах. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
11: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
12: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
13: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
14: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
15: Проще простого.
16: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
17: В зале все танцуют, и моя подруга в такт.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну и мы попросили вас, дорогие друзья, помочь нам, да, придумать название для вот этой вот рубрики, которая была в прошлом часе. Напомню, рубрика, изначально рабочее название было «Три улики», потому что мы вам давали три улики, чтобы вы догадались, о чем, собственно говоря, речь, какое слово, какое явление, какой факт мы загадали.
2: Что загадано, да. Вот смотрите, предложили такое название, как «Интуиция». Ну, мы помним такую игру тоже. Так, «Комичные истории из жизни».
1: Но это другая рубрика.
2: Другая, да.
1: Рубрика «Вот этот поворот».
2: Да, да, да, кстати, возможно, да.
1: Да, да.
2: Дальше, да. «Соображариум». Ну, честно говоря, вот тут вот я сейчас вам скажу, тут даже будет немножко вот эти две буквы «О», которые в начале идут, они немножко сложноваты будут, да? «Соображариум». Тут вот ты все равно споткнешься рано или поздно, чтобы разделить их, поэтому тут вот есть своя сложность, это тоже, ну, это тоже специфика работы, мы ее должны учитывать.
1: Догадайка.
2: Ну, ты догадайка.
1: Зайка, ты такая догадайка.
2: Алис, какая же ты догадайка.
1: Это как негодяйка, знаешь.
2: Знаю.
1: Так, по горячим следам.
2: Хорошо, шестое чувство, третий глаз.
1: Ой, ну третий глаз. Загадка дня.
2: Тима нам пишет из Караганды.
1: Тим, да, ты затейник.
2: Да, Тима. Денис вам предлагает, так и написано, Денис вам предлагает следующее, точка. Следствие ведут, многоточие, дневное расследование.
1: Следствие ведут дневнюки.
2: Дневнюки, да, тут есть такой тоже вариант.
1: А, есть, да?
2: Да, ЛВ надо назвать.
1: А, дневники, а я говорю дневнюки, как...
2: Да, мы поняли, да.
1: Громкая тайна.
2: Угу.
1: Наша логика.
2: Наша логика. Ну да.
1: Немножко
2: тут
1: не
2: еще
1: на
2: и наша, да.
1: Тут наша как бы... хорошо, да. Это, ну это же не про логику, нет?
2: Да как раз и про логику, потому что, собственно, дедукция – это же логика. Ну, по сути дела. То есть человек как бы логическим мышлением из пункта А в пункт ЗЮ выходит и делает все.
1: Выходит Гарик Сукачев, я поняла?
2: Да.
1: Со скоростью 20 км в час и поливает.
2: Из пункта А в пункт Б вышел Гарик Сукачев, да? Так, ладно. Так, секундочку.
1: Уже не может произнести.
2: Короче, дедуктологи. Пишет нам Калина из Новомосковска.
1: Цепная реакция.
2: Сообразить на трои.
1: Ставка на слух.
2: Элементарно наши.
1: Ухо в эфире. Элементарно наши, прикольно, кстати.
2: Прикольно, да. Да, я тоже уже галочку так мысленно поставил насчет этого.
1: Ля ты Шерлок,
2: хорошо. Везучий случай.
1: Но
2: я никогда не выигрываю, у меня задержка в эфире около минуты, пишет нам кто-то. Вот.
1: У нас еще вот с Ленским была версия Шерлок дня, но Седов был против. Не, на самом деле решили повторяться просто, конечно.
2: Да, поэтому пока что еще думаем, есть еще... Ну, короче, есть варианты, и если у вас есть возможность, и вы наш прошлый час слышали, пожалуйста, подсобите нам с названием. Пожалуйста, у нас такой, знаете, коллективный брейнсторм, и мы больше чем уверены,
1: нейминга.
2: Что... Да,
1: коллективный что... брейнсторм нейминга.
2: А как дитятку называть будете, да? Вот, с именем так как определились, да, а с отчеством...

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы с вами выбираем и генерим своей головой. Это самый лучший интеллект. Значит, название для нашей новой рубрики, где мы даем вам три подсказки, а вы отгадываете, собственно говоря, что мы загадали.
2: А вот смотри, следствие ведут дневники. Вот, в общем, с Дмитрием Ленским и Алисой Вокс. По-моему, звучит, пишет нам кто-то из наших слушателей.
1: Дедуктивный батл.
2: Да. Привет, дневники. Ни в коем случае не называйте интуиция, иначе у вас необратимо появится Азамат. Вы логика. Так и назовите. Или шарлюки не дремлют, но на крайняк троеточие. Всех благ, пишет нам Вячеслав.
1: Нам объяснили, почему называется «Сообразим на троих», потому что двое ведущих и один, кто сообразил.
2: А, логично.
1: Пинки и Брейн. У меня один вопрос.
2: Я не знаю, что это Пинки и Брейн.
1: Ты что? Это мультик про двух мышей лабораторных, над которыми ставили опыты. И один получился...
2: Очень умный.
1: Очень умный, очень маленький и очень кругленький. А другой получился очень глупенький, очень веселый и высокий. И худой.

0: невезучий случай, это же тут шутят.
1: Уф.
0: Ну-ка, не догадай-ка.
1: Три подсказки пополудни. Это как три билборда на границе Миссури.
0: Классно, да. А, дедуктивный квиз на нашем.
1: Взял и сделал. Взял и уделал.
0: Да, взял и победил.
1: Что, вели мозгами, предлагает нам Павел.
0: Потешим мозги. Тоже вариант такой есть.
1: Элементарный квиз? Ну, типа элементарно, Ватсон.
0: А, я... А, о!
1: Это, вы бы видели сейчас
0: понял.
1: Этот... Вы бы видели сейчас этот взгляд.
0: Мне сразу дошло.
1: Не элементарно.
0: Задача со звездочкой «Знай наших».
1: С тремя... Простите. Так, но, черт возьми, как? Это название нам так.
0: А, да? Намек понял. Первая — чистота мысли. Второй вариант уже от наших слушателей.
1: Наш радиоинспектор.
0: «Трижды подумай» или «Подумай трижды».
1: Загадка для разгадки.
0: Угу. Рубрика «КГЧК». Это кто, где, что, когда?
1: Куда, зачем, почему, во сколько?
0: Да.
1: Вопрошариум можно.
0: Вопрошариум, интересно, да. Это как воображариум, да? «Голос без алиби».
1: Наши сыщики или наши детективы.
0: Отгадыш и загадыш.
1: Это как на топтыш.
0: Так, тихо.
1: Ну-ка, не догадай.
0: А тройная перегонка. Артемий, завязывайте. Вы там с вашими артистами, артистками в театре не надо. У вас это прям такая, очень скользкий путь, очень такой. Дальше.
1: Несколько тут нецензурных, но я их, как понимаете, считать не буду.
0: Да, вот, допустим, 1528. Я не буду это читать тоже. Номер телефона, да, 1528, простите, но... или вот метод Ленского ВОКС.
1: Три орешка?
0: Да. Ладно. Давайте, есть еще время у нас с вами.
1: Нам предлагают, смотри, ад. Алиса и Дима.
0: Ад?
1: Ад.
0: Вы хотите, чтобы ад на земле был в нашем эфире? Нет. Мы вас слишком любим. Это правда. Итак, придумаем название рубрики с вашей помощью, если есть варианты. Рубрика была в прошлом часе. Тот, кто к нам только подключился, ну, простите, пожалуйста. Простите.
2: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: наша реклама.
1: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
2: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
1: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
3: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-189584.
4: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
5: Новая Самара.
4: 340-0505. Застройщик ООО «Зафинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.

Прислушиваюсь звуки шагов, а вдруг это смерть моя, а вдруг это смерть моя. Взмахнет косой или что там у нее еще, так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились, это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что ни посули, она никакой гарант, она никакой.

осторожно пью пиво, слушая звонок у двери. Может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, в облако принесла бы. Неужели я такая свинья или я свинья? Я понимаю, у меня, конечно, нет дворец, два стула, телевизор, тахта, комод, стулья, телевизор, тахта, комод. Сижу и квашу в одну харину, раз зато нужно выпить, может, еще зайдет, а может, еще...

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Около 80 магистральных и экспресс-маршрутов наземного транспорта запустили в Москве за 10 лет. Ежедневный пассажиропоток достиг 4 миллионов 900 тысяч поездок, сообщил Сергей Собянин. Такие маршруты проходят по основным улицам города и связывают центр с отдаленными районами. Они дополняют работу метро, МЦК, МЦД. По словам мэра, основной принцип – регулярное движение наземного транспорта с минимальными интервалами. В прошлом году появилось 5 новых магистральных и 5 экспресс-маршрутов. В этом запустили 2, еще 4 должны открыть до конца года. Автобусы перераспределили на более востребованные направления. Примерно 200 беспилотных такси планируется запустить в Москве до конца года. Половина из них будет доступна для заказа, сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин на форуме «Цифровые решения». Беспилотные такси сейчас тестируются в Москве, Иннополисе и на федеральной территории «Сириус». В рамках экспериментального правового режима в Москве также курсируют 4 беспилотных трамвая. Они уже проехали свыше 35 тысяч километров. К 30-му году более 2/3 трамвайного парка столицы планируется заместить высокоавтоматизированными беспилотными вагонами. Новый подземный переход через Дмитровское шоссе связал два района Москвы – Тимирязевский и Бутырский, сообщил Сергей Собянин. Эти районы разделяют железнодорожные пути с интенсивным движением поездов МЦД-1. Подземный переход ведет к жилым домам и социальным объектам на улице Яблочкова, рядом остановки городского транспорта. Для маломобильных граждан сделали 3 лифта. Строительство объекта вели закрытым способом, что позволило исключить остановки движения железнодорожного транспорта. Специалисты приступили к реставрации фасадов ресторана «Прага» в начале Арбата. Это здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Как сообщили в мэрии, предстоит восстановить исторический облик легендарной Праги 1954 года. Его формировали выдающиеся зодчие, а в залах в свое время бывали Иван Бунин, Владимир Маяковский, Федор Шаляпин и другие знаменитости, отметили в департаменте культурного наследия. Отдельное внимание в ходе работ будет уделено архитектурно-лепному декору. Здание «Праги» построено в конце 18 века. Одноименный трактир в нем открылся примерно во второй половине 19-го. Московский государственный симфонический оркестр представил программу первой половины нового сезона. Центральное место в ней займет цикл, приуроченный к 120-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича. Масштабные симфонические и оперные программы, а также проекты, которые объединят музыку, театр и художественное слово. Вместе с оркестром на сцену выйдут мировые звезды Денис Мацуев, Вадим Репин, Елена Стихина, Иван Гангазов и другие известные исполнители. Популярный канал Radio.rsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. Radio.rsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Как мы вам уже неоднократно говорили, осень выдалась богатой на призы и подарки для наших дорогих слушателей. А это значит, что в этом часе мы также будем разыгрывать кое-что, а именно 2 билета на концерт группы «Дайте танк», который состоится уже завтра, 9 октября, в МТС Лайф Холле.
2: Да, кроме того, можно я еще тоже свои сейчас 5 копеек вставлю?
1: Конечно.
2: В моем телеграм-канале Ленский жив. Сейчас тоже идет розыгрыш мерча от группы Татуин. У вас есть возможность выиграть. Я думаю, что через час мы уже с Алисой Михайловной, она мне обещалась помочь. Подведем итоги. Очень быстро там все работает метод тыка. Там метод тыка. Мы любим такое. Просто снимает с нас ответственность.
1: Ох уж это тыка.
2: Ох уж это тыка. А вот смотри, тебе должно, кстати, понравиться.
1: Подожди, мы заговорили про концерты, теперь я тоже свои 5 копеек вставлю. Завтра,
2: давайте.
1: 9 октября, у меня концерт в Санкт-Петербурге. Игорь Клуб Бутмана на канале Грибоедова с квартетом Олега Бутмана. Это мировые просто знаменитости, вошедшие во все возможные и невозможные энциклопедии джаза, выпускники курса Фейгина и вообще великолепные абсолютно музыканты, специалисты, эксперты и виртуозы. А в субботу, 10 октября, в Москве состоится мой концерт с моей группой. Мой уже сольный концерт, не джазовый, а уже наш, по-настоящему, со всеми подробностями. Пожалуйста, приходите, билеты также есть в моем телеграм-канале, он называется Алиса Вокс, милости просим.
2: Да. Смотрите, Алиса Михайловна, я думаю, что вам должно быть приятно. Привет, Алиса и Дима, а как вам вариант? Почему что? Спросите, а почему... Вы спросите, почему что? А я отвечу вам, потому что.
1: Ну,
2: это наши такие шутки, да, такие уже.
1: Извилин шоу.
2: Это мы все еще, да, уже тянем. Из дня, вопрошарики, кто первый. Смекаешь?
1: Нашуица.
2: 3 по сути, вообще огонь, вам кажется, так. 3 тут двояко может и интересно звучать. 3 по сути.
1: Умовой штурм.
2: Да, слово в клетке, анатомия слова, слово за 3. Такие
1: метод
2: варианты еще не придумали.
1: Денис
2: из Москвы. Чего?
1: Метод душнил.
2: О, мне все нравится. Но тогда мы окончательно закрепим за собой это слово, а я хотел бы его немножко поменять. Мы не душнил. Мы душнилище. Разные вещи это. Так, ладно, друзья, в этом части сыграем с вами в еще одну новую рубрику. Теперь еще Алиса Михайловна.
1: Теперь у нее есть название этой рубрики.
2: Давай.
1: Нет слов.
2: Нет слов называется рубрика. Там все будет очень просто. Все, с всеми остальными закончили. Там с рекламой закончили. Все. Сейчас уходим на эту рубрику. И Алиса Михайловна ее решила немножко сделать, скажем
1: еще
2: так.
1: Еще заковыристее.
2: Да, но эта заковырка вас уже касаться не будет. Просто будет вам таким дополнительным приятным
1: бантиком.
2: Сюрпризом в конце. Да, бантиком. Сейчас вы все поймете. Очень скоро мы ее начнем. Напомню, что мы разыгрываем билеты на концерт группы «Дайте танк».
1: Назад.
0: Наша реклама.
3: Шура звезд меня зовет в нежно-северных высот.
4: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и «Сигнал».
5: Билеты на сайте kassir.ru.
4: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1187-84-7189-584.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, стартует рубрика «Нет слов». Это да. Рубрика, в которой мы традиционно уже третий раз разыгрываем.
2: Еще третий, второй. Нет слов, у нас второй.
1: Третий.
2: Сегодня четверг?
1: Да, это уже третий выход рубрики «Нет слов».
2: Вижу логики, ну ладно.
1: Да. У нас было... Не, смотри, мы разыгрывали билеты на «Дайте танк», потом так. Мы разыгрывали билеты на симфонический караоке.
2: Да, точно, точно. Третий раз. Все, это уже традиция. Если три раза у вас что-то случилось,
1: потому
2: то
1: потому что
2: все.
1: Первый раз это либо случайность, покупайте. Второй раз это совпадение, третий раз это традиция.
2: Вы уже многодетные родители, да. Это так примерно и происходит.
1: Так вот, традиционно в рубрике «Нет слов» мы разыгрываем билеты на концерты. Сегодня это два билета на концерт группы «Дайте танк», который состоится уже завтра, 9 октября, в МТС Лайф Холле. Правила предельно просты. Собственно говоря, почему рубрика называется «Нет слов»? Потому что мы зачитываем вам отрывки из самых известных песен группы «Дайте танк» и говорим там в каком-то месте прочерк и в том месте, в каком этот прочерк находится. В этом месте вы вставляете то слово, которого вам там и не хватает. Ну, точнее, которого там и не хватает в оригинале. То есть вы пишете в оригинале, как оно звучит.
2: И вот теперь вишенка на торте.
1: А теперь вишенка на торте. Вы ждете последнего, седьмого вопроса, и только тогда отправляете целиком все семь слов. То есть не по одному, а одно сообщение, семь слов.
2: И вторая вишенка на торте, хотя она такая же первая. Мы будем говорить?
1: Нет.
2: А, нет, мы не будем
1: это
2: говорить.
1: Потом.
2: Это потом. Все, понятно?
1: Вы можете не писать там цифры 1, 2, 3, 4, 5. Это только занимает ваше время и внимание. Просто пишите подряд, можно даже без запятых, все семь слов. Если вы не знаете какое-то слово, какое в этой песне поется, ставьте прочерк.
2: Угу.
1: В конце концов,
2: вы все поймете.
1: Мы будем разыгрывать среди тех билет, кто первым отправит максимальное количество правильных ответов.
2: Итак, погнали.
1: Итак, погнали.
2: Из песни «Мы» группы «Дайте танк». «Мы сказочно богаты, ты и прочерк». Вместо прочерка слово сразу запишите.
1: Но
2: в вашем
1: не отправляйте,
2: боте.
1: Ждите,
2: да,
1: ждите, ждите, да. Последнего, mm-hmm. пожалуйста, значит, седьмого. Вторая песня. Песня «Люди». «Только я никого не прочерк».
2: Я почти всех не.
1: Ну ты уж не подсказывай так тоже.
2: Да, ну ладно.
1: Спасибо.
2: Третья песня «Утро». «Я провожу прочерк». Я провожу прочерк. Вот вам вместо этого прочерка нужно вписать слово в вашем боте, в ваших мессенджерах.
1: Четвертое.
2: Да?
1: Напоминаю, вы ждете седьмого и только потом отправляете. Четвертая песня «М». Одна буква в названии песни. «Мы с ним не близки».
2: Мы
1: прочерк.
2: С ними не близки, ага, да.
1: Мы
2: да.
1: с ними не близки, ага. Прочерк.
2: Пятое место. «Логика». «Не верь советам, иногда они приносят вред». Прочерк.
1: Да, какое следующее слово?
2: Ага.
1: Шестая песня. «Обиды». «Нет, ну как? Как прочерк могла совершить такое?»
2: И седьмой эфир песня называется «Я прочерк выбирал, что надеть и увлекся». «Я прочерк выбирал, что надеть и увлекся». Все, друзья, ждем от вас семь слов через наших ботов в ваших мессенджерах. И я думаю, что те, кто все семь напишут, еще и найдут еще одну вишенку. Да?
1: Да, да.
2: Да, все,
1: мы спрятали
2: ждем.
1: Осмысленную фразу в этих словах, поэтому нам будет легче искать победителя.
2: Мы спрятали. Давай
1: ладно,
2: честно
1: хорошо.
2: Скажем. Это сделала Элиса Михайловна. Она молодая, у нее много сил, много энергии, много фантазии, и она это реализовывает. Спасибо ей большое, кстати, за это в нашем эфире. Все, ждем вашей версии.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телеканал Че представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23.30. На Че. Для лиц старше 16 лет.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.

0: Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Ну что, дорогие друзья, продолжается у нас рубрика «Нет слов». И сегодня мы разыгрываем два билета на концерт группы «Дайте танк», который состоится 9 октября, то бишь уже завтра, в МТС Live Hall. И заковырка сегодняшнего выпуска.
2: Да.
1: Мы прям потестили. Заключается в том, что из этих слов, которые мы выбрали из песен группы «Дайте танк», составляется осмысленное предложение. И у нас есть один победитель. Один. Только один человек все семь слов написал правильно.
2: Ага.
1: Причем написал целых два раза.
2: Да.
1: Очень старался. А вот какие
2: варианты?
1: Ответы
2: ваши, да.
1: Да.
2: Чтобы вы понимали, должна в итоге получиться осмысленная фраза.
1: Да.
2: Не набор... То, что вы слышите регулярно по, в общем, телевизору. Да, осмысленная фраза. Все, погнали.
1: Я люблю тебя, а ты меня нет.
2: Прекрасно, кстати. Ты люблю тебя, но верь ты долго.
1: Я люблю тебя... я люблю совсем тебя. Я люблю тебя совсем тебя, ты сегодня.
2: Вот это нам с Лисой Михайловной очень понравилось. В общем, пипец, как сложно, очень сложно, безумно, невообразимо, немыслимо, у божечки до свидос. Просто какие семь слов, я высказал все, что у меня наболело, называется.
1: Я люблю тебя, даже она что надеть.
2: Сказочно не люблю тебя, даже если ты опоздал.
1: Я утро, короче, ты долго.
2: Я люблю тебя, ты и увлекся.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
2: Да.
1: Это шесть слов.
2: Я знаю рассвет сейчас, а тебе так сегодня. Ну вот, в общем, чувствуйте, да, чувствуйте. Сейчас мы скажем правильный ответ.
1: Я люблю тебя, увы, ты долго.
2: Да.
1: А еще вот это, я люблю тебя, и все это тебе, Алиса.
2: Да, кстати, я вот сейчас выделил, да, это все, это вот сейчас, вообще-то, Алиса Михайловна, нужно так покраснить и
1: я уже,
2: очень благодарна,
1: правда,
2: сказать
1: вы,
2: спасибо.
1: Это знаешь почему? Потому что я сидела последнее, я так увлеклась составлением этой рубрики, что сидела в пальто весь час и не поняла, почему мне так жарко. В итоге я
2: Алиса
1: сижу
2: в пальте.
1: С малиновое лицо. Ладно, другую группу мы сегодня разыгрываем билеты, значит, напоминаю, что это два билета на концерт группы «Дайте танк» 9 октября, то есть завтра МТС Live Hall. И я их с удовольствием вручаю единственному нашему победителю, который правильно ответил на все семь вопросов. Фраза звучала так: «Я люблю тебя, даже если ты опоздал».
2: Но в этой фразе есть ошибка. Потому что в конце, Алиса Михайловна, должно быть не «опоздал», а «опоздала».
1: Ах, вот так вот?
2: Ах, вот так вот.
1: Нет.
2: Номер телефона, скажите,
1: нет,
2: пожалуйста.
1: Нет, вы просто не имели дела с моим мужем. Он опоздал на нашу свадьбу на полтора часа.
2: Ну и тем не менее, ты же дожидалась.
1: Его это не спасло, да, согласна.
2: Да.
1: Да, номер
2: Тикай,
1: телефона
2: Серега.
1: Заканчивается на 75-97. С огромным удовольствием вручаем вам приз. Два билета на группу «Дайте танк» 9 октября, МТС Live Hall. Поздравляем!

0: Так, друзья, ну что?
1: Все хорошее когда-нибудь, да, плавно, пожалуйста, медленно, наверное, подходит к концу, как и наш дневной эфир. И здесь в студии уже появляются наши вечерние коллеги, а мы передаем наши награды.
0: Один штук, второй где-то шляется.
1: Второй бродит, но он скоро прибредет сюда, и вечернее шоу 10 баллов будет к вашим услугам. А пока мы с вами прощаемся. Я до понедельника.
0: Алиса. У тебя завтра концерт в Питере,
1: все
0: и
1: верно.
0: В субботу у тебя в Москве концерт.
1: Да, все абсолютно верно.
0: Все, друзья, всем хорошего вечера, веселого вечера в компании нашего радио, и прощаемся. Ну, а я до завтра, да, тут уже все было сказано.
1: Любим вас, пока-пока.
0: Всем счастливо, пока-пока.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Материнский капитал, а также более 40 выплат будут проиндексированы в России с 1 февраля по фактической инфляции, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как следует из презентации Котякова к стратегическому докладу на Всероссийской неделе охраны труда, прогнозная инфляция составит 6,8%. Будут проиндексированы выплаты, размер которых зависит от величины мат-капитала. При назначении выплаты на второго ребенка сумма превысит 1 миллион рублей, если семья ранее не получала мат-капитал на первого. На 6,8% также вырастет прожиточный минимум и все связанные с ним меры соцподдержки. Страховые пенсии проиндексируют дважды. С 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля еще на 3,3%. Единственная губернская дума, которая еще осталась в России, в Самаре, сменит название на областную. Об этом сообщила председатель Екатерина Кузьмичева на первом заседании парламента 8-го созыва. Она отметила, что название губернская дума уже нет нигде в стране. Самарская губернская дума начала работу в 1994 году. Впервые такое словосочетание было документально закреплено в постановлении главы администрации Самарской области в январе того года. Федеральная служба исполнения наказаний отменила все ограничения, которые были наложены судом на главу благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиду Маниаву в связи с отменой ее уголовного преследования. Об этом сообщил Интерфаксу ее адвокат Михаил Бирюков. Ранее Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела Маниавы о фейках об армии в связи с отсутствием состава преступления. Ее задержали 2 сентября. На допросе Маниава вины не признала. Симоновский суд Москвы оставил ее на свободе под запрет определенных действий. Нобелевскую премию по литературе за этот год присудили писательнице из Канады Энн Карсон. Нобелевский комитет Шведской академии отметил ее за смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы современной литературы. Как пояснили в академии, на протяжении всей своей карьеры Карсон совмещала написание стихов с переводческой работой и преподаванием в различных университетах. Литератор, специалист по классической филологии, профессор. Она преподавала во многих вузах Канады и США. Канадская певица Селин Дион в ходе парижского концерта упала на сцене, а также забыла слова собственной песни. В соцсетях появились видео, как в ходе прошедшего накануне концерта 58-летняя артистка поскользнулась и потеряла равновесие. Она быстро встала и дала понять фанатам, что с ней все хорошо, показав большой палец вверх. На том же концерте исполнительница забыла слова своей песни «Чтобы ты снова меня полюбил» и прервала исполнение. Однако поклонники сразу ее поддержали, продолжив петь песню во время паузы. В декабре 2022 года Селин Дион рассказала в соцсетях о редко неизлечимой неврологической болезни. Синдроме мышечной скованности. Популярный канал Radio.rsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Добрый день, друзья.
1: Привет. Добро всем пожаловать в лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. Как обычно, короли вечернего радиоэфира приветствуют всех, кто готов составить им компанию.
2: Да, и мы будем с вами все 4 часа традиционно, как обычно. Все у нас будет по графику, все будет по распорядку.
1: Есть ли какой-нибудь маячок из прошлого?
2: Есть.
1: Давай.
2: Да. Хорошо. Ну, я думаю, что уже никакая прелюдия здесь не нужна, да? Я просто, наверное, зачитаю. Завтра я буду дома. Завтра я буду пьяный. Но никогда не забуду, как щеке прикоснулся губами.
1: Вот такая это, ребята, вот строчечка.
3: Для тех, кто не понял, в музыкальный блиц мы так въехали.
2: Сегодня оперативно.
1: Без прелюдий.
2: Без прелюдий, да.
1: Да.
2: Главное, что послесловие будет.
1: Если понимаете, о чем идет речь, откуда ноги растут, кто пел, про что пел, о чем пел, то ваши музыкальные маячки мы ждем через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах. В остальном же все без изменений. На следующие 4 часа мы загружаем ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама.
4: Моя бабушка курит трубку.
5: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном

0: 12+.
1: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
2: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
5: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.
6: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, как обычно, мы с напарником начинаем с того, что сверяем наши музыкальные маячки. Светят ли они в одном направлении? Да, ребята, светят.
2: Светят. Но сегодня, правда, напарник сначала так не очень хотел. Потом говорит, да черт с тобой, давай поставим.
1: Ну, просто я...
2: А мне 19, Роман «Розовые сопли». Вот у нашего поколения эта песня ассоциируется с какими-то такими.
1: Андрей Герович мне говорит, давай эту песню. Я говорю, подожди, давай эту. Я говорю, что у тебя связано с этой песней? Оказалось, что связано.
2: Видишь,

0: ну скажи мне, вот теперь же, как духи, ну было.
1: Ах ты провокатор-то какой! Минздрав, друзья, если что, предупреждает, курение даже сигарет с ментолом вредит вашему здоровью.
0: Ну что, давай...
1: Какой коварный мужчина!
0: Давайте о чем-нибудь...
1: Сейчас я тебе скажу!
0: Ну давайте, ребята...
1: Ну и о чем теперь можно говорить после этого? О чем серьезно мы уже говорить с тобой сегодня не можем.
0: А давай не про серьезно.
1: Давай.
0: Давай про какой-нибудь... Ну, раз мы сегодня затронули тему «Было». Ребят, давайте затронем тему. Но ведь мы с вами посещали... Как сказать? Мы же тогда ходили... Это сейчас имеет формулировку какую-то. Сейчас, мне кажется, это уже культурное явление исчезло, да? А тогда мы ходили на танцы.
1: На танцы, конечно, на танцы.
0: Ходили на, не на танцы, в смысле, в секцию художественную.
1: Не-не-не.
0: А на танцы, как на вместо проведения досуга.
1: Шатер, шапито в парке дружбы.
0: ДК какой-нибудь.
1: Да, где угодно. Где динамики большие стояли, и крыша была, все. Уже была танцплощадка.
0: Да, да. Ребята, давайте сегодня повспоминаем случаи, которые произошли с нами на танцах.
1: Ой.
0: Потому что у меня таких случаев...
1: А вот не все можно ведь рассказать.
0: Не, про те, что было, не надо.
1: Не надо, да?
0: Не надо. Андрей Кирович, я в тебе не сомневаюсь, но, брат. Давай оставим вот
1: скользкая тема на парнях.
0: Но были разные другого рода случаи.
1: Были, конечно.
0: Давайте не вспоминаем вот эти вот случаи, которые происходили с нами на танцах. Ребята, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Любопытно узнать ваши истории. Мы с вами тоже поделимся.
1: Конечно.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И, ребята, мы сегодня вас попросили поделиться историями, которые с вами происходили на танцах, как нас поправляли. Это называлось дискотеки. Танцы были в раннее время.
2: Ну, и где-то танцы были, где-то дискотеки. Ну,
1: знаете, ребят, да. Зависело от... от географической точки, потому скорее что всего, где-то да. были дискотеки, а где-то были танцы.
2: Ну, вообще, большую часть вот этих вот мероприятий дискотекой-то назвать было трудно.
1: Дискотека.
2: Это, в общем, в основном какие-то ДКшечки маленькие.
1: Здравствуйте, у нас частенько были битвы район на район. О, я помню эти прекрасные баталии, когда двое или трое как-то слишком поверивших в себя приходили на танцы или на дискотеку в другой район.
2: Да, смелые парни.
1: Как это был фильм? «Семеро смелых». Они, как правило, заходили на чужую территорию, после чего с чужой территории они шли...
2: Шли, они не шли.
1: Нет, они шли,
2: они бежали,
1: но поддерживая друг друга.
2: Ну, как правило, да.
1: Вот, после чего приходили старшие товарищи, товарищи с других районов, для того, чтобы наказать обидчиков. И там начинали.
2: Да жуть вообще.
1: И вот кто застал эти... И сейчас вот, когда мы... Когда рассказываем вот эти вот все истории, я молодому поколению рассказываю, вот это вот район на район, на меня смотрят.
2: А и... у них уже ничего такого нету.
1: Это... В смысле? Они говорят, как? А милиция? Я говорю, ну...
2: Милиция потом приезжала.
1: Приезжал Бобик, как это называлось,
2: да.
1: УАЗик. Они смотрели.
2: Да, ну, самых озорных тут запихивали.
1: Потому что когда 100 на 100, туда никто не лез.
2: А смысл?
1: Ждали, пока разойдутся сами.
2: Ну, постуча тогда, ты, ну, согласись, с другой стороны, тогда же и, в общем-то, это все было не очень не здорово, но, как правило, ну, там, ну, зуб выбьют, там, нос сломают.
1: Это не было там... Но были правила.
2: Были, конечно.
1: Но были правила.
2: Конечно.
1: Какие-то негласные правила, которые не позволяли там бить, допустим, лежащего.
2: Ну, да.
1: Таскать с собой, ну, холодное оружие с собой, да принести что-то. Ну, прямо это считалось прям вообще...
2: Дурным тоном.
1: Именно дурным тоном.
2: Вот ты правильно сказал. Моветоном.
1: Ребят, что вы пишете? А то мы что-то углубились в свои воспоминания.
2: Так, читаем еще. Ну, тут многие вот про это пишут. Добрый вечер. Первый поход на дискотеку мне запомнился моим сломанным носом, пишет Саня из твоего родного Смоленска.
1: Саня, куда сходил-то? Ну, просто мы примерно...
2: Вы примерно ровесники, да.
1: Просто интересно... Не то, что не я ли это был, нет. Ни в коем случае.
0: Наше радио.

0: Ваша реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о поведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
4: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон с 12 октября в 23:30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Да, ребят, читаем ваши сообщения и понимаем, что...
2: Да, детство у нас одно было.
1: Несправедливо эти мероприятия называли как бы местом культурного отдыха молодежи.
2: Вот,
1: все, что угодно, кроме культуры и отдыха там было.
2: Нет, почему отдыхали?
1: Ну,
2: вот очень забавное сообщение. Ребята, привет. У нас была история. На скачках все время дрались.
1: Скачки еще ж называли.
2: Да. Городок на городок. Милиция приехала на бобики, встали, руки в боки. И тут раздался крик. Кто последний, тот дурак. Пацаны как ломанулись в этот самый бобик. Милиционеры ошалели. Давай их оттуда дубинками выгонять. Матерились. Вытолкали всех, плюнули и уехали.
1: Я вот как сейчас помню. Вот в стандартный этот, это называлось стакан у нас, да? В стандартный стакан, в принципе, знаешь, вот что называется, щека к щеке помещаются 18 человек. Я как сейчас помню.
2: Зачем тебе эта информация?
1: Андрей, мне не зачем, но жизнь так сложилась.
2: Не поспоришь.
1: Добрый вечер, напарники. Я, как нелюбитель танцевать, ходил на дискотеки, чтобы у меня было. Случалось по-разному, пишет Михаил.
2: Здравствуйте. Я в 16 лет на танцах подкатил к одной даме, ну, прямо скажем, с неприличным вопросом. Тут же получил коленом по кокосам, как написано, так и зачитаю. Отбило все желание на неделю.
1: Ну, на то и танцы.
2: Так а вы что туда, танцевать, что ли? Ну, ладно, все, пропустили, идем дальше.
1: Это был фееричный день. Дискотека, на которую идти не хотел. Потерял передние зубы, рубашку, один кроссовок и невинность. Именно в таком порядке.
2: Грех у вас.
1: Надеюсь, что люди, которые лишали вас зубов, кроссовок,
2: это был не один человек.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Да, истории на танцах, это, конечно...
2: Причем, обратите внимание, ни одной истории про танцы... Ну, нам не прислали.
1: Ну, потому что, ну, действительно, ну, не танцевать же туда ходили люди. Я вот помню, одна история, сразу такой дисклеймер, да, употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Минздрав предупреждает. Значит, один очень, ну, такой, так сказать, один из пафосных московских клубов, куда ходили люди танцевать, приходит компания уже изрядно разогретых молодых людей. И, значит, ну так, условно говоря, там Петя, Вася и... Неважно. Один из них в детстве его лечили анисовыми каплями от кашля. Вы помните вкус анисовых капель?
2: Пикусиночка.
1: Не, анисовые капли – это чуть-чуть другое.
2: Еще хуже.
1: Это еще омерзительнее. И вот, значит, еще раз дисклеймер. Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Один из друзей говорит другому: «А ты когда-нибудь пробовал самбуку?» «Нет», — говорит восторженный, подогретый уже.
2: Оказывается, пробовал.
1: Ему готовят самбуку. Значит, он делает вот это вот, вот это там все поджигают, кофейные зерна, все это блестит красиво, вот это вот огоньки. Тут все подогретый этот молодой человек делает глоток, вспоминает пектусин. И мелкой дисперсии всю барную стойку, бармена, людей, которые сидят за стойку, своих друзей. Мелкой-мелкой дисперсии.
2: Сейчас это была тарантиновская история, и она читалась на парне.
1: Андрей, это история жизни.
2: Ну, конечно, не подскочишь.
1: Всем привет. Это был... что еще пишешь?
2: Здравствуйте, ведущие. У нас дискотека проходила в клубе, который дверь была соседняя с отделением милиции. Вот. И так, чтобы все было чинно-благородно. Вот. А бои происходили на нейтральной территории.
1: Ну, как, чтобы далеко не ходить.
2: Вот. Город Алмазы, теперь ЛНР.
1: История не столько про танцы, сколько после них. Мы с мужем, с моим уже бывшим мужем, сходили в деревенский ДК на дискач. А через 9 месяцев у меня появилась дочь.
2: Хорошо сходили.
1: Результативно.
2: Да.
1: Результативно.
2: В ДК в поселке повела коллегу с работы на танцы.
1: Так.
2: И вдруг ночью приезжают милицейские машины. Наши говорят, это приехали парней в армию забирать. А оказалось, что приехал ее муж, коллеги вот моей, и друзья-милиционеры разыскивали ее.
1: Еще с собакой с милицией. Ребят, если вам есть что вспомнить о своей истории про танцы, милости просим через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: пенное, ну и дальнейший вечер провели вместе. Всем добра. Угу. Кстати, да, вот была какая-то... выплеснули вот эту вот...
1: Да, потом можно было... Потом... Да, вообще можно даже было познакомиться потом.
0: И культурно...
1: Абсолютно.
0: И дружить, и культур... И все сейчас говорит, если кто будет обижать, ты зови.
1: Это, конечно, да, странно звучало. Едем на дискотеку в сельский клуб за 6 километров от наших дачных кооперативов. Почему-то запомнилось, как, какие были большие глаза у деревенских, когда мы выгружались. Москвич-каблук вмещал в себя 12 человек, еще 8 сидело в копейке. Каждый раз спрашиваю, всех выгрузили.
0: Добрый вечер. Была у нас дискотека летняя под шатром Арлекино. Устал я как-то. Устал, это называется. Уснул под столом от тяжести дискотеки. Просыпаюсь, идет просто массовая драка. Бьют всех подряд. И девчонок, и мальчиков, и бабушек, и дедушек. Думаю, жарко становится. Надо лечь на пол. Так я и остался целым.
1: Какая грустная
0: история. Просто тяжесть дискотеки вас придавила.
1: А добрый вечер. Поехали с подругой к ней в деревню. Это вообще первый раз в деревне. Пошли в сельский клуб на танцы. Мы городские. Деревенские девчонки с нами хотели разобраться. За нас заступились деревенские мальчишки. И тут началось кони-люди. А нам с подругой было так смешно, в сторонке стояли. А деревенские друг друга мутузили. Есть что вспомнить.
0: Еще бы есть что вспомнить. А вот человеку вспомнить-то и нечего. В первый поход на танцы запомнился распитием банки самодельного крепкого напитка. Конец танцев почему-то плохо запомнил. Ну, потому что раствор коварен, как известно.
1: Ой, но Минздрав предупреждает, ребята, что алкоголь вредит вашему здоровью.
0: Ну, а с другой стороны, Андрей Германович, вот... я не знаю, хорошо это или плохо, что такое явление, как танцы, ну вот, дискотеки, да, ушли из нашей жизни. Потому что, помнишь, сначала дискотеки сменились клубами, куда как бы, ну, ходили вроде как танцевать.
1: Так, честно сказать, вот клубы, мне всегда казалось, что это была самая скучная история из того, что вот я переживал. Потому что в них люди приходили, в общем-то, скорее всего, вот пальцами помериться. Знаешь, вот у кого длиннее. Вот. И выпить. И если там какая-нибудь звезда выступает, еще и типа поскакать.
0: Ну почему? Свести знакомство. Ну, потому что одни приходили с целью познакомиться, а другие, чтобы быть познакомленными.
1: Это правда, но, ну, честно могу сказать, мое мнение вот о клубах, оно такое.
0: Но явление,
1: как... Ничего интересного я в них не подчеркнул, хотя ходил в очень большое количество.
0: Но явление, мне кажется, все. Туда еще ходят остатки, ну, вот пенсионеры, вот что называется, динозавры.
1: Они еще есть, клубные... что ли?
0: Еще есть, ты не поверишь. Еще есть там даже, есть дижжокей. Профессия не является вымершей. Ребят, спасибо вам большое за...
1: На белом виниле.
0: Типа того. Спасибо большое за сообщение. Было любопытно узнать, что не у нас одних танцы были вот похожи на черт знает что.
2: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша реклама.
3: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
4: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
3: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
5: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-189584.
6: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции Луганской Бирюлевской линии столичного метрополитена. Первый участок будущей ветки от Зила до Печатника будет введен к 2028 году, сообщил мэр. В 2029 году сдадут вторую очередь от Печатников до Бирюлево-Западного. По словам мэра, график очень напряженный, поэтому вышли на строительство практически на всех станциях будущей линии метро. После запуска второй очереди начнется строительство метро до Щербинки через Московскую область. Эта линия будет обслуживать около 10 районов столицы Подмосковья. В ходе осмотра строительства станции метро Собянин также посетил новый дом в районе Царицына, построенный в рамках программы реновации, и пообщался с семьями, которые переедут в него. Временные ограничения на прием и выпуск рейсов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, сообщила Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В Шереметьеве предупреждают пассажиров о возможном более длительном ожидании, в том числе на борту самолета. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов через каналы авиакомпании, включая онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот при его наличии перевозчика. Реставрацию центрального телеграфа в Москве планируется полностью завершить к сентябрю будущего года, сообщила девелоперская компания, которая выполняет работы. Будут открыты дополнительные аудитории и коворкинг-пространства, конференц-зал, мастерские, научный центр, центр карьерного роста, музей, библиотека, кофейни, внутренний двор, кинозал и тренажерный зал. В процессе работы восстановлены и переосмыслены в современном ключе знаковые пространства, в том числе с историческими интерьерами. Например, в бывшем операционном зале, откуда ранее отправляли телеграммы, теперь находится столовая. Центральный телеграф был построен в 1927 году по проекту архитектора Ивана Рерберга. Строительство первых прогулочных электросудов проекта «Москва-3.0» началось на московской верфи в Нагатинском затоне. Уже заложено 4 двухпалубных судна, сообщили в Министерстве транспорта. Такие электросуда смогут перевозить до 168 пассажиров. Длина одного судна превысит 35 метров. На борту предусмотрены 2 просторных салона с панорамными окнами, открытая площадка на верхней палубе. А благодаря электротяге речные прогулки станут тише и экологичнее. Московская верфь способна выпускать до 40 судов в год, а также обслуживать и ремонтировать более 100. Период активного пыления сорных трав завершился в Москве. Станция Мосэкомониторинга отмечает снижение концентрации пыльцы растений в столичном воздухе, сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Можно сказать, что период пыления трав завершился. На пик постепенно выходит концентрация спор грибов, рассказали в департаменте. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, в ВК-Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Это мы, ребята, здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Короли вечернего радиоэфира. И хочется как-то закрыть тему прошлого часа на чем-то позитивном. Есть пару сообщений, которые мы не успели зачитать, но они того стоят. Привет.
2: Давай.
1: Вот вы говорите про мордобой, про Минздрав предупреждает. А у меня вот на танцах в ресторане всю еду съели, пока я весело танцевала. Надеюсь, ему или ей было вкусно.
2: Да.
1: Или вот еще. Пионерский лагерь, дискотека. Я в платье со стрекозой, мне 9, ему 12. И первый медляк для взрослых. Я танцую, как взрослая. А потом мне показывает сальто. Так вечер, второй, третий. А потом он намылил морду каким-то ребятам, толкнувшим девчонку в таком же платье. Его выгнали из лагеря. А я до сих пор его помню. Вовка Граблев, привет тебе! Помню тебя и твои выкрутасы.
2: Молодец какой, Вовка.
1: Вот это
2: вот Вовка. Вот это Вовка.
1: Да. Ну что, ребят, спасибо большое за ваше сообщение. В этом часе мы... будем разыгрывать титул «Умника дня». Все, последний на этой неделе, на секундочку,
2: да,
1: титул,
2: да,
1: «Умника дня».
2: Да, последний, конечно.
1: Да, так что не упустите возможности, так сказать, во второй половине недели поднапрячь свои мозговые извилины, заработать титул и чувствовать себя аж до понедельника королем.
0: Наша реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
6: Дом – там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
7: Новая Самара.
6: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.
8: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
9: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности вы начнете у продавцов консультантов.
0: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше.
11: Знаете ли вы, успех не всегда приходит со славой. Так, прозаик Франц Кафка при жизни сумел опубликовать лишь пару незаметных рассказов, завещая после своей смерти душеприказчику Максу Броду уничтожить все его рукописи. К счастью, последняя воля не была исполнена, и большая часть работ Кафки опубликовали посмертно, что принесло австрийскому писателю всемирную известность.
10: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, ребята, мы готовы вас пригласить принять участие в последнем на этой неделе розыгрыше титула «Умника дня». Нужна какая-то кодовая фраза.
2: Ну, давай. Какую-нибудь кодовую фразу.
1: Знаешь, вот вспоминая явление вот этого, да, ну, все-таки это явление было, танцы, дискотеки, это все-таки было явление. Был неотъемлемый атрибут, ну, потому что вот это могло быть только на танцах и на дискотеке, но в практической жизни это не имело, но вот на дискотеке, это, если этого не было, то, в принципе, ну, это было, ну, так себе дискотека была. Цвета музыка.
2: Цвета музыка, да.
1: Причем не понятно. Вот надо, чтобы мигали эти красный, синий, зеленый, желтый.
2: В транс входили в такой.
1: Ребята,
2: скакали там.
1: Цвета музыка. Слово крайне короткое, многим знакомое. Автор, ну пусть будет 25-го сообщения, будет сегодня первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: новости за 60 секунд.
1: И мы готовы начать разыгрывать титул «Умника дня». Первым сегодня за него будет бороться Андрей. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Андрей, есть у нас старая добрая традиция. Два Андрея — это сила.
2: Ну, это не точно.
1: Кого выберете?
3: Абсолютно согласен. Андрея Германовича.
1: Понятно.
2: Ну хорошо, спасибо за доверие.
1: Вам первый раунд и карты в руки. Первый раунд начинается. Поехали.
2: Является ли галлон единицей измерения веса?
3: Нет.
2: Правильно. Существуют ли штрафные броски в баскетболе?
3: Да.
2: Правильно. Сколько полных дюжин в сотне?
3: 9.
2: 8. Какая страна является родиной ликера Эгермастер?
3: Германия.
2: Правильно. Сколько человек пыталось разбить золотое яичко курочки Рябы?
3: Двое.
2: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Тутаев?
3: Ярославская.
2: Правильно. Назовите исполнительницу главной женской роли в фильме «Одиноким представляется общежитие».
3: Муравьева.
2: Гундарева. Сколько букв «И» в слове «глицерин»?
3: Три.
2: Две. Являются ли дикобразы хищными животными?
3: Нет.
2: Правильно. Что изображено на государственном флаге Ватикана? Скрещенные ключи, крест и свиток или раскрытые ворота?
3: Ключи.
2: Правильно.
1: 6
2: шикарно 10, сыграли, Андрей.
1: Хорошо сыграли.
2: Очень
1: Андрей,
2: хорошо сыграли.
1: Мы в восхищении. Благодарим вас.
3: Спасибо
1: за принятие.
3: Спасибо
1: вам. Хорошего продолжения дня. И в скором времени пригласим второго участника игры, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе титул «Умника дня».
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Третьим будешь, спросили бы мы, участника, второго участника игры «Успеть за 60 секунд».
2: Будет, конечно же, будет. Нужна короткая фраза, видимо, с меня, да? Ну, мне кажется так, что тема танцев, она вообще активно использовалась и в кино. Ну, взять хотя бы, там, не знаю, «Грязные танцы», «Привидения» или «Мамушка» из «Семейства Адамсов». А в индийских-то фильмах в них вообще только слово скажут и сразу танцевать.
1: Так грустно, что хочется танцевать.
2: Поэтому фраза будет звучать: «В основном танцевали».
1: Итак, ребята, «В основном танцевали». Автор 25-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки либо через сайт наша.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
14: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
15: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит «Винарус». «Винарус» действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. «Винарус» – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкции по применению.
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
3: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
5: Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: И во втором раунде игры с нами будет играть Михаил. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил.
3: Добрый вечер всем.
1: Добрый. Итак, Михаил, ваш соперник Андрей сыграл с результатом 6 из 10, но вопросы сегодня не самые сложные. На какие-то можно просто догадаться, найти ответ. Готовы ли вы?
3: Готов.
1: Поехали. Что изображено на государственном флаге Кении? Полумесяц и звезда, щит и копья или две зебры?
3: Щит и копья.
1: Правильно. Являются ли тапиры хищными животными?
3: Нет.
1: Правильно. Сколько букв И в слове пептид?
3: Не понял слова.
1: Пептид.
3: Одна.
1: Правильно. Назовите исполнительницу главной женской роли в фильме «Артистка из Грибова».
3: Любовь Орлова.
1: Ирина Муравьева. В какой области Российской Федерации находится город Юрьев-Польский?
3: Владимирская.
1: Правильно. Сколько животных смог поймать бычок, смоляной бачок в одноименной сказке?
3: Одного.
1: До трех. Какая страна является родиной коньяка?
3: Франция.
1: Правильно. Сколько полных пудов в центнере?
3: Шесть.
1: Правильно. Существуют ли штрафные броски в гандболе?
3: Нет.
1: Существует. Эх, чуть-чуть не хватило времени.
2: Ничего страшного, потому что у нас сегодня прекрасная, 6 из 9. Прекрасная ничья. Ну, 6 из 9, 6 да. из 10. Как известно, мы любим, когда у нас
1: два умника дня.
2: Мы еще любим, когда прекрасный результат и два умника дня.
1: Да.
2: Результат хорош.
1: Так что сегодня и Михаилу, и Андрею мы сейчас пришлем сообщение о том, что они являются обладателями почетного переходящего титула, и присовокупляем к этому наше поздравление. Завтра, ребят, напомню, игры «Успеть за 60 секунд» в эфире десятибального шоу не будет, но если хотите, захотите размять серое вещество, смартфон берете за компьютером, за ноутбуком, за планшетом, чем угодно. Находите социальную сеть ВКонтакте, у вас же наверняка она есть, мессенджер Макс 100 пудов есть, ну или тележка наверняка есть. Чем пользуетесь? Открываете там, вбивайте «Умник дня», подписывайтесь, и там завтра 12 вопросов в течение дня обязательно будут. Кроме того, в мессенджере «Макс» можно узнать, чем знаменателен день.
2: Так, текущий, чем давай, рассказывай хотя бы пару каких-то примеров.
1: Малоизвестный факт. 1950 год. Два американских истребителя обстреляли из-за навигационной ошибки советский военный аэродром «Сухая речка» в Приморском крае. Ну, инцидент удалось замять. Ну, потому что, типа, ну, извините, но факт имел место.
2: Ничего себе ошибочка.
1: Ну, слава богу, без человеческих жертв обошлось.
2: Видимо, поэтому и замяли.
1: Да. В 1967 году свой последний бой в лесах Боливии дал легендарный командант Эрнесто Че Гевара. Угу. А в 1980 году в последний раз на сцену вышел любимец миллионов Боб Марли. Во время выступления он упал без сознания, и спустя 7 месяцев артист покинул этот мир, переместившись к Джа. Чем еще знаменателен этот день и кто сегодня родился, вы можете узнать. Ребята, напомню, мессенджер Макс, находите канал «Умник дня», подписывайтесь и расширяйте свои познания.
0: Наша реклама.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
10: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
11: Да.
2: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
10: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
12: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Есть что-нибудь любопытное, Андрей Германович?
2: Конечно. Давай вернемся к танцам.
1: Давай.
2: Давай вернемся к танцам. Вот у вас они все-таки, скажи мне, назывались исключительно как танцы, и в какой момент пришло слово дискотека? Потому что у нас еще было позднее, чуть-чуть появилось слово «денсинг».
1: Дискач. Денсинга не было, были скачки, вот не знаю, почему-то скачки. И дискач. Вот денсинг – это что-то в нашей смоленской глубинке слово «денсинг». Денсинг могло быть неправильно истолковано людьми, проживающими где-нибудь на улице Большая Краснофлотская, понимаешь? Там за слово «денсинг»
2: могли попросить
1: пояснить.
2: На денсинг, ну иди, дружочек, сюда. Будет тебе и денсинг. И все. Нет, я просто очень хорошо помню, что действительно всегда все начиналось именно как танцы. Танцы.
1: Танцы.
2: Да.
1: И потом мы, дискотека.
2: И мы очень долго говорили, типа, сегодня на танцы пойдем. А потом совершенно сразу отрезал. На дискотеку никто не говорил. Все говорили на дискач.
1: Ну, знаешь, мне вот отец, он как бы у меня танцор был, оказывается, в молодости.
2: Потом сказал, у вас это семейное.
1: Да. Вот. Он говорит, что вот, говорит, это у вас вот это вот. А вот у нас была танцплощадка, играла группа, стояли музыканты, которые исполняли шлягеры, вот эти вот. И это была совершенно другая атмосфера.
2: С другой стороны.
1: Хотя, Андрей Германович, все равно, судя по рассказам папеньки, все равно туда ходили, чтобы...
2: Да.
1: Чтобы было.
2: Да. И уходили.
1: И уходили. Но говорят, вот, судя по рассказу папеньки, жестокости и агрессии было чуть-чуть поменьше. Ну, она тоже присутствовала, но как-то вот меньше за этим люди туда ходили.
0: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша реклама.
3: Что развелось меня зовет нежно северных лесов.
4: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и сигнал.
5: Билеты на сайте kassir.ru.
4: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1-187-84-7-189-5-84.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил рок-музыкант Алексей Горшенев. Он рассказал о второй части музыкальной трагедии «Фауст» и своих литературных предпочтениях.
0: Авторские новости.
1: Рок-викенд откроет уже сегодня группа «Пикник» концертом в Новороссийске. Вячеслав Бутусов выступит в Брянске, Ленинград, в Томске, Кемерове, Чиж с компанией в Кирове, Ария в Туле, а московские фанаты увидят двойной концерт группы «Дайте танк». Алексей Горшенев недавно представил второй акт музыкальной трагедии «Фауст». Он объяснил, почему выбрал там роль Мефистофеля.
2: Роль Мефистофеля, она интереснее любых других ролей, которые вообще, в принципе, существуют на Земле. Потому что она очень подвижная, очень гибкая. Она настолько гибкая, что ты можешь быть любым. То есть Мефистофель настолько воздушен, водянист, потому что это и вода, и воздух проникают везде, где могут. Но здесь главная задача артиста – это понимать, это ощущать. И главное, что Мефистофель под видом добра несет в себе зло. То есть он в одном лице может играть и добро, и зло.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Солнце Ландау» в Театре Вахтангова и «Маяковский» в Ленкоме Марка Захарова. Театралы Петербурга идут на «Мастера Маргариту» с Екатериной Климовой. В Казани выбрали «Палачей», а в Уфе спектакль «Соври мне правду». Алексей Горшенев признался, что хочет глубже постичь суть театра и рекомендовал спектакль «Комната Адлера» в Театре Ермоловой.
2: Мы ходим в театр и в Петербурге тоже примерно раз в месяц. Это меня интересует, я хочу узнавать суть театра. Я бы сам с большим удовольствием пошел бы на режиссерские курсы. Потому что есть идея воплотить Фауста только в другой форме чуть-чуть, в современном мире. Но для этого я должен учиться. Это тоже инструмент.
1: Музыкант также поделился литературными предпочтениями. Он предупредил, что понять Данте можно только через книгу итальянского учителя Франко Нембрини.
2: Нужно искать единомышленников. Они могут быть и авторами. Мои единомышленники – это Сергей Есенин. Читайте его. Для начала. Читайте Роберта Шекли, Рэя Брэдбери. Это тоже мои единомышленники. Читайте Карла Юнга. Философ-психолог. Попробуйте прочитать Карла Маркса «Капитал». Тоже я вот над ним страдаю. Это интересно. Попробуйте почитать Гёте, Данте, «Божественная комедия». Это сложно. Данте читайте через прочитывание такого, не писатель, он школьный учитель итальянский, Франко Нембрини. Через него попытайтесь понять «Божественную комедию».
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет гоночный ретро-блокбастер «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
3: На правах рекламы. До сумасшедших дней в «Стокман» осталось всего 6 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в «Стокман».

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в еще один час 10-бального шоу, которое у нас традиционно под эгидой про вас, про нас и про Горгаз.
2: Да, я сегодня предлагаю поговорить вот на какую тему. На тему, ну, поскольку четверг иногда называют рыбным днем, все мы едим рыбу. Ну, ты какую рыбу больше всего любишь? Есть ли у тебя какие-нибудь крепкие пожелания?
1: Ты когда-нибудь осетра ел?
2: Конечно.
1: Вареного.
2: Ну, мне больше нравится его икра, если честно.
1: Вареного. Просто вот отваренного балыка осетра.
2: Ну, нет, мне кажется, не ел.
1: Это очень вкусно.
2: Прямо вот просто вареный?
1: Просто отварной балык осетра. Просто вот вареный осетр.
2: Ну, с солью хоть там с чем-нибудь.
1: Ну, конечно.
2: С перчиком.
1: С солью. Ну, просто вот отваренный балык осетра.
2: Ну, не знаю.
1: Это феноменально вкусно. Да? Последний раз я ел такое...
2: Я просто не очень люблю вареную рыбу. Хотя в ухе она мне, например, нравится, или в рыбном супчике.
1: Ну, это способ обработки. Ну, ладно.
2: Да.
1: Мы сейчас про какую рыбу?
2: Мы про любую рыбу. Рыбу, которую вы любите есть и готовить, ну, которую вы просто едите, потому что на самом деле рыба сейчас стоит по цене практически говядины.
1: Как корова.
2: Как корова она стоит, да. Но, тем не менее, вот мы, например, там с супругой себе регулярно позволяем приобрести, ну, ту же, например, форель. И закоптить ее. Я просто вообще очень люблю коптить копченую рыбу. И сколько экспериментов я не ставил с другой рыбы, например, в коптильне. Да, там есть хорошие рыбки, которые хорошо получаются. А есть, например, бессмысленные. Ну, например, вот карповые. Мне вообще не нравится, как они готовятся. Один раз я брал камбалу. Да, по-моему, мы даже с тобой это коптили.
1: Без меня?
2: Да, с тобой.
1: Не помню.
2: Ну, в общем, она такая. Она получается нежная и просто никакая. Вот просто никакая. А еще я люблю мойву. А еще я люблю рыбный суп из консервы.
1: Ну, конечно.
2: Ребята, что вы любите из рыбки?
1: А скумбрию с картошечкой,
2: ой,
1: с отварной.
2: Ой, ой,
1: горячего или холодного копчения, неважно.
2: Ну, лучше, конечно...
1: Да я вот холодного предпочитаю, соленого, вот этот копченый. Ребят, какую рыбку нравится? Я вот, допустим, речную рыбу не очень вообще любую. Вот эти карасей, карпов. Я вообще не понимаю, как вы это едите.
2: А еще есть такая рыба, которая называется угорь. И когда я из Калининграда один раз привез, у меня вся семья дрожала.
1: Ел ли ты когда-нибудь балтийскую миногу?
2: Миногу ел, да. Да, очень хорошая рыба.
1: Вот это, мне кажется, она же тоже без костей практически. Там хрящи какие-то. Вот это...
2: А вот как-то... Ну, ладно, это отдельная тема.
1: Не водятся в Москве реки миноги. Ребята, какую рыбу любите? Любите ли вообще? Может быть, какие-то есть у вас предпочтения в этом вопросе?
2: Какие-то рыбные блюда вы готовите?
1: Рыбное.
2: Да все, что хотите. Все,
1: пишите,
2: ребята,
1: через
2: тема
1: сайт
2: рыба.
1: Наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: 26 ноября. МТЛ-Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
4: Напои меня водой твоей любви.
3: Концерт на грани. На изломе, на одном дыхании. 12+. Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
5: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
6: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше. Наше радио.
10: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которая склоняется большинству большинство историков, связано со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
5: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: экспорт проще, когда у компании есть надежная поддержка. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» создает благоприятные условия для развития экспортной деятельности российских компаний. Представьте, вы создали медицинское оборудование и хотите продавать его за рубежом. Но у каждой страны свои требования. На каждую поставку надо оформлять сертификат происхождения. Добавьте поиск покупателей и организацию логистики. Первый экспортный контракт – это время и серьезные финансовые вложения. Все это выматывает. И времени и сил на продвижение бренда за рубежом уже не остается. Путь непрост. И проходить его в одиночку не обязательно. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» дает российским компаниям инструменты поддержки для продвижения на зарубежных рынках. Один из них – участие в программе продвижения национального бренда «Сделано в России». Оператор программы – Российский экспортный центр. РЭЦ – группа web.rf. Как это работает на практике? Давайте посмотрим на конкретном примере. Производитель медицинского оборудования из Татарстана уже поставляет его в 5 стран СНГ. А в 2025 году бизнес вышел на новый африканский рынок – в Эфиопию. Но расширение географии означает все те же процедуры снова и снова.
1: Необходимость регистрации медицинского изделия по отдельности в каждой стране требует много времени и существенных финансовых вложений. Это просто сильно затягивает время выхода на новые рынки сбыта.
0: В компании говорят, преодолевать эти препятствия помогает системная работа, выстраивание процессов и, конечно, использование инструментов поддержки нацпроекта и Российского экспортного центра, среди которых консультации и юридическая помощь в регистрации товаров на внешних рынках. А в том, что касается маркетинга и продвижения, компании помогает участие в программе «Сделано в России». Производители получили бесплатный сертификат в категории «Надежность».
1: Этот знак качества помогает нашим зарубежным партнерам быть уверенными в том, что они выбирают проверенное, надежное оборудование российского производства.
0: Как российские производители преодолевают реальные барьеры на пути к зарубежным рынкам? Узнайте больше на сайте национальныепроекты.рф и слушайте новую историю в утреннем шоу уже в эту пятницу. От информационно-консультационной поддержки до продвижения продукции за рубежом. Используйте инструменты, созданные для российских экспортеров. Трейлер создан при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 0+.
2: Наше радио.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

0: за сценой.
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Группа Times Square и Dramatic записали совместный трек, а гитарист группы Кипелов Вячеслав Молчанов готовит сольный альбом. Но обо всем по порядку. Группа Times Square и Dramatics представили совместный трек «Муза». По словам Кати Dramatics, музыкантам удалось создать мощную атмосферную композицию, которая точно понравится слушателям. Интересно, что сниппеты к «Музе» снимали в той же локации, где Times Square в 2017 году снимал клип на песню «Эго».

делать. Трек-муза уже доступен на всех цифровых площадках. Гитарист группы Кипелов Вячеслав Молчанов представил первый сингл со своего дебютного сольного альбома. Песня получила название «Одинокие». Одновременно с релизом трека музыкант опубликовал клип на него. Главную роль в видео исполнил сам Молчанов. В кадре он предстает в образе тоскующего аристократа, который возвращается в огромное пустое поместье и вспоминает прошлое.

0: Судя по соцсетям артиста, скоро нас ждет еще один релиз. Музыкант показал кадры со съемок второго клипа. Работа над видео кипит в заснеженных горных пейзажах. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: И сегодня у нас тема...
2: Рыбный четверг у нас сегодня, ребят.
1: Как в каком-то старом анекдоте из еврейской жизни. Сёма, вы такие любите рыбу.
2: Ну да. Так есть, нет, а так да.
1: Да. Добрый вечер. Рыбу люблю. Любую. Можно холодного копчения. Но не каждую. А так любую. В любом виде. Люблю больше мяса и птицы. Ну, то есть вот люблю любую. Можно ходить холодного копчения, но не любую.
2: Не любую.
1: А так люблю.
2: Кстати, большинство рыбы холодного копчения, которые продается в магазинах, это не рыба холодного копчения, это быстро приготовленная рыба в специальном составе.
1: Но вкусно же.
2: Вкусно, я просто не уверен, что это полезно, но вкусно, да. Очень люблю рыбу, пишет кто-то из наших слушателей, вернее, Вячеслав из Коломны. Mm-hmm. Всю, ну вот, хамса пряного посола, бородинским хлебушком, жареной картошечкой, это просто божественно, ну и, конечно же...
1: Не, хамсу я очень уважаю. Вот хамсу, килька, вот это вот все не сильно крупное. Тюльку вот эту вот.
2: А еще мы с тобой регулярно покупаем замечательную рыбу в банке.
1: Кильк в томате, да.
2: Очень вкусно.
1: Окунь речной копченый, просто момба.
2: Вы знаете, на самом-то деле, смех смехом, коптильня очень спасает речную рыбу. То есть, если вот какого-нибудь там, ну, того же окуня или там щучку попытаться просто пожарить и поесть, она будет пахнуть тиной.
1: Угу.
2: А коптильня, она вот этот запах, она хотя бы частично отбирает. Поэтому, да, но окунь, щучка, если щучка маленькая, то прям очень хорошо.
1: Да, пишет нам, что минога это не рыба. Да, я погуглил, действительно не рыба, я не знал.
2: Не рыба?
1: Не. А у них отряд какой-то свой этот, ну,
2: миноговых.
1: Короче. Ну, типа того, миногообразное.
2: Рыбу люблю почти всю, но, пожалуй, муксуна, омуля и нельму больше всех. Омуль вяленый, копченый, муксун вообще в любом виде, от строганины до котлет. Муксуна мне привозили из Ханты-Мансийска. Вот это.
1: У нас не водится в нашей средней полосе.
2: Это белое мясо, а он мороженый был, его нельзя, ну, не надо сказать, ничего с ними делать, просто нарезаешь. Вот как строганинку. Вот, хочешь соли немножко посыпать? Это божественно, он просто тает во рту.
1: Один мой знакомец ходил в туристический поход на Алтай. И там поймал хариуса.
2: Хариус прекрасный.
1: И он говорит, я вот свежепойманного, я вкуснее рыбы в жизни не ел. Хариус. Угу. Казалось бы, что за рыба? Ну, помнишь, ну, хариус и хариус.
2: Нет, хариус...
1: Оказывается, хариус это...
2: Ценная рыба.
1: Сейчас бы где-нибудь взять, я, может быть, тоже...
2: Ну, хариус ты можешь купить, он продается.
1: Нет, он именно должен быть свежепойманный. Понимаешь, у рыбий жир имеет свойство под воздействием кислорода окисляться и вот этот приобретать вот этот вот...
2: А потом все равно в заморозке идет, а три разморозки, да. Это многовато для рыбы.
0: Наша реклама.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
0: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта.
7: как найти хороший автомобиль.
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
12: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
13: Куда срочно перенести рабочие чаты?
14: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
15: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
16: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
17: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
19: Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Ну что, продолжим?
2: Конечно,
1: маленькие карасики зажарены до хруста на сковородке, и жареная щучка — это вкусняшка.
2: Караси, кстати, да, это такая интересная вещь.
1: Да.
2: Это на любителя.
1: На любителя, абсолютно точно.
2: Добрый, уважаемый, копчу сам. Нет ничего лучше максуна. Вот максуна ел один раз в жизни, видимо, ну, неправильно приготовленного.
1: Видимо, да.
2: Вот, скорее всего, мне с максуном не
1: видимо,
2: не
1: да, подфартило. Потому что это безумно вкусная рыба. Родился и вырос на Камчатке, рыбы было много. Люблю ее есть вообще в любом виде абсолютно. Но по мне хариус и палтус – это вершина вкуса, а коптильни были через два двора на третий. Я, кстати, с вами согласен. Вообще, палтус, мне кажется, это вообще верх вкуса.
2: Царь рыба.
1: Да.
2: А вот хариус я вот что-то не помню. Наверное, ел как-то, но... А я как раз иду забирать форель по уценке. А так люблю всю рыбу, наверное. Тунец, форель, мой, вот все мое.
1: А вот мне кажется, что тунец, он как раз очень сильный от рыб отделен. У него вкус совершенно не рыбы. Стейки из тунца ты делаешь, вот как обычное мясо, например.
2: Ну, это морская рыба.
1: И нет, а он вообще, у него плотность другая. Его же так и называют плавающей коровой.
2: Ну,
1: вот. Но...
2: Марлин, говорят, по вкусу. Я где-то читал, я сам не пробовал.
1: Ничего, говорит, вкусный на вид, да. Но...
0: Наша реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Не, не пробовал.
1: Просто чудо, говорят.
2: А вы вот сейчас вот представьте, вот скоро нас это все ожидает. 1 января, ближе к вечеру, вы, значит, открываете холодильничек, там стоит уже селедочка под шубой, она такая настоялась, пропиталась.
1: Да, уже прямо классно.
2: Вы берете так ложечкой, а, значит, а у вас так еще в головушке чуть шумит, да, значит, вот так вот зачерпываете себе кусочек хлебушка такого черненького, он же так чуть заветрился, он такой, значит, чуть-чуть вот в сухарик. И вот, значит, у вас в холодильничке там в дверце уже стоит, так вот со вчерашнего осталось. Вы так себе...
0: В тишине на кухне.
2: Капель 50. Значит, вот и вот вы вот это вот, да, и потом вот с вилочкой так зачерпываете эту селедочку, и вот и с хлебушком с этим, который.
1: А еще, может быть, где-то бутербродик с красной.
2: Как картинка-то нарисовалась?
0: Захотелось
2: сразу 1 января где-то ближе к вечеру.
0: Я вообще первое люблю.
2: А все любят больше первое, чем 31-е. Ну что, ребят, спасибо большое.
1: Да, спасибо. Очень много, очень разнообразные, вернее, предпочтения у наших слушателей к рыбе. Но я считаю, что там вот, мне нравятся практически все варианты.
2: Ну, есть как бы... Если человек любит рыбу, да, то он ее любит, в принципе, любую. Есть люди, которые категорически никакую рыбу не едят.
1: А есть люди, у которых аллергия на рыбу.
2: А есть люди, которые умеют разбирать карпу, есть его голову. То есть там ничего не остается, кроме костей и глаз. Это вот им респект.
1: Вот это да.
3: Шоу «10 баллов» на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом. Президент России примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в Каспийском экологическом саммите. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Путин на полях мероприятий также проведет двусторонние встречи, в том числе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Работа в Туркменистане Путин начнет со встречи с президентом этой страны Сердаром Бердымухамедовым. Все лидеры, которые прибыли на саммит, встретятся уже сегодня на фестивале национальных блюд государств СНГ. Официальном приеме от имени президента Туркменистана. Госсекретарь США Марко Рубио предупредил о риске эскалации на Украине и перерастании конфликта в намного более опасный региональный. В ходе визита в Лиссабон Рубио выразил надежду, что риск такой эскалации подтолкнет стороны сесть за стол переговоров. По словам госсекретаря, конфликт фактически зашел в тупик, а выйти из такой ситуации можно двумя путями. Первый предполагает проведение переговоров и готовность сторон пойти на определенные уступки ради достижения мира. Второй связан с усилением боевых действий. И этот сценарий несет особые риски. Рубио заявил, что Вашингтон намерен продолжать усилия по урегулированию ситуации. Яндекс на данный момент не может подтвердить возможность восстановления оборудования в дата-центре Сасово в Рязанской области, по которому утром ударил украинский беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба компании. Специалисты продолжают оценивать масштаб повреждений серверов. Ранее сегодня в дата-центре Яндекса Сасово из-за атаки дрона произошел пожар. Он затронул часть инфраструктуры. По данным Яндекса, работа дата-центра полностью остановлена. Некоторые сервисы компании могут быть недоступны для пользователей. В России впервые протестирована гибридная связь через отечественную низкоорбитальную группировку спутников. В основе решения – интеграция спутниковой системы Бюро 1440 с мобильной сетью Мегафона. Инженеры обеспечили передачу данных на высокой скорости между абонентским устройством в Красноярской тайге и участниками форума «Цифровые решения» в Москве. Прямой эфир был организован через российскую базовую станцию «Спутниковый канал» без прокладки наземной линии. Такая схема позволяет развивать высокоскоростную связь там, где строительство наземных сетей затруднено. Показы спектаклей победителей 23-го фестиваля театров малых городов России пройдут в Москве 8-10 ноября на сцене Государственного театра наций. Посетить их можно будет по предварительной регистрации, которая откроется 26 октября. Сам фестиваль прошел в Сергиевом Посаде. Гран-при в номинации «Лучший спектакль большой формы» разделили две постановки. «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» режиссера Ван Шеня, театра «Мастеровые» из Набережных Челнов, и «Коби Брайант» режиссера Петра Незлученко, театра драмы и комедии из города Чайковский Пермского края. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС-77886-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Это мы, ребята, здравствуйте.
2: Добрый вечер, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. В час, когда мы как-то пытаемся скрасить вашу дорогу домой, о чем-то поговорить, о чем-то порассуждать.
2: Может быть, сообщить вам какие-то необычные новости или факты, чтобы вам просто было не скучно добираться до дома в нашей компании.
1: Есть, Андрей Германович, идейка, о чем бы хотелось поговорить.
2: Серьезно, давай с удовольствием.
1: Ну, потому что у нас сегодня такой четверг, день предпятничный, не знаю.
2: Ох, сейчас ты... Вот ты меня вчера за что? За что ты меня так унижал по поводу среды? А сейчас повторяешь, мой адмирал.
1: Я учусь у старших товарищей.
2: Не такой уж ты младшенький.
1: Извини, брат, это констатация фактов.
2: Тут не поспоришь.
1: Дело в том, что... Давайте сегодня, ребят, сегодня была история, мы писали там подкаст, неважно. В общем, писали подкаст и с моим соведущим этого подкаста обсуждали, что сейчас некая возродилась мода на вещи из СССРовской эпохи.
2: Да.
1: Дело в том, что я пытались как бы рассуждать, рефлексировать над процессом и как бы разбираться в причинах. И мне пришла в голову мысль, что, возможно, одна из причин в том, что сейчас некий такой спрос на Made in USSR, то, что продавалось, да, в том, что, живя в эпоху некого дефицита и недостатка финансов, мы имели, как нам тогда казалось, несбыточные мечты. Например, вот я помню себя там 12-летним пубертатным подростком, может быть, 10-летним мальчиком, который безумно хотел машину «Чайка» в масштабе 1:43. Понятное дело, что мои родители, глядя на то, сколько стоит...
2: 9 рублей она, по-моему, стоила.
1: Она стоила каких-то космических денег.
2: Да, это одна из самых дорогих была.
1: И они понимали, что просто взять, купить мальчику такую модельку, а мальчик ее по-любому раскурочит дня за полтора, за два...
2: Угу.
1: Выбросит, то есть это игрушка. Они не понимали, что это...
2: Но это не для ребенка это не коллекционная вещь,
1: совершенно
2: это не игрушка.
1: Совершенно верно. А сейчас у меня есть возможности. Я, в принципе, не шикарно, но как-то я зарабатываю. Имею возможность взять и купить себе вот эту вот чайку. Найти ее где-нибудь на аукционе. Пусть она там стоит, не знаю, 5000 здесь. Да сколько бы она ни... Если у меня есть загорелась, и я могу себе ее купить.
2: Но не хочется.
1: Почему? Мне очень до сих пор хочется чайку.
2: Ну, купи.
1: Вот сейчас найду, я сейчас ищу.
2: Ее нужно купить, оригинальную.
1: Конечно, в коробке, чтобы была желательно вот эту.
2: Ну, не вот то, что сейчас продается, это Китай.
1: Не новодел. Вот ту советскую чайку.
2: Да.
1: Чтобы сиденье откидывали для охранников.
2: Которая была сделана именно 1:43 по заводским
1: чертежам,
2: просто масштабирована.
1: Да. И так я про что? Про то, что в детстве у нас у всех была несбыточная мечта. Моя мечта о чайке так и не сбылась. Прошло уже...
2: У меня была чайка.
1: Вот видишь, у меня уже 35...
2: И русабалт.
1: Русабалт у меня был, а вот чайки у меня не было.
2: АМО
1: было, но АМО дешево.
2: Да, она, кстати, одна из самых дешевых была.
1: 3,40, что ли?
2: 3,40, да, мне тоже.
1: У меня Мазерати Мистраль Купе, Альфа Ромео какой-то. Опель какой-то. Москвич.
2: Ты что же говоришь, сейчас тебя коллекционеры уничтожат.
1: Короче, неважно.
2: Это другая серия.
1: Это понятно. Ребят, вот давайте сегодня посмотрим детские несбыточные мечты. Вот о чем вы мечтали? Они могут быть как материальные, так и нематериальные. Вот о чем ты мечтал? И мечта не сбылась.
2: Я о дутиках луноходах. Сапожки вот эти из Болонии, такие, которые...
1: Как у попугая Кеша, да?
2: Да, я прямо...
1: У тебя не было таких сапог?
3: Один-один! У меня были сапоги, но не было чайки.
1: Ребята, давайте сегодня повспоминаем ваши несбывшиеся мечты из детства. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте сегодня повспоминаем эти прекрасные и трогательные моменты.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, про несбывшиеся детские мечты мы сегодня вспоминаем, про прекрасные вот эти вот детские.
2: Добрый вечер, ребята. Моя подростковая мечта — ГДРовские коньки Сальва, полностью из пластика, кроме лезвий. Стоили конских денег, мне их так и не купили. Иногда брал у друга покататься. Эх, жутко ему завидовал.
1: Мне тут прислали фотографию Волга в ливрее Аэрофлот. Красно-желтая, с табло Аэрофлот Универсал. Но это что-то прям раритетно, вот прям раритетное.
2: Ну, понятно.
1: Очень красиво. Ну, красиво.
2: Добрый вечер. Сергей пишет нам из Нижегородской области. 77-го года выпуска, его уточнил. Хотел мопед Верховина. Мама сказала, что только через мой труп. До сих пор не хочу мопед или мотоцикл. Сыну тоже не разрешаю. Даже электросамокат. Всем добра.
1: Немецкая кукла Пупс с мягким телом. Ну, это девочки, наверное, поймут.
2: Конечно.
1: Ну, мальчики как-то упсов не видели.
2: Да, добрый вечер, ребята. Хотела стать стюардессой все свое детство. А получив одну серьезную травму в жизни в полете при турбулентности, приобрела на всю жизнь аэрофобию. Ой, да я представляю вообще.
1: Привет, десятибалльники. У меня была мечта иметь большую игрушечную железную дорогу. Но в детстве она у меня так и не исполнилась. Зато, когда родился сын, а ему исполнилось 5 лет, я осуществил свою мечту, купив в подарок сыну железную дорогу. И долго в нее игрался.
2: Конечно.
1: Мне кажется, не найдется ни одного мальчишки, который бы не мечтал вот о той самой немецкой,
2: ГДРовской
1: железной дороге. Они же были разные наборы.
2: К ней же еще куча аксессуаров.
1: Домики, какие-то коробки, станции. Там были паровозы с вот этими как стендерами, да, где загружаются уголь. Вот эти вот прицепами, электровозы.
2: Стрелки.
1: И да, и что-то управлялось там даже посредством. Эти стрелки можно было как-то переводить.
2: Там батареечка была, пульт управления.
1: Интересно, сколько сейчас такая железная дорога может
2: стоить? Зайди вот на...
1: Нашей зарплаты хватит. Может, купим, здесь построим в студии?
2: Давай.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня про несбывшиеся детские мечты с вами.
2: Была в детстве мечта купить много-много наборов моделирования «Звезда», чтобы склеивать модели. Но они были дорогие. А сейчас могу себе позволить.
1: И знаете, компания «Звезда» сколько их сейчас выпускала?
2: Думаю, их очень много.
1: Можете себе позволить, то когда представите, насколько это какую-то сумму...
2: Куда ставить будете?
1: Опять же, куда? Ты же все это... Нет, в детстве ты с этим не было. Это клеилось и тут же в этот же вечер утилизировалось. Как бы устраивались какая-то имитация войнушки.
2: Да, обязательно с этим макетом, да.
1: Ребятушки, педальный москвич. Увы, мечте не суждено сбыться. Не влезу, пишет Андрей, 33.
2: Вы знаете, вы можете
1: 43 лет.
2: Под заказ сделать.
1: Не-не-не, уже не влезет, чувствуется.
2: Моя мечта была заниматься велоспортом. И полгода не прозанимался. Два раза машин сбивал. Купил себе уже потом спортивный велосипед. Стоит в гараже, ждет своего часа, и я тоже.
1: Все детство мечтал о снегокате. Так и не дождался. А когда смог сам купить, то он уже и не нужен был. И как-то недавно я увидел снегокат на помойке. В детстве забрал бы, не думая. Вот это вот, помнишь, Чук и Гек?
2: Нет, Аргамак был лучше.
1: Аргамак, ну вот какие-то вот, где там...
2: Я честно тебе открою секрет. Аргамак я выкинул в прошлом году.
1: Так может, это твой, Витя?
0: Наша реклама.
3: Город — это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день — события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. Мальплюс.
4: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
15: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
16: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу, Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
17: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
18: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
19: «Лабаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
20: Проще простого.
21: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
22: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И еще немножечко про несбывшиеся детские мечты.
2: А скажи, ты вот эту фотографию москвича видел?
1: Видел.
2: Это же потрясающе.
1: Добрый день, наши. Увидела на взрослой кассете стрепуху. Такое для меня это был шок, что потом, оставшись одна дома, надела мамины туфли, трусы, бусы и шубу. И ходила, бродила по квартире. Мечтала, думала, что вырасту, стану стриптизершей. Алена, 47. Я даже не знаю, хорошо ли, что...
2: Я стесняюсь спросить, как мечта-то? Всем доброго вечера. Я все детство мечтала попасть в Артек, но так и не сбылось. Зато сын мой сгонял на сборы в Крым 4 года подряд. И пусть что дорого, интересно, о какой мечте напишет он через 30 лет?
1: Интересно. Настоящая кукла Барби. Были аналоги, но все это не то. Теперь я тоже могу ее купить, но у меня два сына.
2: Парни не поймут. Не поймут. Между прочим, по Барби это действительно было.
1: Кстати, вы знаете, вот у вас два сына, вы можете им тактично намекнуть, что хотели бы получить в подарок. Они же...
2: На 8 марта.
1: Ну, может быть, это папа, хотя вряд ли.
2: Ну, папе зачем Барби?
1: На День матери сейчас отмечают.
2: Да придумайте, матери, повод придумайте.
1: На Новый год, вот он.
2: Что вот он? Он еще не год.
1: Он скоро, он уже вот на носу. Что, типа, знаете, парни, я бы хотела на Новый год, и пусть ищут. Вот именно только обозначите им, как бы...
2: Какую Барби?
1: Промпт сформируйте, как нейросети.
2: Это же в «Семей Свядомс» второй части, если ты помнишь, когда Фессер женился, там же вот эта сумасшедшая, которая всех убивала, она и говорила, вот эти мне подарили Барби, но они мне подарили не Барби.
1: Да.
2: Вот, и все. Перейдем к сообщениям.
1: Да.
2: Хотел в детстве живую обезьянку.
1: Хорошо, что мечта исполнилась. Это прям... мечта — это железная дорога, электрическая ГДР. Был только начальный набор, а хотелось еще больше, чтобы на всю комнату разложить. А такое количество разных вагонов и локомотивов. Глаза разбегались в магазине. А еще, помните, к ним продавались отдельно рельсы. И рельсы стоили как-то сумасшедших денег. Ну не могут рельсы для детской железной дороги стоить...
2: Ой, это значит, она не совсем детская, конечно.
1: Оно и сейчас, я посмотрел, продается. Вот, компания «Пика», она... Они, ну, не могут, ну, как бы, отдать треху за комплект из 12 рельсов. За треху можно нормальную 5-метровую рельсину купить.
2: Рельсы покупать нельзя.
0: Наша реклама.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7-агент и ОА7. Подробные услуги на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. Аутер телекомплект. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Ну что, ребята, еще немножечко про детские мечты.
2: Да, вот тут нам прислали фотографию. Ну, я так понимаю, это КамАЗ с откидной кабиной. Добрый вечер, уважаемый ведущий. Я в детстве тоже мечтала о масштабных моделях. Спустя годы собрал небольшую коллекцию. А еще клеил масштабные модели. Очень нравилась авиация. Леха нам, Карлсон из... Брюховецкой. Мы уже запомнили,
1: Леша. В детстве мечтала о мотоцикле и сходить на свидание с Дэвидом Духовным.
2: Отлично.
1: Мотоцикл мне подарил муж, а вот Духовный уже, пожалуй, староват для свиданий.
2: Но вы знаете...
1: Да и я замужем.
2: При муже, который покупает вам мотоцикл...
1: Не, ну с другой стороны...
2: Это каким-то Дэвидом Духовным,
1: Ну подожди, но это как в том фильме. Что, отказал Жанне Фриске?
2: Ну да.
1: Ну ты чего? Ну это же Дэвид Духовный.
2: Да, ну,
1: как слушай, Брэд Питт и Том Круз.
2: Не надо сравнивать Брэд Питта и Тома
1: Круза. Не Питта, а Питта.
2: Простите, я не хотел обидеть Брэда.
1: Добрый вечер. Вывинчивающаяся табуретка училась в музыкальной школе, и эта табуретка была просто мечта. В соседнем доме был магазин «Пианино Рояль». В витрине стояла она. За 15 рублей 40 копеек. Ого. Каждый раз проходила мимо и представляла, как мы понесем домой, как я буду на ней крутиться. Знаешь, вот мечты были у людей.
2: Нормальные мечты были. Нормальные.
1: Сообщение. Да. Сижу и думаю, вот не сбылась ведь детская мечта. В детстве я безумно мечтал, что вырасту, куплю себе четкую вишню.

0: просто моя квартира не позволит ее хранить дома, поэтому мы здесь с тобой будем.
1: Пока подъемники работают.
0: Все, ребят, на этом будем заканчивать наши веселые мероприятия. Спасибо вам большое за компанию. Прекрасного окончания этого дня. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым нежно. И, друзья, услышимся уже завтра, в пятницу, в 16 часов. Завтра вас, между прочим, ждет Пиктория.
0: Да, будем как-то по укороченной программе, но такой вот по пятничной, чтобы вас как-то развлекать и плавно отпускать в выходные. Расходимся.
2: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Росавиация взяла ограничения в аэропортах Москвы на особый контроль. В них задействовали дополнительный персонал для поддержки пассажиров, а службы перевели на усиленный режим работы на фоне ограничений полетов. По данным ведомства, авиакомпания корректирует расписание рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Это приоритет, подчеркнули в Росавиации. Аэропорт Жуковский принимает сейчас и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Внуково, Домодедово, Шереметьево открыты на прием и выпуск самолетов. Двумя днями ранее более 200 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах на фоне массированной атаки беспилотников. Соединенные Штаты не будут наносить ударов по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Об этом объявил Дональд Трамп в своей соцсети. При этом, по словам президента США, блокада Ирана сохранится в полной мере. Как отметил Трамп, через Ормузский пролив минувшую ночью транспортировали 22 миллиона баррелей нефти, и ни один из них не поступил в Иран или из него. Он также сообщил, что Вашингтон ведет продуктивные дискуссии с Тегераном. Свою публикацию американский лидер подытожил обещанием, что у Ирана не появится ядерное оружие. Ростехнадзор приостановил ведение горных работ в шахте «Комсомольская» акционерного общества «Воркута-Уголь» в Воркуте. Мониторинг выявил превышение максимально допустимой концентрации оксида углерода, сообщило Печорское управление Ростехнадзора. Материалы направлены в городской суд. Ранее прокуратура региона сообщила, что превышение концентрации оксида углерода стало причиной технического происшествия в шахте «Комсомольская», в результате которого накануне были выведены на поверхность все горняки. Никто не пострадал. «Комсомольская» – самая глубокая угольная шахта России. Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя членами экипажа, в том числе россиянином Андреем Федяевым, приводнился в Тихом океане у побережья Лос-Анджелеса в Калифорнии. Тем самым завершена 237-дневная экспедиция на Международной космической станции, сообщила НАСА. Приводнение прошло успешно, специалисты приступили к извлечению корабля и экипажа из воды. От МКС корабль отстыковался накануне. Экипаж Crew-12 находился на орбитальной станции с середины февраля. Помимо Федяева, в состав миссии входят астронавты НАСА Джессика Мейер, Джек Хэтуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адано. 4 октября Мейер передала командование орбитальной станции космонавту Роскосмоса Петру Дуброву. Российские спортсмены завоевали 5 медалей, 2 золотые, серебряные и 2 бронзовые в первый соревновательный день на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде. Турнир проходит в Ташкенте. Победителями стали Евгения Чекунова 200 метров брасом и Кирилл Пригода 100 метров брасом. Серебряную награду завоевал Егор Корнев 50 метров вольным стилем. Бронзовые награды на счету Александр Кузнецов 50 метров на спине и Дарья Клепикова 50 метров вольным стилем. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 6 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

0: наша реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
4: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Арабика капучино. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телеканал Че представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23:30 на Че. Для лиц старше 16 лет.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия считает необходимым участие экспертов Организации по запрещению химического оружия в разработке международного документа против химического и биологического терроризма. Об этом заявил постоянный представитель России при ОСХО Владимир Тарабрин в ходе выступления на 113-й сессии Исполнительного совета организации. Дипломат подчеркнул, что ОСХО не антитеррористическая организация, однако может вносить вклад в противодействие терроризму в рамках своего мандата. Россия со своей стороны выступает за создание широкой международной антитеррористической коалиции при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций. Сервис недвижимости ЦИАН восстановил работу основного функционала сайта и мобильного приложения после утреннего сбоя, который был вызван происшествием на объекте инфраструктурного партнера. Как сообщила компания, часть инфраструктуры и процессов платформы перенесли в другие дата-центры и на резервные мощности. Затронутые данные удалось восстановить из резервных копий. Ранее Яндекс сообщил о пожаре в своем дата-центре в Сасово Рязанской области после атаки беспилотников. Работа центра временно остановлена, часть сервисов оказалась недоступна пользователям. Затронута инфраструктура. Специалисты устраняют последствия и восстанавливают работу сервисов. Дональд Трамп заявил, что Белый дом считает врагами всех, кто до сих пор использует термин «искусственный интеллект» вместо «сверхинтеллекта», который предложил сам президент США. Ранее ряд глав компаний, которые занимаются нейросетями, выступили за замедление развития индустрии ради безопасности. После этого Трамп начал активно высказываться по этому вопросу и, в частности, пообещал не сдерживать развитие суперинтеллекта. Президент объявил о создании сил суперинтеллекта, а также выбрал царя ИИ, которым стал директор национальной разведки Джей Клейтон. Союз европейских футбольных ассоциаций и почти все национальные ассоциации в его составе выступили с требованием реформирования Международной Федерации, смены его руководства. Среди этих ассоциаций Российский футбольный союз. Об этом говорится в заявлении УЕФА. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана – единственная из членов УЕФА, которая не присоединилась к призыву. Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино в июле объявил о плане открыть организацию мировых футбольных первенств для частных инвесторов. Это вызвало негодование футбольных федераций. В итоге ФИФА отказалась от этой идеи. Выставочный проект «Искусство Африки сегодня», куда вошли работы известных художников континента, представили в Государственном музее Востока в Москве. Здесь можно увидеть, что представляет собой современное искусство Африки южнее Сахары, от Мали до Танзании, отметили организаторы. В экспозиции представили, в частности, фотографии, коллажи, скульптуры, композиции из текстиля и костюмы из коллекции современных африканских дизайнеров. Как выяснила куратор выставки Анна Рыкова, в Западной Африке мода и одежда – это способ коммуникации друг с другом. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
1: 340-0505.
3: Застройщик ООС «Зафинстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночи луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В Кремле согласны с мнением госсекретаря США Марка Рубио, который считает, что пока нет перспектив мирного регулирования украинского конфликта. Об этом вестям заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее сегодня Рубио заявил, что украинский конфликт зашел в тупик, и это может привести к очень опасной эскалации. В то же время он выразил надежду, что этот риск подтолкнет стороны сесть за стол переговоров. До этого издание Hindustan Times сообщило, что Индия предложила России и Украине план перемирия из трех пунктов. Он направлен на сокращение ударов по энергетической инфраструктуре, сохранение торговли через Черное море и защиту коммерческого судоходства. По словам Пескова, Москва выступает за комплексное регулирование на Украине, а не за фрагментарное решение. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер 7 октября попал на день рождения к Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля. Президент России утром узнал из новостей, что Шрёдер находится в Москве, куда прибыл по делам в компании «Глобус». Президент пригласил своего старого друга к себе домой, говорится в сообщении. О том, что Шрёдер вошел в наблюдательный совет гиперглобуса российского представительства германской розничной сети, компания сообщила в начале октября. Сейчас гипермаркеты «Глобуса» работают в Германии, Чехии и России. Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу на 2 месяца бывшего главу научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий в НИИ гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Николая Посохова, сообщает РБК. С ходатайством об ужесточении меры пресечения обратился Следственный комитет. С января Посохов находился под домашним арестом по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним обвинение предъявили и бывшему заместителю начальника института Игорю Сосунову, который сразу после задержания был отправлен под стражу. Операторы мобильной связи намерены с 15 октября отключать номерную базу банков, которые не заключили с ними договоры о маркировке звонков по требованию закона. Их вызовы не будут доводиться до пользователей. Об этом шла речь на форуме «Цифровые решения». Обязательная маркировка звонков на мобильные телефоны от юрлиц и ИП введена в России с 1 сентября прошлого года в рамках первого пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Маркировка платна для инициатора вызова, вне зависимости от того, было установлено соединение или нет. До 15 октября юридически лица должны заключить с операторами соответствующие договоры. Выставочный проект возрождения шедевра «Икона Страшный суд» из Успенского собора Московского Кремля представили в парадном вестибюле Оружейной палаты. Экспозиция приурочена к завершению многолетней реставрации древнейшего в русском средневековом искусстве иконописного образа, посвященного теме конца времен. Как сообщили организаторы выставки, удалось получить абсолютно новые данные об этой иконе и серьезно уточнить датировку. Это конец 14-го, начало 15 века, период расцвета древнерусской живописи, когда работал Андрей Рублев. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
0: Фанатека на нашем радио.
3: Как большой сидит Андрюшка на ковре перед крыльцом. У него в руках игрушка, погремушка с бубенцом. Мальчик смотрит, что за чудо. Мальчик очень удивлен. Не поймет он, откуда раздается этот звон.
4: Мы все умрем. Но не сегодня. Сегодня музыка. Андрей Куренков, «Наше радио», «Чума».
0: Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете,
5: чем шоферы отличаются от шоферов и чем они все вместе отличаются от шоферов. И едят ли суфлеры суфле, и что тогда едят жонглеры.
0: «Фонотека» на нашем радио.
4: Новый релиз Сурганова и оркестра получился живой, хотя и пролежал на полке 3 года. 20 лет юбилейный лайв – это лайв-альбом, запечатлевший в себе аудиоверсию самого масштабного, грандиозного и нетипичного для коллектива юбилейного шоу, которое прошло в 23-м году в Крокус-Сити-Холле. Из того, что Света рассказала об этой пластинке, концерт интереснее было бы посмотреть, чем послушать.
6: Странненькая была такая программа, интересная, необычная. Единственный опыт, когда мы пригласили посотрудничать режиссера, который нам все это срежиссировал. Второй интересный опыт – это когда на сцене помимо музыкантов еще находились другие артисты, причем цирковые артисты. Фактически такой музыкальный спектакль получился. Порядок песен мне показался странным. Я даже почувствовала внутреннее сопротивление, но потом все-таки отдалась режиссерскому замыслу и понимаю, что все имело смысл. Это интересно. Есть своя внутренняя драматургия, и это такое получилось повествование, сообщение многогранное, многослойное, как всегда, безусловно, содержательное.
4: Мы крайне редко играем лайв-альбомы. Обращаем внимание только если там есть какие-то очевидные раритеты, ранее не исполнявшиеся треки или хиты в новых аранжировках.
6: В этой программе прозвучали 4 песни в очень интересных оригинальных аранжировках, которые когда-то, гениально, на мой взгляд, придумал Дмитрий Саратский, потрясающий музыкант, аранжировщик. Были они использованы в спектакле «Плавание» по стихотворениям Бодлера в переводе Марины Ивановны Цветаевой. Может быть, еще остались в живых очевидцы. Давно это было. Но музыкальные идеи настолько хороши, настолько мне понравились, что я решила их все-таки увековечить. Теперь их смогут услышать миллионы.
4: Действительно, был когда-то давно такой спектакль «Плавание». Но не так давно, как говорит Света, по-моему, лет 12 назад. Света в нем сыграла настоящую главную роль. А кроме Бодлера, там звучали стихи Бродского, Мандельштама, Цветаевой. Песня «Мне нравится» там тоже была. А 4 упомянутых песни – это, видимо, «Весна», «Апрельская», «А дочь моя», «Горе по небу» и, по-моему, там еще «Белая» есть. Не уверен. В интернете есть запись спектакля, можно посмотреть. Сурганова и оркестр. «Горе по небу».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Здесь был Вася, Коля, Петя, Андрей, Илья. Кто из нас не видел в жизни эту шаблонную надпись, в том числе и на памятниках мировой архитектуры или культуры? Кто-то даже ее сам писал. Наверняка. Группа ДМЦ решила увековечить этот легендарный ритуал в песне. Получилась вдумчивая осенняя лирика о том, что стены старых домов хранят память о тех, кто жил, любил и уходил. Поговорили о новинке с автором. Андрей, как родилась песня?
2: Песня «Здесь был я», она как будто из меня вырвалась, причем абсолютно внезапно, все как в тумане. А потом я сижу на кухне и слушаю то, что я записал себе на диктофон, и я не всегда со своими песнями доволен, а здесь я прям очень доволен.
1: Прекрасно. «Упал, очнулся» — песня. Воспоминания о прошлом решили облечь в форму диалога и пригласили к микрофону Илью Кнабингофа, он же черт, он же пилот.
2: Здесь не обошлось без участия Антона Пуха из FPG. Я к нему обратился, чтобы он помог мне выйти на связь с Ильей. Антон, так сказать, спродюсировал эту связь, за что ему огромное спасибо. Мы с Ильей списались. Илья тут же ответил: пацаны, я в теме. Сразу начал там советы там по гитарному солу давать. Вот, и мы советами воспользовались, в принципе. И после того, как Илья прислал дорожку, записанную своим голосом, мы свели, мы просто обалдели от того, как он вписался круто в песню и гармонично, и насколько мы с ним друг друга дополняем.
1: Главный вопрос. Приходилось ли тебе когда-нибудь царапать на стене «Здесь был я»? Или, может, что похуже?
2: Всю мою молодость мы протусили в моем подъезде на 9-м этаже, и у нас там действительно вся стена была просто исписана и ключами, и спичками. Мы писали цитаты из всяких песен, конечно же, рокового направления, и там играли на гитарах, радовали своим пением соседку, которая нас постоянно туда пыталась прогнать. А так-то, да, там вся стена просто исписана, там, как музей памяти. Но сейчас, думаю, там, наверное, уже все заштукатурили.
1: Ох, да, если бы мои подъезды могли говорить, то мне бы пришлось их убить. А мы, кстати, их и так убивали. И последний вопрос. Я знаю, что текст уже после записи пришлось переделывать. Что ж там было?
2: Мне первые две строчки в песне пришлось все-таки заменить, потому что там были слова, там рукописи не горят. А я когда начал петь, я просто, у меня получается рукописи. И я очень долго боролся куда поставить правильное ударение. И, собственно говоря, я заменил, и получилось «Родной подъезд, больной фасад».
1: Не-не-не, рукописи нам, конечно, сейчас не нужны. Никогда не нужны. Тем более в песне с таким названием. ДМЦ и пилот. Здесь был я. Родной.

0: «Калинов мост», четвертый всего альбом «Узарень», «Узарень в народе», 91-й год запись, 93-й год издания. Часть московского триптиха вместе с «Выворотнем» и «Дарзой». Должен был быть вторым альбомом «Моста» в цикле «Летопись», не успели. Песня «Без страха» открывала этот альбом. Новую жизнь забытому треку 35 лет спустя решил подарить Бранимир.
1: Этот кавер приурочен к 40-летнему юбилею «Калинового моста». Это дань уважения коллективу, чьи песни прошли через мое детство. И с ними я живу до сих пор. Первоначально я планировал записать другой трек. Но когда шел в студию, слушал в наушниках альбом «Узарень» и молниеносно поменял тактику. Решил записать песню «Без страха». Она напоминает мне историю инициатического посвящения воина, когда человек, проходя тропу испытаний, борется со своими страхами. И в конце пути происходит освобождение. Это очень недооцененный трек «Калинового моста» и очень важный.
0: Ох, чувствуется, что Саша на днях побывал на виниловом заводе Кости Кинчева, проникся духом. Наверняка было что обсудить и в духовном, и в мирском направлении, ну и, конечно, в профессиональном. Бранимир. Без страха.

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Интересная такая штука приключилась тут на днях. Начну с эпиграфа небольшого. В прошлом выпуске пробросил вам новый трек Ильи Лагутенко, который нынче именуется «Уилл Лауд». Он выпустил песню «Mystify», но, судя по лентам новостей, практически никто не понял, что это текст трека «Утекай», просто на английском языке.

0: mystified. He'll be waiting for you, you will hide.
1: Flow Away когда-то давно назывался номер на англоязычном альбоме группы «Мумий Тролль». Ровно 10 лет назад, кстати. Считать ли Mystify кавером на «Утекай»? Хороший вопрос. Не знаю. Так вот, прислала мне свой новый сингл группа «Нежданные гости». Он назывался «По ветру». Я его включил и сразу услышал, к какому ветру он отсылает. Но случайно увидел, что в выходных данных указаны, как бы это сказать, не все авторы. Я спросил Анастасию Шелеп, а все ли согласовано с автором музыки? На что Настя ответила, что не понимает, о чем я. Вся музыка и аранжировка ее мужа. Но готова выслушать мою версию. Я удивился, свою версию высказал. И чем закончилась эта история, расскажу после трека. Вы просто послушайте. Вдруг мне показалось. Нежданные гости. По ветру.

Если вы, как и я, услышали тут песню «Молодые ветра» группы 7B, то значит, я не ошибся. Ребята из «Нежданных гостей» тоже ее услышали после моей подсказки, согласились, связались с Ваней и как-то вопрос закрыли. Слава богу. Что смешно, у них есть сын. И зовут его Демьян.

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Около года назад пригласил меня Саша Кушнир послушать одну группу живьем. Это как U2, но лучше. И в России. Ничего себе, подумал я. А Саша добавил еще несколько групп, лучше которых этот коллектив. Типа Queen, Aha, что-то еще, точно не помню. YouTube помню точно. Я пришел. Группа называлась ASB. Я про нее не слышал вообще никогда. Хотя солисту на вид за 50. А дальше началось выступление в стиле очень хорошей, крепкой эстрады. Может быть, арт-рока, поп-рока. Но максимально далеко от группы YouTube. То есть Саша... Таким анонсом сильно подпортил впечатление. С этим согласились худо-бедно почти все музыкальные эксперты, говорившие после выступления. При том, что, повторюсь, там все сильно очень по музыке, по звуку, там были опознаны музыканты Леонида Агутина, но не покидало ощущение спектакля, не было жизни. И вот после концерта, типа на бис, ребята сыграли одну песню «Где ты был так долго, чувак?». И это перевернуло все с головы на ноги. Опять же, это отметили все эксперты, сказав, что вот это настоящее. Я подошел к Ивану Стришинскому после выступления и сказал, что когда они ее издадут, я с радостью поставлю. Хотя не согласен с финалом, с последней строчкой, он в той версии был сильно подчеркнут и еще раз перевернул у меня восприятие группы, добавив чуть-чуть шансона. А, и еще что важно. Песню исполняли под кадры одноименного спектакля театра «Пространство внутри». С Розой Хайрулиной и Димой Куличковым. Под впечатлением от этого спектакля и была написана песня. Именно под впечатлением, не по мотивам. Финальные слова песни, если я правильно понял и запомнил, на сцене произносит Чебурашка. В общем, мы, я, Саша Юрасов, Катя Пайменова, пожелали группе ASB записывать вот такие песни, а не те, что мы послушали. Иван кивнул. Но остался работать в своей парадигме, хотя признался тогда, что вот те основные песни вроде как и не его, и действительно ему не близки. А вот театральных у него на целый альбом. Никаких проблем, выбор артиста. И вот на прошлой неделе группа ASB выпустила первую часть того театрального альбома «Внутри, снаружи, около». И, увы, он оказался съеден основным стилем коллектива. Шаг в шансон оказался сильнее, но шансон такой пригламуренный, тот, что принято называть нестыдным. Для той же богатой публики, но богатой правильно, со вкусом, с честно заработанным капиталом. Песню «Где ты был так долго, чувак?», на мой взгляд, просто убили. Она стала ближе к творчеству группы ASB, но потеряла, как мне кажется, очень много. Свою уникальность. На пластинке она почему-то в живой версии. Более того, на трек сняли клип. Снял тот самый режиссер спектакля, и после съемок песню еще раз переделали с помощью Антона Беляева «Their Mates». И я уже совсем запутался в версиях, и, возможно, моя, та версия с концерта, это уже эффект Манделлы. В любом случае, на альбом стоит обратить внимание, особенно если прошлые диски или песни группы вам не заходили. ASB. «Где ты был так долго, чувак?».
2: Мы в прокуренной кухне, дым и стекло. И слова друг от друга бились так зло. Ты смотрела устало, меня унесло. Этот вечер как

0: сидел.
1: Фанатека на нашем радио.
2: Феня Колесник представляет. Группа «Дела поважнее» написала сочинение. Именно так называется их новый альбом, первый за 7 лет. Ого, немало. Сочинение на тему «Как я провел лето». 7 лет. Эти 7 лет ребята все еще на панике. Прошлый диск «Синдром самозванца» размышлял о страхе прожить не свою жизнь. Новый альбом сочинения о страхе не успеть прожить ее вовсе. Почему? Потому что всегда есть дела поважнее. Вот такие шутки за 300 выбивает у меня каждая строчка пресс-релиза. Простите, пацаны. Музыкальное меню из шугейза, постпанка, гранжа и даже серф-рока помогает найти ответы на вопросы «А кто я вообще?», «Что такое свобода?» и «Почему мне всегда мало?». Я надеюсь, что помогает. Потому что возможен и вообще обратный эффект. Думали ли вы над этим, ребята? Не дай бог. Виновата ли группа FPG, что их фанатка в Нижнем Новгороде решила разбить кучу дорогих машин во славу Антона Пуха и команды? Конечно же, нет. Но она так поняла их творчество. Ладно, к проверке сочинения.

А вот и строчка реально про сочинение нашлась в пресс-релизе «Как я провел жизнь». Но это вы уже в концепцию следующего альбома прыгнули, друзья, не торопитесь. Каждая песня нового альбома – как попытка остановить время, почувствовать момент, прожить воспоминания еще раз. Но герой знает – времени мало, и страницы неумолимо кончаются. Давайте на мало и остановимся. Многоточие новой пластинки. Дела поважнее – мало.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Слушайте, группа «Дела поважнее». Проверка сочинения – это хорошая метафора к оценке отчетного альбома группы. Спасибо, ребята. Вот мне попалось сочинение группы «Перемотка» в этой толпе. 5 треков, где прям с первой ноты ты безошибочно определяешь исполнителя, не знаю, хорошо это или плохо. Но вот что я подумал в контексте сочинения. Помните, да, в школе, там же было 2 оценки – за содержание и за грамотность. «Ты дотянись, осенних туч прикоснись» – 2. «Я умею ходить, потому что у меня есть ноги, я умею ходить и поэтому иду» – 2. А вот фактологические ошибки учитывались где-то? Или они в содержание входили? Вот у группы «Перемотка» трек «Скучающий в Москве». Начинается с сэмплом из «Метро».
2: «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – речной вокзал. Платформа справа».
1: В Москве на речном вокзале платформа слева. Слушатели это сразу отметили. И даже выяснили, что справа речной вокзал – это в Новосибирске. Повлияла бы такая ошибка на оценку сочинения? Спорно. На апелляции можно было бы отбить, если бы была апелляция. Как сказали сами ребята, ну он просто в Москве скучает по Новосибирску. Хотя сами они из Екатеринбурга.

научишься. Группа «Перемотка» начинает писать текст песни с пометки. Повторяем куплет два раза. Минимум. Всегда. Первый трек на альбоме записан с группой «Скупка золота». Очередное пополнение в золотом запасе отечественной эстрады. К золоту, к золотым зубам, золотому кольцу, конечно же. Кстати, звучит «Скупка золота» так, как будто от этой партии отказалась группа «Сова». Перемотка и «Скупка золота» в полет.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Когда-то давно, несколько месяцев, в утреннем шоу нашего радио работали Леша Поляков и Илья Савельев со Светланой Зейналовой. Кто помнит, поднимите руки. Вижу. Знаете, куда они пропали? В этот момент я на телеканале «Россия-1» делал программу «Профилактика». Разгоняли пилот, снимали тракты. Самому высокому руководству очень не нравились ведущие. В том числе Коля Маклауд и Толя Кузичев. И вот однажды это руководство ехало в машине на работу, а у водителя играло наше радио, утреннее шоу. И мы тут же получили СМС. На нашем радио утром работают какие-то веселые чуваки. Найдите их и попробуйте, чтобы оттеняли серьезность Кузичева в кадре. Остальных убрать. К этому моменту Леха и Илья работали в эфире всего 3 месяца. Потом они до мая совмещали, после чего с нашего радио уволились и вели 2 года профилактику. Это называется «дело случая». Поэтому, когда группа теряет веру, перестает нам по каким-то причинам присылать новинку, решив все за нас, что она не подходит, там все такое, увлекается исключительно ритуалами пресейва и лайками, это вы зря, ребята. Используйте все. Тем более то, что дышит, то, что живое, не пластиковое. А в случае надо верить. И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай – бог-изобретатель. Новая песня группы IDST называется «Пластмассовые мысли». Кстати, группа IDST по-русски называется «Швы» между нами. IDS в русской клавиатуре дадут «Швы», а T – это Е, но ее можно просто опустить. Просто «Швы». На сегодня все. Такой была новая музыка на 2 неделе октября. Меня зовут Андрей Куренков. Вы слушали программу «Колесо фортуны». Наши встречи по четвергам и субботам. Полные версии «Фанатеки» на сайте наши.ру в разделе «Подкасты». Хорошей музыки должно быть много. Пока. IDST. Пластмассовые мысли.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Так звучит наше

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил рок-музыкант Алексей Горшенев. Он рассказал о второй части музыкальной трагедии «Фауст» и своих литературных предпочтениях.
0: Авторские новости.
1: А рок-викенд откроет уже сегодня группа «Пикник» концертом в Новороссийске. Вячеслав Бутусов выступит в Брянске, Ленинград в Томске, Кемерове, Чиж с компанией в Кирове, Ария в Туле, а московские фанаты увидят двойной концерт группы «Дайте танк». Алексей Горшенев недавно представил второй акт музыкальной трагедии «Фауст». Он объяснил, почему выбрал там роль Мефистофеля.
2: Роль Мефистофеля, она интереснее любых других ролей, которые вообще, в принципе, существуют на Земле. Потому что она очень подвижная, очень гибкая. Она настолько гибкая, что ты можешь быть любым. То есть Мефистофель настолько воздушен, водянист, потому что это и вода, и воздух проникают везде, где могут. Здесь главная задача артиста – это понимать, это ощущать. И главное, что Мефистофель под видом добра несет в себе зло. То есть он в одном лице может играть и добро, и зло.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Солнце Ландау» в театре Вахтангова и «Маяковский» в Ленкоме Марка Захарова. Театралы Петербурга идут на «Мастера Маргариту» с Екатериной Климовой. В Казани выбрали «Палачей», а в Уфе спектакль «Соври мне правду». Алексей Горшенев признался, что хочет глубже постичь суть театра и рекомендовал спектакль «Комната Адлера» в театре Ермоловой.
2: Мы ходим в театр и в Петербурге тоже примерно раз в месяц. Это меня интересует, я хочу узнавать суть театра. Я бы сам с большим удовольствием пошел бы на режиссерские курсы, потому что есть идея воплотить Фауста только в другой форме чуть-чуть, в современном мире. Но для этого я должен учиться. Это тоже инструмент.
1: Музыкант также поделился литературными предпочтениями. Он предупредил, что понять Данте можно только через книгу итальянского учителя Франко Нембрини.
2: Нужно искать единомышленников. Они могут быть и авторами. Мои единомышленники – это Сергей Есенин. Читайте его. Для начала. Читайте Роберта Шекли, Рэя Брэдбери. Это тоже мои единомышленники. Читайте Карла Юнга. Философ-психолог. Попробуйте прочитать Карла Маркса «Капитал». Тоже я вот над ним страдаю. Это интересно. Попробуйте почитать Гёте, Данте, «Божественная комедия». Это сложно. Данте читайте через прочитывание такого... Не писатель, он школьный учитель итальянский. Франко Нембрини. Через него попытайтесь понять «Божественную комедию».
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет гоночный ретро-блокбастер «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.

0: за сценой.
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Группа Times Square и Dramatics записали совместный трек, а гитарист группы Кипелов Вячеслав Молчанов готовит сольный альбом. Но обо всем по порядку. Группа Times Square и Dramatics представили совместный трек «Муза». По словам Кати Dramatics, музыкантам удалось создать мощную атмосферную композицию, которая точно понравится слушателям. Интересно, что сниппеты к «Музе» снимали в той же локации, где Times Square в 2017 году снимал клип на песню «Эго».

Трек «Муза» уже доступен на всех цифровых площадках. Гитарист группы «Кипелов» Вячеслав Молчанов представил первый сингл со своего дебютного сольного альбома. Песня получила название «Одинокие». Одновременно с релизом трека музыкант опубликовал клип на него. Главную роль в видео исполнил сам Молчанов. В кадре он предстает в образе тоскующего аристократа, который возвращается в огромное пустое поместье и вспоминает прошлое.

0: Судя по соцсетям артиста, скоро нас ждет еще один релиз. Музыкант показал кадры со съемок второго клипа. Работа над видео кипит в заснеженных горных пейзажах. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В Кремле согласны с мнением госсекретаря США Марка Рубио, который считает, что пока нет перспектив мирного регулирования украинского конфликта. Об этом вестям заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее сегодня Рубио заявил, что украинский конфликт зашел в тупик, и это может привести к очень опасной эскалации. В то же время он выразил надежду, что этот риск подтолкнет стороны сесть за стол переговоров. До этого издание Hindustan Times сообщило, что Индия предложила России и Украине план перемирия из трех пунктов. Он направлен на сокращение ударов по энергетической инфраструктуре, сохранение торговли через Черное море и защиту коммерческого судоходства. По словам Пескова, Москва выступает за комплексное регулирование на Украине, а не за фрагментарное решение. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер 7 октября попал на день рождения к Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля. Президент России утром узнал из новостей, что Шрёдер находится в Москве, куда прибыл по делам в компании «Глобус». Президент пригласил своего старого друга к себе домой, говорится в сообщении. О том, что Шрёдер вошел в наблюдательный совет «Гиперглобуса» российского представительства германской розничной сети, компания сообщила в начале октября. Сейчас гипермаркеты «Глобуса» работают в Германии, Чехии и России. Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу на 2 месяца бывшего главу научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий в НИИ гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Николая Посохова, сообщает РБК. С ходатайством об ужесточении меры пресечения обратился Следственный комитет. С января Посохов находился под домашним арестом по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним обвинение предъявили и бывшему заместителю начальника института Игорю Сосунову, который сразу после задержания был отправлен под стражу. Операторы мобильной связи намерены с 15 октября отключать номерную базу банков, которые не заключили с ними договоры о маркировке звонков по требованию закона. Их вызовы не будут доводиться до пользователей. Об этом шла речь на форуме «Цифровые решения». Обязательная маркировка звонков на мобильные телефоны от юрлиц и ИП введена в России с 1 сентября прошлого года в рамках первого пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Маркировка платна для инициатора вызова, вне зависимости от того, было установлено соединение или нет. До 15 октября юридически лица должны заключить с операторами соответствующие договоры. Выставочный проект возрождения шедевра «Икона Страшный суд» из Успенского собора Московского Кремля представили в парадном вестибюле Оружейной палаты. Экспозиция приурочена к завершению многолетней реставрации древнейшего в русском средневековом искусстве иконописного образа, посвященного теме конца времен. Как сообщили организаторы выставки, удалось получить абсолютно новые данные об этой иконе и серьезно уточнить датировку. Это конец 14-го, начало 15 века, период расцвета древнерусской живописи, когда работал Андрей Рублев. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб

0: Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкай, что следят за тобой. Каждый твой взгляд принесет тебе боль.

знали путь, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

5 прохладных снов в секунду. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Сабум.
1: Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77886-92. От 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Вернулась тепла после долгой зимы. Донесем 5 минут до утра, доживем.